0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Сперджена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Остановимся снова и поразмышляем еще над одним злом, которое бесстыдно заявляет о себе в стенах каждой церкви. Бывают прискорбные случаи вероотступничества в такой большой церкви, как эта. Нам часто приходится открывать истинный характер тех мужчин и женщин, которые однажды казались вполне пригодными для неба, но на проверке выявилось, что в них никогда не было укоренного семя. Нет большего испытания для истинного служителя, чем отступничество его паствы. Вся злоба людская не в состоянии вызвать на этих глазах слезы, но отступничество способно сделать это. Увы, когда тот, кого я любил, уходил с путей Божьих, когда те, кто сидел рядом с нами за одним столом и участвовал с нами в священных таинствах, уходили от нас и бесчестили церковь и имя Христа, для меня это были моменты глубоких духовных страданий. Иногда эти случаи столь же вопиющи, сколь и болезненны, и так же отвратительны, как и прискорбны. Некоторые из тех, кто когда-то были в Божьем святилище, стали пьяницами, блудниками, и Бог Небес знает, кем еще. Они согрешили против всего, что пристойно, а также против всего, что свято. При воспоминании об этом глаза наполняются слезами. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез?» Я плакал бы день и ночь о пораженных дщери народа моего. Ни один враг не поражает так, как перебежчик. Никто не доставляет столько мучений, как те, кто укрывались под нашими крыльями, а потом улетели питаться со стервятниками мертвятиной порока и греха. Но здесь остановимся. Почему же служитель не оставляет своего вероисповедания и не возвращается, как пес на свою блевотину, и не идет, как вымытая свинья, валяться в грязи? Почему диакон этой церкви не совратился на искривленные пути, не отрекся от веры и не стал хуже неверующего? Как удается стольким членам церкви так хранить себя, что грязный не касается их? О, возлюбленные, я могу сказать о себе, что я бесконечное чудо благодати. Если ты, Господь, оставишь меня хоть на миг, я окончательно погиб. Если Авраама оставит Бог, он начинает хитрить и откажется от жены. Если будет оставлен Ной, он станет пьяницей и откроется его срамота. Лот, упившись вином, станет наслаждаться кровосмесительными объятиями, и плод его плоти станет свидетельством его позора. Также, если Давид, муж, угодный Богу, будет оставлен, жена Урия скоро покажет миру, что в человеке, которого любит Бог, злое, неверующее сердце, уводящее его от живого Бога. О, не будь безрассудно самоуверенным, христианин! Как можно больше полагайся на Бога, но не доверяй себе. Ты можешь еще стать всем, что порочно и гнусно, если суверенная благодать не удержит и не сохранит тебя до конца. Помни, если ты сохранен, то венец за твое спасение принадлежит пастырю Израиля. А ты знаешь, кто он? Ибо он сказал: «Я Господь, хранитель его». То есть виноградника, в каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Вы знаете, кто может соблюсти вас от падения и поставить перед славою своею непорочными в радости. Воздайте же всю славу Царю Бессмертному, Невидимому, Единственному, Мудрому Богу вашему Спасителю, который вас так сохранил. Позвольте, я приведу еще одно противопоставление. Еще раз я приглашаю вас возблагодарить Господа. Мы с вами присоединились к церкви, а сколько наших бывших товарищей попали под осуждение, в то время как мы спасены? Сколько их, кто были не хуже нас, оказались на дне ада? Представьте их невыносимые мучения. Нарисуйте в своем воображении их неописуемые страдания. Духом спуститесь на мгновение к огненным вратам. Войдите в обитель отчаяния, где правит справедливость на своем железном троне. Пройдите около страшных камер тех, кто навечно осужден. Посмотрите на извивающегося червя, который не умирает, на истекающие кровью сдавленные его кольцами сердца. Посмотрите также на то неугасимое пламя и на души, что изнемогают в терзаниях, которые нам неведомы. Посмотрите, если сможете, но вы не сможете, потому что ослепнут ваши глаза от увиденной казни. Ваши волосы вмиг станут седыми от этого ужасающего зрелища. О, в то время, как вы стоите и размышляете об этом царстве смерти, безысходности и вечных мук, вспомните, что там оказались бы и вы, если бы не суверенная благодать. Для вас готова на небе арфа. Она ждет вас. Когда вы окончите свой путь, вас ждет венец. У вас есть обитель, вечный и нерукотворный дом на небесах. Но почему ты уже не принадлежишь дьяволу? Кто тот, что дал тебе благодать, добрую надежду, что никогда не войдешь в это место страданий? О, расскажи об этом всему миру! Расскажи это во времени и вечности, что это сделала свободная благодать! Свободная благодать совершила это от начала до конца. Я был головней в огне, но он выхватил меня оттуда, охладил мои ожоги своей кровью, и сейчас провозглашает, что я с ним вечно буду на небесах. Остановитесь, братья, и подумайте о том, что некоторые из ваших прежних дружков, ваших товарищей по кутежам и попойкам сейчас в аду, а вас там нет. И благодаря благодати Божьей никогда там не будет. Почему так? Почему? Благословен будь Господь мой отныне и во веки вечные. Славьте Его имя. Все это совершила благодать. Нет, я никогда не буду носить цепи, я никогда не буду вздернут на эту дыбу и не испытаю жар того огня. С полной уверенностью я заявляю, что причина, по которой я избегу всего этого и буду прославлен, находится не во мне, а в нем. Он отличил меня. Я не имею ничего, чтобы не получил. Что мы скажем на все это? Поскольку Бог отличил меня, то первая молитва, которую нам следует произнести сейчас, должна быть: «Господь, смири нас, удали от нас гордость и прости, о Боже, что мы такие звери вообще смеем гордиться. Если бы не божественная любовь, мы в этот час, вероятно, были бы с нашим отцом дьяволом. И станем ли гордиться от того, что сейчас мы в доме нашего Отца Небесного? Прочь, чудовище! Иди и пребывай с фарисеями! Гордость хорошо уживается с человеком, который в собственных глазах всегда был добродетельным. Уходи прочь и живи с теми, кто с первого дня и до настоящего часа верит в свои добрые дела. Но уйди от меня! Я первый из грешников, и буду ли гордиться, получив спасение суверенной благодатью?» «Тебе не место в моем сердце, чудовище! Убирайся вон, прочь от меня! Такая милость после такой недостойности, такое принятие Богом! Уходи, гордость, уходи прочь!» И еще один урок. Если только Бог отличил нас, то разве не может Он отличить и других точно так же? «После того, как Господь спас меня, — делится один человек, — я с тех пор никогда не терял надежды на спасение других людей. Давайте говорить то же самое. Если были приняты вы, почему не быть принятым другому? Разве теперь, когда вы спасены, вы не перестанете молиться за другого?» Я однажды слышал, как кто-то говорил о своем ребенке. «Я с трудом верю в то, что он когда-нибудь обратится. Но ведь вы же получили прощение. И если Господь смог сделать это, то Он может сделать все. Я уверен, что если Господь привел меня к своим ногам, то уже не осталось ни одного в мире человека, столь недостойного, как я. Если Он привел меня принять Его благодать, Его суверенную любовь, Его драгоценную кровь, и меня заставил полюбить Его, то нет для Него ничего невозможного. О Господи, если Ты растопил это стальное сердце и смягчил эту каменную душу, Ты способен сокрушить все. Если Ты разбил это холодное железо и сталь, то что тебе не под силу? Ободрись, христианин, зная о том, что Бог, который отличил тебя, может отличить любого. Не может быть обстоятельств, справиться с которыми у него не хватит сил. Если Он привел тебя, Он может привести всех. Посему утром сей семя твое и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Итак, кто отличил меня? Это сделал мой Господь. Значит, Ему должен я служить больше, чем другим. Однажды наш Спаситель спросил: «Что вы особенного делаете?» Этот вопрос можно с полным основанием задать каждому здесь присутствующему христианину. Мои дорогие друзья, вы не должны довольствоваться, если вы делаете столько же, сколько делают другие. Фактически, мы вообще не должны никогда довольствоваться тем, что делаем, но всегда стараться делать больше для того, кто так много сделал для нас. Даже если я отдам мое тело, мою плоть на то, чтобы разрезал ее нож, мои нервы на дыбу, а сердце на копье, то и тогда я не воздам ему всего, что он заслуживает. Нет, если бы я прошел через ужасы мученичества, это было лишь жалкой данью за любовь столь удивительную, столь божественную. Что делаете вы, мои друзья? Что делаете вы, мои братья и сестры? Я не стану обвинять вас. Я осужу себя, если буду осуждать вас. Но я исповедую свои грехи и призываю вас исповедовать свои. Я стараюсь служить своему Господину, но я служу Ему не так, как должен служить. Каждое совершенное мной действие опорочено либо тем, что предпринято без молитвы о благословении, либо отсутствием упования на моего Господа, либо той гордостью, которую испытываю, оглядываясь на совершенное. Я слишком часто обнаруживаю склонности служить себе, вместо того, чтобы служить Христу. Постоянное стремление скорее исполнить труд, нежели сделать его достойно. И когда я задумываюсь над всем этим, о, я признаю, что я нерадивый слуга. Смилуйся, о милостивый Господь, над моими добрыми делами, так же, как и над моими скверными делами, потому что даже самые лучшие из моих дел скверны и сами по себе недостойны принятия. Я уверен, что некоторые из вас немного более меня нуждаются в том, чтобы услышать это. Давайте же перестанем хвалиться. Я знаю, здесь есть те, кто не служит Христу. Некоторые члены этой церкви ничего не делают. Вы и не думаете о том, чтобы послужить Христу, не так ли? Вы регулярно вносите пожертвования, вы делаете то, что вам говорят, но подаете ли вы Христу тайно? Отдаетесь ли вы Ему всецело, когда никто не знает об этом? Посвящаете ли вы Ему свое время? Избрали ли вы себе поле деятельности и сказали: «Это мой труд, и благодатью Божьей я буду его совершать»? О, невозможно выразить, сколько нужно сделать и как мало делателей! Как бы я хотел, чтобы вся церковь была живая и активная, такая, чтобы, как только возникла нужда, тут же объявились те, кто готов ее восполнить, и чтобы ни один труд не оставался без желающих и способных его выполнить. Не бойтесь, если будет слишком много, а не слишком мало тех, кто помогает его осуществлению. О, если бы у нас был добрый дух древней церкви, дух проповедовать наше христианство повсюду! Необходимо, чтобы на многих окраинах Лондона возникали новые евангельские церкви. Я могу указать на множество мест в моем собственном районе, 7 или 8, 9 или 10 подряд, в которых нужна церковь. В каждом месте живут верующие, которые не думают о том, чтобы, объединившись, создать новое место общения. Но поскольку их личные нужды, возможно, в каком-то отдаленном месте, но все же удовлетворяются, они забывают о сотнях и тысячах тех, кто теснится вокруг них. О, нужно сделать очень многое, и очень мало времени отпущено на это. Всего лишь несколько недель, и те из нас, кто был более других возлюблен, кто думал, что может слезами омыть ноги Спасителя и вытереть их волосами, больше не будет иметь возможности распространять имя и славу нашего чудного Искупителя. Отдадимся же всецело Его делу, посвятим наше время служению Ему. Будем содержать наши сердца в Его любви, и будем через это благословенны, ибо, пламенея к Христу, взаимной любовью, мы почувствуем, как Его любовь все с большей силой изливается в наши сердца и все полнее освещает наш разум. Да пошлет Святой Дух свое благословение на эти шероховатые слова. Они шероховаты, потому что вырвались из моего сердца, и я не успевал их оттачивать и отшлифовывать. Прими их, Боже, и пусть, братья и сестры, Бог благословит их для вас, чтобы вы больше любили Его, того, который есть моя надежда, моя радость, мое утешение и все для меня во всем».

Возможно, вечером сегодня ты, как обычно, выпьешь чай, а мысли будут где угодно. Суетных дум хоть отбавляй. Возможно, включишь ты программы, что отвлекают от забот, что, просмотрев чужие драмы, своей судьбы не видя ход. И перед сном поразмышляешь, как

покидая дом. Откуда знаешь, сев в машину и дверь захлопнув за собой, что, как и прежде, будут силы открыть ее своей рукой? Не знаешь, обувь обувая, ее дано ли снова снять? Мой друг, прошу тебя, не медли, беги к Иисусу прямо сейчас. Не отвергай подарок Божий, молись сейчас, сейчас и тут. Возможно, завтра будет поздно, не хватит слов или секунд.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст

Даст во 100 крат за участие в нашем общем служении Радио МВ. Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Своё дитя от самого рождения Господь благословляет день за днём, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

жив Господь в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Иеремия 4:2.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Прощение. Прощу, прощаю. Слово сказано, и к миру тоненькая нить. Но как простить? Не только разумом, от сердца искренно простить. Отбросить все обиды в прошлое, зачем нести тяжелый груз? Как сердцем помнить лишь хорошее? Ты научи меня, Иисус. Хочу простить, но не прощается, я вновь обиды достаю. Хочу забыть, не забывается, а не прощая, не люблю. Простить нельзя, какая строгая, нельзя простить, и в сердце яд. Господь, а Ты простил мне многое, но как же я, но как же я? Спешу из сердца горечь выплеснуть и задыхаюсь от обид. Любовь не так, любовь все вытерпит. Любовь поймет, любовь простит. Любовь не скажет слова лишнего, прощением не упрекнет. И мостик, перебросив к ближнему, глубокий ров перешагнет. Любовь прощает, вот решение. Ладонью приглушая боль, так далеко пойдет прощение, как далеко пойдет любовь.

Твои, Господь мой, небеса, и вся вселенная Твоя, земля, трава, на ней роса, Твои поля, моря и я. И я, устроенный Тобой, из праха взятый, но живой, с моей единственной судьбою, с душою, сердцем, головой. Ты, мой Христос, Создатель мой, Ты дал мне жизнь, Ты дал мне свет, Ты указал мне путь прямой туда, где рай, где горя нет. А я упрям, бреду во мгле, и, как Израиль, все ропщу, и, к сожалению, на земле себе сокровища ищу. Ты в слове учишь помышлять меня о горнем, неземном, а я тяну порою вспять и злые помыслы со мной. Я бедный, бедный человек, и раб я низменных страстей, влачу свой жалкий краткий век во власти дьявольских сетей. Я нах, презрен, я нищий сир, я весь из чаяний пустых, в душе моей не Божий мир, а царство бренной суеты. Но Ты, Спаситель дорогой, с любовью глядя на меня, мне предлагаешь путь другой, за маловерье не виня. Ты долготерпишь, ждешь, зовешь, грехи к ногам Твоим сложить, Ты дар спасения даешь и предлагаешь вечно жить. О, безрассудный человек, кто б ни был, он ли, я ли, ты, дай Богу высветить твой век в бездонье черной пустоты. Тебя не роботом создал Творец, а с волею живой идут, спешат твои года, так что подумай головой. Так что подумай головой и сердцем для себя реши вопрос один. С кем путь земной тебе для вечности вершить? А вечность ждет. Она для нас уже с тобою у порога, и каждый прожитый здесь час нас приближает к встрече с Богом. Та встреча — счастье для тех, кто жизнь Иисусу посвятил, но страх и горе, кто свой грех не исповедал, а растил. Мой Иисус, возгрей во мне надежду, веру и любовь, очисти сердце мне вполне, с Тобой ко встрече приготовь.

Вы слушаете радио МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Совсем не ценим время мы порой, что дни лукавы забываем часто, а ведь последний час не за горой. К нам каждый миг он может постучаться. Совсем не тем порой мы дорожим, чем дорожить должны на самом деле. Столь часто мы торопимся, спешим, не те перед собою видя цели. Самих себя желаем оправдать, что, дескать, нету Божьего запрета на то, что покупать, приобретать. Совсем не ценим время мы порой. Готовы столько сил своих отдать, и время тратим, да не дни, а годы, чтоб только от прогресса не отстать, да потакать притом капризом моды. Автомобиль престижной марки чтоб, и дом, которым можно бы гордиться, побольше, побогаче гардероб, чтоб средь своих же чем-то отличиться. Преображает 21 век порой и веру в мелкую монету, но, как заметил мудрый человек, для многого на небе места нету. Там нет, увы, стоянок для авто, и гаражей для них там нету тоже. Не сможет взять туда с собой никто комод или чемодан, или шкаф одежный. На небесах подъемных кранов нет, чтоб мы туда дома свои подняли, которые в течение многих лет добром самобозвенно наполняли. А разве мы не слышали о том, а разве нам об этом неизвестно, что в небе есть нерукотворный дом, и в нем Господь нам приготовил место? Что можем взять с собою мы туда? Любовь, надежду, веру в воскресение, желание славить Господа Христа и благодарность за свое спасение, готовность вечности Ему служить, а ныне не заботиться о многом, но так земную жизнь свою прожить, чтоб с радостью потом предстать пред Богом. Слава Богу!

жив Господь в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Иеремия 4:2.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Двадцать первая глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо Твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище, и изреки пророчество на землю Израилеву, и скажи земле Израилевой, так говорит Господь Бог, вот я на тебя, и извлеку меч мой из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого. А для того, чтобы истребить у тебя праведного и нечестивого, меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть от юга до севера. И узнает всякая плоть, что я, Господь, извлек меч мой из ножен его, и он уже не возвратится. Ты же, Сын Человеческий, стенай, сокрушая бедра твои, и в горести стенай перед глазами их. И когда скажут тебе, отчего ты стенаешь, скажи от слуха, что идет, и растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колена задрожат, как вода. Вот это придет и сбудется, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество и скажи, так говорит Господь Бог, скажи, меч, меч наострен и вычищен, наострен для того, чтобы больше заколоть, вычищен, чтобы сверкал, как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына моего презирает всякое дерево? Я дал его вычистить, чтобы взять в руку. Уже наострен этот меч и вычищен, чтобы отдать его в руку убийцы. Стенай и рыдай, Сын Человеческий, ибо он на народ мой, на всех князей Израиля. Они отданы будут под меч с народом моим, посему ударяй себя по бедрам. Ибо он уже испытан. И что, если он презирает и жезл? Сей не устоит, говорит Господь Бог. Ты же, Сын Человеческий, пророчествуй и ударяй рукою об руку, и удвоится меч, и утроится, меч на поражаемых, меч на поражение великого, проникающий во внутренность жилищ их. Чтобы растаяли сердца, и чтобы падших было более, я у всех ворот их поставлю грозный меч, увы, сверкающий, как молния, наостренный для заклания». Соберись и иди направо, или иди налево, куда бы ни обратилось лицо твое. И я буду рукоплескать и утолю гнев мой, я Господь, сказал. И было ко мне слово Господне. И ты, Сын Человеческий, представь себе две дороги, по которым должно идти мечу царя Вавилонского. Обе они должны выходить из одной земли, и начертай руку, начертай при начале дорог в города. Представь дорогу, по которой меч шел бы в Равву сынов Аммоновых и в Иудею, и укрепленный Иерусалим. Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Трясет стрелы, вопрошает терафимов, рассматривает печень. В правой руке у него гадание в Иерусалим, где должно поставить тараны, открыть для побоища уста, возвысить голос для военного крика, подвести тараны к воротам, насыпать вал, построить осадные башни. Это гадание показалось в глазах их лживым. Но так как они клялись клятвою, то он, вспомнив о таком их вероломстве, положил взять его. «Посему так, — говорит Господь Бог, — так как вы сами приводите на память беззаконие ваше, делая явным преступление ваше, выставляя на вид грехи ваши во всех делах ваших, и сами приводите это на память, то что вы будете взяты руками. И ты, недостойный, преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестью его положен будет конец. Так говорит Господь Бог, сними с себя диадему и сложи венец. Этого уже не будет. Униженное возвысится, и высокое унизится. Низложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему. И ты, сын человеческий, изреки пророчества и скажи, так говорит Господь Бог о сынах Аммона и о поношении их, и скажи, меч, меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал, как молния. Чтобы тогда, как представляют тебе пустые видения и ложно гадают тебе, и тебя приложил к обезглавленным нечестивцам, которых день наступил, когда нечестью их положен будет конец. Возвратить ли его в ножны его, на место, где ты сотворен, на земле происхождения твоего буду судить тебя, и изолью на тебя негодование мое, дохну на тебя огнем ярости моей и отдам тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты будешь пищею огню, кровь твоя останется на земле, не будут и вспоминать о тебе, ибо я, Господь, сказал это». 22 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, хочешь ли судить город крови? Выскажи ему все мерзости его. И скажи так, говорит Господь Бог, о город, проливающий кровь среди себя, чтобы наступило время твое и делающий у себя идолов, чтобы осквернять себя. Кровью, которую ты пролил, ты сделал себя виновным, и идолами, каких ты наделал, ты осквернил себя». И приблизил дни твои и достиг годины твоей. За это отдам тебя на посмеяние народам, на поругание всем землям. Близкие и далекие от тебя будут ругаться над тобою, осквернившим имя твое, прославившимся буйством. Вот начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих были у тебя, чтобы проливать кровь. У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя. Святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои нарушаешь. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя идоложертвенные, среди тебя производят гнусность, наготу отца открывают у тебя». Жену во время очищения нечистот ее насилуют у тебя. Иной делает мерзость с женою ближнего своего. Иной оскверняет сноху свою. Иной насилует сестру свою, дочь отца своего. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корость у ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог. И вот я всплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, какое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои в те дни, в которые буду действовать против тебя? Я, Господь, сказал и сделаю. И расселю тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим среди тебя. И сделаешь сам себя презренным пред глазами народов, и узнаешь, что я Господь. И было ко мне слово Господне, «Сын человеческий, дом Израилев сделался у меня изгорью, все они олово, медь и железо, и свинец в горниле». Сделались, как изгорь серебра. Посему так, говорит Господь Бог, так как все вы сделались изгорью, зато вот я соберу вас в Иерусалим. как в горнило кладут вместе серебро и медь и железо, и свинец и олово, чтобы раздуть на них огонь и расплавить, так я во гневе моем и в ярости моей соберу и положу и расплавлю вас. Соберу вас и дохну на вас огнем негодования моего, и расплавитесь среди него. Как серебро расплавляется в горниле, так расплавитесь и вы среди него, и узнаете, что я Господь, излил ярость мою на вас. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, скажи ему: ты земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева. Заговор пророков ее, среди нее, как лев рыкающий, терзающий добычу, съедают души, оббирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза свои, и я унижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говоря: так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь. А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Итак, и залью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». 23 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий. Были две женщины, дочери одной матери. И блудили они в Египте, блудили в своей молодости. Там измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их. Имена им большей Огола, а сестре ее Оголива. И были они моими, и рождали сыновей и дочерей, и именовались Огола Самарией, а Оголива Иерусалимом. И стала Огола блудить от меня, и пристрастилась к своим любовникам, к ассириянам, к соседям своим, к одевавшимся в ткани яхонтового цвета, к области начальникам и градоправителям, ко всем красивым юношам-всадникам, ездящим на конях. И расточала блудодеяния свои со всеми отборными из сынов Ассура, и оскверняла себя всеми идолами их, тех, кому не пристращалась. Не переставала блудить и с египтянами, потому что они с нею спали в молодости ее, и растлевали девственные сосцы ее, и изливали на нее похоть свою. Зато я и отдал ее в руки любовников ее, в руки сынов Ассура, которым она пристрастилась. Они открыли наготу ее, взяли сыновей ее и дочерей ее, а ее убили мечом. И она сделалась позором между женщинами, когда совершили над нею казнь. Сестра ее, Оголива, видела это, и еще развращеннее была в любви своей, и блужение ее превзошло блужение сестры ее. Она пристрастилась к сынам Ассуровым, к области начальникам и градоправителям, соседям ее, пышно одетым, к всадникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам. И я видел, что она осквернила себя, и что у обеих их одна дорога. Но это еще умножило блудодеяния свои, потому что, увидевши вырезанных на стене мужчин, красками нарисованные изображения халдеев, опоясанных по чреслам своим поясом, с роскошными на голове их повязками, имеющих вид военачальников, похожих на сынов Вавилона, которых родина — земля халдейская, она влюбилась в них по одному взгляду очей своих и послала к ним в Халдею послов. И пришли к ней сыны Вавилоновы на любовное ложе, и осквернили ее блудодейством своим, и она осквернила себя ими, и отвратилась от них душа ее. Когда же она явно предалась блудодеяниям своим и открыла наготу свою, тогда и от нее отвратилась душа моя, как отвратилась душа моя от сестры ее. И она умножала блудодеяния свои, вспоминая дни молодости своей, когда блудила в земле египетской, и пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть ослиная, а похоть, как у жеребцов. Так ты вспомнила распутство молодости твоей, когда египтяне жали сосцы твои из-за девственных грудей твоих. Посему оголиво так говорит Господь Бог: вот я возбужу против тебя любовников твоих, от которых отвратилась душа твоя, и приведу их против тебя со всех сторон, сынов Вавилона и всех халдеев, из Пехода, из Шоа и Коа, и с ними всех сынов Ассура, красивых юношей, области начальников и градоправителей, сановных и именитых, всех искусных наездников, и придут на тебя с оружием, с конями и колесницами, и со множеством народа, и обступят тебя кругом в латах, со щитами и в шлемах, и отдам им тебя на суд, и будут судить тебя своим судом. И обращу ревность мою против тебя, и поступят с тобою яростно, отрежут у тебя нос и уши, а остальное твое от меча падет. Возьмут сыновей твоих и дочерей твоих, а остальное твое огнем будет пожрано. И снимут с тебя одежды твои, возьмут наряды твои, и положу конец распутству твоему и блужению твоему, принесенному из земли египетской, и не будешь обращать к ним глаз твоих, и об Египте уже не вспомнишь. Ибо так, говорит Господь Бог, вот я предаю тебя в руки тех, которых ты возненавидела, в руки тех, от которых отвратилась душа твоя, и поступят с тобою жестоко, и возьмут у тебя все, нажитое трудами, и оставят тебя нагою и непокрытою, и открыта будет срамная нагота твоя, и распутство твое, и блудодейство твое. Это будет сделано с тобою за блудодейство твое с народами, которых идолами ты осквернила себя. Ты ходила дорогою сестры твоей, зато и дам в руку тебе чашу ее. Так, говорит Господь Бог, ты будешь пить чашу сестры твоей глубокую и широкую, и подвергнешься посмеянию и позору по огромной вместительности ее. Опьянение и горести будешь исполнена. Чаша ужаса и опустошения, чаша сестры твоей Самарии. И выпьешь ее, и осушишь, и черепки ее оближешь, и груди твои стерзаешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. Посему так, говорит Господь Бог, так как ты забыла меня и отвратилась от меня, то и терпи за беззаконие твое и за блудодейство твое. И сказал мне Господь: «Сын человеческий, хочешь ли судить Оголу и Оголиву? Выскажи им мерзости их, ибо они прелюбодействовали, и кровь на руках их, и с идолами своими прелюбодействовали, и сыновей своих, которых родили мне, через огонь проводили в пищу им. Еще вот что они делали мне: оскверняли святилище мое в тот же день и нарушали субботы мои. Потому что, когда они заколали детей своих для идолов своих, в тот же день приходили в святилище мое, чтобы осквернять его. Вот как поступали они в доме моем. Кроме этого, посылали за людьми, приходившими издалека. К ним отправляли послов, и вот они приходили. И ты для них умывалась, сюрмила глаза твои и украшалась нарядами. И садилась на великолепное ложе, перед которым приготовляем был стол, и на котором предлагала ты благовонные курения мои и елей мой. И раздавался голос народа, ликовавшего у нее, и к людям из толпы народной вводимы были пьяницы из пустыни. И они возлагали на руки их запястья и на головы их красивые венки. Тогда сказал я об одряхлевшей в прелюбодействии: теперь кончится блудодеяние ее вместе с нею. но приходили к ней, как приходят к жене блудницы, так приходили к Оголе и Оголиве, к распутным женам. Но мужи праведные будут судить их, они будут судить их судом прелюбодеец и судом проливающих кровь, потому что они прелюбодейки, и у них кровь на руках. Ибо так сказал Господь Бог, созвать на них собрание и предать их озлоблению и грабежу. И собрание побьет их камнями и изрубит их мечами своими, и убьет сыновей их и дочерей их, и дома их сожжет огнем. Так положу конец распутству на этой земле, и все женщины примут урок и не будут делать срамных дел подобно вам, и возложат на вас ваше распутство, и понесете наказание за грехи с идолами вашими, и узнаете, что я Господь Бог». 24 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне в девятом году, в девятом месяце, в десятый день месяца. Сын человеческий, запиши себе имя этого дня, этого самого дня. В этот самый день царь Вавилонский подступит к Иерусалиму. И произнеси на мятежный дом притчу, и скажи им, так говорит Господь Бог, поставь котел, поставь и налей в него воды, сложи в него куски мяса, все лучшие куски, бедра и плеча, и наполни отборными костями. Отборных овец возьми и разложи под ними кости, и кипяти до того, чтоб и кости разварились в нем. Посему так говорит Господь Бог: горе городу крови, горе котлу, в котором есть накипь, из которого накипь его не сходит. Кусок за куском его выбрасывайте из него, не выбирая по жребию, ибо кровь его среди него, он оставил ее на голой скале, не на землю проливал ее, где она могла бы покрыться пылью, чтобы возбудить гнев для совершения мщения. Я оставил кровь его на голой скале, чтобы она не скрылась. Посему так говорит Господь Бог: горе городу кровей, и я разложу большой костер, прибавь дров, разведи огонь, вывари мясо, пусть все сгустится и кости перегорят. И когда котел будет пуст, поставь его на уголье, чтобы он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла. Труд будет тяжелый, но большая накипь его не сойдет с него, и в огне останется на нем накипь его. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, ты все нечист. От нечистоты твоей ты и впредь не очистишься. Доколе ярости моей я не утолю над тобою. Я Господь, я говорю, это придет, и я сделаю. Не отменю и не пощажу, и не помилую. По путям твоим и по делам твоим будут судить тебя, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: Сын человеческий, вот я возьму у тебя язвою утеху очей твоих. Но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умерших не совершай. Но обвязывай себя повязкою и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь. И после того, как говорил я поутру слово к народу, вечером умерла жена моя, и на другой день я сделал так, как повелено было мне. И сказал мне народ: не скажешь ли нам, какое для нас значение в том, что ты делаешь? И сказал я им: ко мне было слово Господне. Скажи дому Израилеву так, говорит Господь Бог: вот я отдам на поругание святилище мое, опору силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей. А сыновья ваши и дочери ваши, которых вы оставили, падут от меча. И вы будете делать то же, что делал я, бороды не будете закрывать, и хлеба от чужих не будете есть. и повязки ваши будут на головах ваших, и обувь ваша на ногах ваших. Не будете сетовать и плакать, но будете истаивать от грехов ваших и воздыхать друг перед другом. И будет для вас Иезекииль знамением, все, что он делал, и вы будете делать. И когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог. А что до тебя, сын человеческий, то в тот день, когда я возьму у них украшение славы их, очей и утеху очей их, и отраду души их, сыновей их и дочерей их, в тот день придет к тебе спасшийся оттуда, чтобы подать весть в уши твои. В тот день при этом спасшимся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что я Господь.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Ефесянам 5 глава. Одна из жемчужин Божьей мудрости – повеление дорожить временем. Во всей гамме Божьего богатства апостол Павел выделяет то особенное богатство, которое Бог дает всем одинаково – это время. Апостол Павел выделяет время как то, чем надо дорожить христианину, и повелевает нам быть мудрыми, поступать осторожно, не так, как неразумные, быть рассудительными, познавать волю Божью, дорожить временем. Бог создал все видимое и невидимое. Он создал человека, Он создал время и поместил человека в определенные условия пребывания. И есть самые разные дары и богатства от Господа, которыми мы привыкли пользоваться, и мы их способны не замечать. Например, дар веры, дар спасения, вечной жизни, дар молитвы и возможность общения с любящим и всемогущим Богом, дар благовестия другим людям о Христе, дар любви и так далее. Все эти дары даны нам не по нашим заслугам, а даром, по благодати. Бог желает, чтобы мы не только имели дары, но и через служение дарами приносили плоды. У каждого христианина есть разные дары, но есть особое богатство, данное каждому человеку, даже тому, кто еще не верит. Это время. Время не принадлежит нам, оно принадлежит Богу и дано нам в кредит. Бог дарует время жизни на земле, чтобы каждый человек мог подготовиться для вечной жизни с Богом. В вечности времени в обычном нашем земном понимании уже не будет, так как жизни с Богом не будет конца. И для Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. И здесь, на земле, Бог желает от каждого из нас, чтобы мы исполнили свое предназначение. Он хочет, чтобы мы успели примириться с Богом, чтобы успели научиться любить, познать истину, чтобы мы смогли использовать все возможности для прославления Бога и успели реализовать то совершенное, прекрасное и божественное, что заложено в человеке. Время так быстротечно и безвозвратно. Часы отстукивают секунды, минуты, дни, месяцы, годы, эпохи. Мы стараемся что-то успеть, и обычно думаем, что времени еще так много, но мы теряем лета наши как звук. Никто не может увеличить время и уменьшить его. Мы можем только правильно воспользоваться им и правильно организовать свою жизнь, чтобы иметь плоды и чтобы успеть сделать самое нужное. Дорожить временем — это значит правильно расставлять приоритеты и действовать по правилам совершенного Божьего Слова. Время не возвращает ни одного потерянного напрасно мгновения. Поэтому нужно ценить каждую минуту, каждое мгновение. Убегающее время так обманчиво, нам кажется порой, что его так много, а оно убегает, обманывая наше воображение и нашу бездеятельность. Мы часто то, что есть сегодня, так не ценим, и, глядя в завтра, ныне просто забываем. И день сегодняшний мы делаем бесцельным, ведь завтра в жизни без сегодня не бывает. Моисей просит Бога, чтобы за это короткое время Господь сделал мудрыми наши сердца и научил нас правильно пользоваться этим богатством, потому что дни лукавы. Все прекрасное совершается в тишине, и Бог всегда там, где тишина. Но тишина — это не бездеятельность, а отсутствие.

Настоящее мгновение, короткий промежуток, который исчезает и не возвращается. Примером может служить время кайрос, которое есть у фотографа, чтобы зафиксировать бегуна, который пробегает дистанцию, или зафиксировать мотоциклиста, который скоро промчится в этой местности. Если не успеешь, то такого времени уже не будет. Это мгновение ушло и потеряно безвозвратно. Это имеет важное отношение к нам, христианам, чтобы мы могли ловить те благоприятные моменты, которые Бог дает для нашей пользы во всех сферах жизни. Дорожить временем — это правильно расставлять приоритеты, то есть сделать сначала то, что наиболее важно, что требует нашего первостепенного участия. У нас есть только небольшой промежуток времени кайрос в нашей земной жизни — в течение которого надо успеть сделать самое важное. Один миссионер, который много лет трудился в Африке, приводит пример, показывающий важность приоритета. В той местности только несколько раз в году идет дождь, и только тогда можно сажать орех во влажную почву. Он говорит, что если упустить то время, когда земля влажная, и не посадить орех, то дерево не примется в сухой земле, и вся работа будет бесполезной. Нужно сажать орех в землю сразу после дождя. В русском языке есть пословица, отражающая важность приоритета: «Куй железо, пока горячо». Время кайрос требует от нас, чтобы мы ловили важный и нужный момент в жизни. Правильно выбрать приоритеты — это значит отдавать предпочтение лучшему, отдавать предпочтение тому, что имеет вечные ценности. Все то, что в уходящем времени не войдет в вечность, что не имеет ценности в глазах Бога, то исчезнет навсегда. И потому оно не имеет никакой ценности. Но как много у нас такого в жизни? Это то, о чем сказал Екклезиаст. Вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Всему должно быть свое время, но всегда не проходит время любить. Есть такие мгновения в отношениях с женой, с друзьями, которые запоминаются на всю жизнь и сияют ярким светом любви. Нам нужно торопиться дарить такие мгновения ближним. «Время — это лицезреющее свои осуществления вечность», — любил говорить Платон. Для того, чтобы мы лицезрели вечность каждое мгновение, надо спешить делать то, о чем никогда не будешь жалеть. Вот то, о чем никогда не пожалеет человек, если всегда говорил правду, если никогда не участвовал в осуждении, если не отвечал злом на зло, если побеждал зло и ненависть к людям и спешил прощать, потому что время во зле и непрощении — это худшее время в жизни человека, которое отделяет его от Бога и от вечности. Если искал не своей пользы, а пользы другого, если спешил раскаиваться в грехах и ошибках и открыто признавал их, если всегда поступал по любви, если стоял за истину, если имел чистые мысли и слова, если был верен Христу в любых обстоятельствах, если стойко переносил страдания и не роптал на Господа и на ближних, будучи уверенным, что действия Божьи всегда совершенны. Если христианин так живет во времени и так его использует, то он поступает мудро, и он будет получать помощь и благословение от Господа. И пусть результат и плоды будут не сразу, но они обязательно будут. И пусть не всегда он будет высок в глазах людей, но он всегда будет высок в глазах Господа, и его жизнь будет наполнена Божьей красотой и смыслом. Мы все равны перед уходящими мгновениями, но нам надо всем научиться пленять время в послушание Божьей воле. Всему свое время Господь предназначил. Есть время смеяться, есть время для плача, есть время рождения и время для смерти, есть время покоя и дни круговерти. Есть время для доброго, дни созидания. Есть время
чтобы

зло истреблять в мироздании. Есть время для слова и время молчания. Есть время разлуки и время свидания. Есть время искать, и потерям есть время. Есть ясности дни, дни сомнений, как бремя. Есть время бросать, и есть время для сбора. Есть время поддержки и время укора. Есть время для мира в душе и искания. Есть время войне, дням борьбы и терзания. Есть час раздирать и сердца, и одежды. Есть время сшивать и лечить все в надежде. Все надо познать человеку земному, пока не придет он к небесному дому. Одно постоянно Господь хочет видеть — любить то, что свято, а грех ненавидеть.

моим ладоням трепетную жизнь, святую искру, легкую, как ветер, Господь доверил и сказал: «Держи, она твоя, ты за нее в ответе». Иду вперед в круговороте дней, несу в тревоге, затаив дыханье, ту искру, сердце дочери моей, мою частицу, Божие создание, всю силу нежной, любящей души, всю мудрость материнского прозренья вливаю в эту трепетную жизнь и наполняю каждое мгновенье. Борюсь за каждый шаг ее и взгляд, за каждое услышанное слово, моленьем беспокойным дух объят. Порой бываю резкой и суровой. Мой труд велик среди земных проклятий хранить частицу Божьего огня. За все пороки моего дитяти —

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.

Жив Господь в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Иеремии 4:2.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Я благодарен Богу за то, что мы можем размышлять об этой великой истине хождения перед Богом в непорочности. Тема моя – это принципы непорочности в жизни Давида. Мы рассуждали уже о жизни непорочности или о принципах непорочности в жизни Иова, а сейчас мы порассуждаем о образе мышления и принципах жизни Давида. Подводя итог своей жизни, в конце уже, почти под самим, как бы, когда его жизненный путь подошел к закату, то Давид написал хвалебную песнь. И эта хвалебная песнь, она изложена в двух текстах Священного Писания, один к одному. Это Псалом 17 и вторая книга Царств, 22 глава, с 22 стиха. Можно хоть там читать, но текст один и тот же. Итак, 17 Псалом, либо вторая книга Царств, 22 глава, с 22 стиха. «Я хранил пути Господа и не был нечестивцем пред Богом моим, ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал, и был непорочен пред Ним, я остерегался, чтобы не согрешить мне». Действительно, великий Бог возвысил имя Авраама, возвысил имя Иова, возвысил имя Давида. Когда Давид умер, было о нем написано «муж, поставленный высоко». Есть люди, которые сами себя высоко ставят. А есть люди, которых Бог поставляет высоко. И прошло 1000 лет после смерти Давида, а по улицам Иерусалима ходили хороводы и пели «Осана, сыну Давида». Давид был синонимом благословения для всего Израиля. Вот такая высота, на которую Бог его поднял. В этом тексте, когда я его читал и перечитывал, у меня появился вопрос. Вот Давид как бы подводит итог своей жизни и говорит: «Я был непорочен пред Ним, а мой разум требовал аргументов. Я сердцем принимаю и говорю «Аминь», но мой разум требует аргументов». А как история с Версавией? Как после этой истории можно ли говорить и утверждать, что он был человек непорочен? Если бы у нас кандидат на пресвитерское служение имел бы в своей биографии, в своем активе вот такую историю, то я сомневаюсь, что в вашей и в нашей церкви этот замечательный брат стал бы пресвитером. Не знаю, как у вас, но у нас бы почти на 100% я убежден, что его кандидатура бы не рассматривалась. Брат был отлучен за блуд. Все, а епископ должен быть непорочен. Братья и сестры, я еще раз говорю, я ни в коем случае не сомневаюсь в верности Писания. И если Давид так говорит, аминь. Но мой разум требует аргументов. И когда я искал ответ для самого себя на этот вопрос, друзья, я его нашел. Может быть, вы еще найдете какой-то ответ и подскажете мне, и мне будет очень приятно узнать, что еще другие ответы есть. Но я хочу с вами поделиться своими размышлениями. Почему все-таки вот это определение «я был непорочен перед Ним», оно как утверждение, и оно укладывается теперь в мое сердце. Братья и сестры, я для себя записал такое определение непорочности. Ну, в словаре Ожогова я посмотрел, в словаре Даля, в словарях других. Они мне эти определения кое-чем помогли, но не очень. А вот мое личное определение, понятие «порок» – это следующее. Порок – это устойчивый навык ко греху, не поддающийся обличению, вразумлению и исправлению. Сегодня уже звучала тема «пятно или порок», да, если рука… Любой грех – это пятно. Любой грех – это, друзья, грязное пятно. Но руку можно отмыть, если она грязная, и одежду тоже. Но если руки нет, если у животного не было глаза, это была жертва с пороком. Если у животного не было еще чего-то, какого-то органа, это было порочно. Если руки нет, то бесполезно ее мыть, ее просто нет. То есть порок – это устойчивый навык к греху, не поддающийся обличению, вразумлению и исправлению. Человек закостенел. И сколько его не обличает совесть, сколько его не обличает Писание, наставники, служители церкви, он не способен меняться к лучшему. Вот это уже не пятно. Это порок. То есть сначала пятно, а потом, если это пятно приобретает длительный характер, устойчивый, многолетний навык, это перерастает в привычку, в характер, в порок. То есть до тех пор, пока человек обличает совесть, обличает Писание, обличает Господь, обличает церковь и наставники, и он подается вразумлению и обличению, и идет путем исповедания, покаяния, путем осуждения греха, принятия наказания даже церковного для вразумления, и идет, соглашается, да, надо идти к свету. Упал, но идет к свету, он постоянно ищет руки Божьи, он тянется к веру за эту руку Божью. Праведник упал и 7 раз упадет, и подымет его Господь. Пока он идет к Богу путем исповедания, это еще не порок. Но когда он не ищет путей выхода, когда он закостенел в своем и не обличает его уже ничего, и он смирился, ну, братья, все, принимайте меня таким, как я есть. Все, это порок. Человек принял это как за норму, свой ошибочный, греховный уклад жизни и не способен меняться. Теперь, если вот это определение теперь перенести, ну, мы же понимаем, да, из Ветхого Завета это образ, жертва с пороком, какая-то жертва, она описана, вот такая-то, такая-то, с этим нельзя приносить Богу, да? То есть это такие изъяны, которые невозможно отмыть, это все, это необратимые вещи. Вот нет у животного глаза, все, глаз не вернешь. Так вот, если теперь вот этот принцип применить к Давиду, и посмотреть реакция на обличение. То есть два царя, Саул и Давид. Саул согрешил тяжко, и Давид согрешил тяжко. Братья и сестры, если разбирать тяжесть греха, с нашей точки зрения, кто более тяжко согрешил? Саул пощадил, Давид убил беспощадно. Саул проявил жалость к овцам и Агагу. Давид беспощадно, безжалостно отнял жену и убил мужа. Закону мужа Версаве. Хладнокровно. И когда ему говорят о том, что он умер, да, меч поражает направо, налево. Все легко у него. То есть чисто внешняя сторона, вот мне так кажется в моих глазах, моя, конечно, оценка, она не является, я не истинная, но, может быть, ну так, чисто по-человечески, как бы внешняя сторона у Давида более отягчающие обстоятельства его вины. Безжалостность, хладнокровность. Братья и сестры, ну это мы так смотрим. А как Бог смотрит? И к Саулу, и к Давиду посылается обличитель, посылается пророк. Друзья, помните, кто пришел к Саулу вразумлять его? Самуил. Это описывается в первой книге Царств, 15 глава, 24 стих. Давайте теперь посмотрим реакцию Саула на обличение, вразумление и наставление. И реакцию Давида на обличение в грехе. Друзья, реакция у них была совершенно разная. Вот посмотрите, реакция Саула. 1 Царств, 15 глава, 24 стих. «И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово Твое, но я боялся народа и послушал гласа их. Теперь же сними с меня грех мой, воротись со мной, чтобы я поклонился Господу». И отвечал Самуил Саулу, «Не ворочусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И отвратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, «Ныне отверг Господь царство Израильское от тебя, и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя». И не скажет ни правды, не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул, я согрешил, но почти меня ныне же перед старейшими народа моего и пред Израилем, и воротись со мной, и я поклонюсь Господу Богу твоему. Какая реакция? Знаете, вот Саулово покаяние, есть такое хорошее устойчивое выражение, Саулово покаяние. Это покаяние без обращения. Это покаяние не в жизни. Это покаяние, которое жизни духовной не дает. и ничего в жизни человека не меняет. Такое же покаяние было у Иуды. «Согрешил я, предав кровь невинную». Есть покаяние, которое жизни не дает. Это покаяние Саула и покаяние. Почему? Потому что эти люди ничего не хотят менять в своей жизни. Они не согласны идти путем суда над самими собой. Для них популярность в народе, общественное мнение в глазах народа гораздо более важнее, чем взгляд Бога на их деяния. «Почти меня перед народом». Братья и сестры, он не свои одежды порвал и не на себя вредище одел, когда получил обличение. Он порвал одежду священника, домогаясь от него общественного признания, популярности. Для него лицо не потерять перед народом было очень важно. А то, что Бог отверг его, то, что он уже был потерян для Бога, для него это не так важно. Братья и сестры, а теперь история с Давидом. Какая у Давида была реакция на обличение, когда служитель Божий, посланник Божий, обличил его в пороке? Псалом 50, псалом Давида. «Когда приходил к нему пророк Нафан после того, когда Давид вошел к Версавии». Третий стих. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Отврати лицо Твое от грехов моих, изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Братья и сестры, он каялся, он лежал на земле, он покрыл себя вретищем. Он не боялся унижаться перед царскими слугами. Он думал не о своей популярности, как что о нем слуги царские будут говорить. Только духа твоего святого не отними. У него забота об этой связи по вертикали между ним и Богом. Личные отношения с Богом. Все. Бог молитвы больше не слышит. Суд произнесен. Меч не отступит от дома твоего до четвертого рода. Меч будет казнить твоих близких из-за твоего поступка. Вот такое наследство ты после себя оставил, Давид. При чем тут слуги царские? Когда Бог отвернулся от меня, забота восстановить связь с Богом, покаяние, исповедание, и он это делал публично. Ты это сделал перед всеми, и я сделаю так, что к твоим женам войдет другой человек, и осквернит всех твоих жен. Перед всем солнцем я это сделаю, чтобы все это видели. И вы знаете, когда он так смирил себя, когда он так оплакивал, когда он был в постах, написал 31-й псалом, потом 50-й псалом, и эти псалмы пели в храме, псалмы кающегося грешника. И он так смирился перед Богом. Друзья, прошло время. Он восстановил связь с Богом. Он опять приобрел это богатство Бога присутствия в сердце своем. Опять Дух Святой стал с ним взаимодействовать. Опять Бог стал слышать его молитвы, и Бог говорит пророку: «А теперь пойди, скажи ему, что вот теперь престол мой не отойдет от дома твоего вовек. И теперь не прекратится муж, сидящий на престоле Давидова, потому что ты так смирился передо мной. Потому что ты думал не о горизонтальном, а о вертикальном. Не о отношениях, не популярность людей тебя интересовала, как люди это оценят, а ты думал о том, как вернуть Бога в свое сердце». Братья и сестры, Бог уходит тихо из нашей жизни, когда мы живем в пороке. Бог уходит тихо. Бог покидает нашу душу. Бога не надо изгонять, Он сам уйдет из нашей жизни. И сказал Самсон: «Пойду как прежде». А не знал. А чего не знал? Он не знал, что Бог оставил его. Что Бог отступил от него. Бог уходит тихо. Как из Иерусалимского храма он тихо ушел. Литургия продолжалась, жертвы приносились, песни пелись, закон читался, а Бога там не все, дом сей пуст. Пуста душа человека, пуст храм. Все пусто, друзья, собрания наши пустые, если Бога в душе нет. Если Бог изгнан нашими делами, нашим образом жизни, красивые речи произносятся, богословские трактаты, теоретическое богословие на высшем уровне, но практической жизнью Бог изгнан из жизни, из души. Бога нет. Все есть. Богат, разбогател, богат общественными связями, богат влиянием на внешний мир, богат, но жалок, беден и нищ. Господь за дверью. Братья и сестры, реакция на обличение у Саула отрицательная, поэтому он был человеком порочным. Реакция на обличение у Давида положительная, поэтому он был непорочен. И когда он пишет в конце своей жизни такие замечательные слова с хвалебной песни: «Я был непорочен пред ним», это в моем сознании интерпретируется следующим образом. Он просматривает весь свой жизненный путь старости, анализирует свое хождение перед Богом, в котором было много разных падений, отступлений, прегрешений, и говорит как бы: «В моей жизни следования за Богом нет ни одного неисповеданного греха, нет ни одного порока, который я бы спрятал от лица Господнего, с которым я не пришел бы во свет перед Богом. У меня нет ничего неисповеданного. Все исповедано, за все покаяние принесено, и теперь связь с Богом восстановлена». То есть непорочный человек – это не безгрешный. Непорочный человек – это человек согрешающий. Это человек падающий. 7 раз, может, упадет, но у него движение всегда наверх, к Богу. У него всегда пояс руки Божьей. У него всегда пояс святилища. У него всегда есть потребность опять восстановить прерванную связь с Богом через покаяние, исповедание. И он не уклоняется от этого пути судить самого себя. Вот этот человек непорочный. То есть я хочу сказать, что не ошибся Давид, когда написал эти слова. Может быть, у нас есть свое уже сложившееся представление о непорочности, в которое не вписываются эти слова хвалебной песни Давида. Но когда так подробнее мы изучаем, вроде все вписывается. Дальше, братья и сестры, если мы внимательнее будем изучать принципы непорочности жизни Давида, то они четко обозначены. Они обозначены в конкретные жизненные принципы. И я бы хотел, чтобы мы сейчас с вами открыли 100-й псалом. Давайте прочитаем его, а потом будем над некоторыми стихами более подробнее размышлять, рассуждать. Псалом 100, псалом Давида. «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтоб они пребывали при мне. Кто будет ходить путем непорочности, тот будет служить мне». А теперь по порядочку, друзья. 2 стих. «Буду размышлять о пути непорочности и буду ходить в непорочности». Братья и сестры, хождению в непорочности предшествует размышление о непорочности. Тот человек, который не размышляет о пути непорочности, он ходить в непорочности не будет. Братья и сестры, размышлять – это большая аналитическая работа. Это большой труд. Братья и сестры, это большая исследовательская работа. Вообще, размышлять и рассуждать – это признак мудрости. Если мы берем книгу «Притч», мы видим, что «сын мой, да не оставляет рассудительности». Рассудительность – это признак мудрости. Если мы можем рассуждать и размышлять – это мудрые люди. И нас такими делает Господь. Итак, о чем размышлять? Размышлять о путях, о пути непорочном. Братья и сестры, в нашей жизни есть тысячи ситуаций, которые не прописаны церковным уставом, как поступать и как жить. Брат это назвал серой зоной, это можно и другими назвать вопросами. Но, знаете, у нас есть вопросы, где четко это можно, это нельзя. Это грех, это не грех. Но есть еще тысячи других нюансов, которые вообще нигде не прописаны. И совета даже мы ни у кого, в общем-то, не получим, потому что люди в этой ситуации не были, и они сами не знают, что можно, а чего нельзя. И вот в этих вопросах нужно размышлять о пути. То есть размышлять о принципах, применяя которых к этим жизненным ситуациям, мы можем получить правильный результат. В 21 веке, верх компьютерных технологий, верх век таких вещей, которых не было, может, в прошлом столетии, или тысячу, или 2000 лет тому назад. Но если мы размышляем о пути непорочном, то мы четко увидим, что под небом нет ничего нового. То есть это накладывается на эту ситуацию. И я хотел бы сказать о том, что в тему размышления о пути непорочном входит, знаете что? Входит размышление о Божьих обетованиях для непорочных. Мы должны размышлять, чем заканчивается путь непорочных, чтобы понять, какая цена нашего выбора, который мы делаем сегодня. Если бы Исав рассуждал о пути непорочности, и если бы он рассуждал о длительной перспективе, что будет потом, когда он продаст чечевичную, за чечевичную похлебку своего первородства, если бы он увидел всю перспективу преимуществ иметь первородство, он никогда бы не пошел на то решение, которое он принял. Такие быстрые решения принимают люди, не способные рассуждать и оценивать духовные блага пути непорочного. Когда мы понимаем цены, что это века, тысячелетия, это все будет иметь последствия, да, это не по твоей линии, это уже по другой линии пойдет все остальное. Это уже не будет Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Исава. Это будет Бог Иакова. Это другая история. Вообще мировая история сейчас решается на вопросе чечевичной похлебки. И человек, не способный размышлять о Божьих путях, он принимает быстрые, спонтанные и очень опрометчивые и необратимые решения. Потом, когда он начинает до него доходить, что он потерял, это уже поздно. Итак, братья и сестры, вот очень важно нам размышлять о принципах непорочности, обетования непорочности. Некоторые из них хотел бы уже сегодня много звучало, и сегодня, и вчера, но некоторые я бы хотел бы еще напомнить. Иова 8 глава, 20 стих. «Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев». Иова 4:6. «Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждой, и непорочность путей твоих упованием твоим?» Иова 11 глава 14 стих. «Если есть порок в руке твоей, и ты удалишь его, и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое, и будешь тверд, и не будешь бояться. И можешь спать безопасно, будешь лежать, и не будет устрашающего». То есть у тебя не будет страха. Псалом 36. «Господь знает дни непорочных, достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютой, во время голода будут сыты». Это обетование сытости на голодные времена. Дальше. Псалом 36, 37 стих. «Наблюдай за непорочным, смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся, будущих нечестивых погибнет». Братья и сестры, будущего у нечестивых нет. Будущность есть, судьба есть, благословенное будущее только на пути непорочности. Псалом 83, 12 стих. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». Братья и сестры, все Божьи благословения для людей непорочных. Псалом 118, 80 стих. «Да будет сердце мое непорочно в уставах твоих, чтобы я не посрамился. Непорочные будут обитать пред лицом твоим, Он щит для ходящих непорочных». Братья и сестры, человек непорочный защищен. У нас самая лучшая охрана. Сегодня люди в поисках охранных систем, вооруженные охраны нанимают, телохранители засыпают с пистолетом под подушкой, берегут свое тело, берегут свою драгоценную жизнь. Но самая надежная охрана – это щит, которым Бог охраняет человека непорочного. Вокруг не ты ли кругом оградил его? Братья и сестры, обетование Божьей охраны и ограды для непорочных. Мы сегодня уже об этом слышали. Притчи 2 глава 21 стих. «Праведные будут жить на земле, непорочные прибудут на ней. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан». Притчи 10 глава. 29 стих. «Путь Господень – твердыня для непорочного, и страх для делающих беззаконие». Мы сегодня на утренней молитве рассуждали, когда разрушены основания, что сделает праведник, а что такое является, а что является основанием? «Путь Господень – твердыня для непорочного». Когда путь Господень потерян, нет оснований, строить нельзя. Все, что ты построишь, это все на песке. И вот очень важно, чтобы дом был построен на этой твердыне, на пути Господнем. «Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Мерзость перед Богом коварная сердцем, но благоугодны ему непорочные в пути. Правда хранит непорочного в пути, а нечестивые а нечестие губит грешника. Мерзость перед Господом помышлений злых, слова же непорочных угодны ему. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами. Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро». Братья и сестры, есть много других обетований и в Новом Завете. Итак, братья и сестры, правильные решения и хождение перед Богом зависит от размышления. Мы должны размышлять, научиться мыслить. Знаете, некоторые люди идут прямым, таким коротким путем. Сейчас век быстрых решений, быстро растворимое кофе, быстрых решений, быстрых предложений в виде смс-ок к браку. Знаете, раньше, чтобы сделать предложение, готовились к этому, готовили подарки, ехал там раб Аврамов, кто знает, в какие земли. Это серьезный был путь. Сейчас смс-ки все, да, решают. Выходи за меня замуж, до утра жду ответ. Так вот, когда человек стоит перед каким-то вопросом и надо решать, братья и сестры, надо не пресвитеру звонить, что вы об этом думаете, а надо размышлять, надо входить в размышления. Может, эти размышления займут у тебя неделю, месяц. Но будь человеком основательным. Рассудительность – это признак мудрости. Дойди, Бог доведет тебя до принципов, которые ты сможешь правильно применить в своей жизни. Касаются это семейных вопросов, интимной жизни, финансовых вопросов, выстраивания отношений человека с обществом, с государством, с работодателем. В любой области у Бога есть принципы, которые работают неотвратимо. Есть духовные законы, которые работают везде одинаково. И в Африке, и в Европе, и в Америке, и в России. Второе, друзья, на что хочу обратить внимание, что Давид говорит: «Буду ходить в непорочности моего сердца не посреди храма Божьего, не на площадях, не перед царскими слугами, а посреди дома моего». Братья и сестры, наш дом – это место основных экзаменов. Это экзаменов на непорочность, где мы сдаем. Мы можем быть с вами публичными людьми, хорошо готовиться к собраниям, хорошо перед людьми выглядеть 2 часа в неделю, когда приносим свое тело на собрание. Но какие мы дома, об этом знают наши родные и близкие. И поэтому Господь говорит: иди в дом твой. Когда, помните, освободившись больной от легиона бес, говорит: Господь, позволь следовать за тобой. Нет, иди в дом твой, пусть домашние твои увидят в тебе перемены. Свеча должна гореть в доме своем. Не надо стремиться благовествовать на площадях, пока ты не оказал добрый пример правильного, благоразумного поведения в доме своем. Пусть первая евангелизация будет для твоих родных и близких. В доме своем. Братья, в нашем доме прибытки, в нашем доме ложа непорочная, в нашем доме тайные разговоры, телефоны о ближних. В нашем доме много хранится тайн личной жизни. В нашем доме компьютеры, социальные сети, DVD-проигрыватели, фильмы. В нашем доме есть много вещей, о которых другие не знают. И вот говорит Давид, говорит: а я в доме своем буду стараться осуществлять вот эти принципы непорочности. Братья и сестры, именно в доме своем Самсон потерял непорочность и потерял силу, и Господь отступил от него. В доме своем он положил свои косы на колени Далиды, и она остригла его. И Назарей потерял назарейство, и увлекся похотью своею, и приобрел развращенное сердце, и потерял. Тебе ли, судье народа израильского, такой конец, с выколотыми глазами, молоть, в доме узника находиться? Такой ли должен быть конец у человека, которого Богом избран? Друзья, это в доме. Это все в доме. Развращаются люди в доме, приобретают развращенное сердце в доме. Это, вы думаете, не про нас написано? Давид говорит, сердце развращенное да будет удалено. Где люди развращаются? У себя в доме, не в кинотеатрах. Братья и сестры, вы думаете, это не про нас, мы же не люди развращенные, да? Ну и зачем нам молиться об этом? Дело в том, что любви все возрасты покорны. Мы живем в мире, где Господь говорит, спасайтесь от рода сего развращенного. Мы живем в условиях содомизации общества. Содом в каждый дом. Содомская культура захватила весь мир. Сегодня нормально то, что всегда было ненормально. Братья и сестры, и если Давид переживал о своем сердце, чтобы оно не развратилось, то и мы должны об этом переживать. И я бы хотел бы теперь перейти к следующей части, как бы важной части наших рассуждений, как бы вторая часть моей беседы, она носит такое название «Сердце развращенное да будет удалено от меня». Что говорит Библия о развращенных людях? Второе, предпосылки развращения, от чего развращаются верующие люди. И третье, как хранить верующему человеку свое сердце от процесса развращения. Вы знаете, что меня подвигло к этим размышлениям? Статистика. Я 35 лет член церкви, и за 35 лет моего членства количество отлучений за развращение членов церкви за последние 20 лет статистически в разы превосходит, чем количество отлучений за эти категории грехов за предыдущие 20 лет. То есть стремительно стало возрастать количество разводов среди христиан. Такого вообще не было у нас. До 91 года я вообще не знал такого, что это возможно, что был бы развод в христианских семьях. Сегодня все чаще и чаще. Стремительно мы начинаем отлучать многодетных отцов за разврат, за развращение. Оказывается, у него есть жена, но этого недостаточно. У него есть большая семья, но человек развратился. Нам приходится отлучать этих людей от церкви, применять им меры соответствующие. Очень много у нас таких вещей происходит с молодежью. Приходится применять эти меры. Недавно на днях мне буквально брат, который присутствует здесь, рассказал историю о том, как молодая семья после брака, первый месяц жизни семейной, молодая жена приходит к пресвитеру в слезах. Я, говорит, жду мужа в спальной комнате, а он не приходит до 4 утра. И когда я стала проверять, кто-то ее научил проверять историю, куда он уходит, она увидела, что он каждый вечер сидит в порнографических сайтах. Член церкви. Когда она пришла к служителю, что мне делать? Мой муж каждый вечер приходит с работы, закрывается у себя в комнате и до 4 утра, по сути, изменяет мне. Этот человек уже развращенный. Он уже подсел на это. Без порнографии он не может уснуть. И служитель говорит, напиши ему на компьютерном столе, открой Библию на той странице, где написано притча 3.32. «Мерзость пред Богом развратной». И когда он сядет за компьютерный стол и увидит этот текст, подчеркнутый красным карандашом, то, может быть, Бог поговорит к его сердцу. Она так и сделала. Положила Библию, подчеркнула красным карандашом. Он пришел, поужинал. «Милый мой, как ты себя чувствуешь?» Он быстренько вежливо опять в свой кабинет, закрылся, прочитал Библию, закрыл ее, положил на полку и опять до 4 утра провел в порнографических сайтах. Братья и сестры, как это происходит? Почему это происходит? И вот я, первый пункт А. Библия о развращении говорит. Человек с развращенным сердцем

обращенных из своей среды и попустительствует греху, она превращается в религиозную организацию, потому что Бог не щадит грех, Бог ненавидит разврат. И если кто, называясь братом, является блудником, то написано, если кто называется братом злоречивый или блудник, или там еще большой список, тот не имеет наследства в Царстве Иисуса Христа. И к этим людям должны быть приняты решительные меры в церкви, для того, чтобы иметь право называться церковью. И вот Господь говорит, хорошо, что ты не можешь сносить развратных. То есть у Бога очень строгий взгляд к людям развращенным. Друзья, второй пункт – предпосылки к развращению. Что ведет к этому? У человека есть семья, у него есть жена, у него есть дети. Казалось бы, живи, плодитесь, размножайтесь. Все хорошо. И вдруг человек приобретает развратное сердце. Ему жена не интересует, ему семья не интересует, у него какая-то любовь на стороне и прочее, прочее. Блудливые мысли, блудливый взгляд, блудливое поведение. Одна сестра ко мне подходит из молодежи и говорит, Вениамин Михайлович, я получил от молодого человека смс-ку, спокойной ночи. Что мне на него ответить? Я говорю, напиши ему, чтобы он сказал спокойной ночи своей маме. И своим братьям и сестрам научился бы говорить спокойной ночи, а не девушка в церкви. Любвеобильный брат, понимаешь ли, нашелся. Сестрам спокойной ночи смс-ки рассылать. Говорю, а еще напиши, что если он еще раз такую смс-ку пришлет, этот любвеобильный брат, я с ним поговорю. Это что за вольности такие? Флирт, непонятная переписка. Вот такая, знаете, вседозволенность, непристойные шутки, вот такая нестрогость в поведении своем. Это к чему ведет, братья и сестры? Это еще не конец, но это начало, понимаете? Есть у любого процесса начало. Две семьи так дружили между собой, молодые, так дружили, что потом мужьям пришла идея, давай женами поменяемся. И поменялись. Верующие. Поменялись с женами. Пришлось и ту, и тех, и других отлучать. Грех разврата сладкий. Кажется, чужая жена слаще, лучше, чем моя. Я просто хочу сказать, что вот кажется, нормальные люди, но когда они позволяют играть с грехом, когда они, знаете, как сладкую пилюлю постоянно думают о грехе, смотрят грех, подпитывают себя, вольности себе позволяют, блудливый взгляд, блудливые мысли, блудливые поступки, это всегда кончается потом каким-то плодом в жизни, результатом соответствующим. Человек потом со временем приобретет устойчивое состояние, которое называется развращенное сердце. И Писание говорит о том, что есть предпосылки к развращению. Иезекииля 16 глава 49 стих. «Вот в чем беззаконие Содомы, сестры твоей и дочери ее, и дочерей ее в гордости, в пресыщении и праздность». Братья и сестры, гордость, пресыщение и праздность – это предпосылки содомских грехов. Иезекииля 16, 49. «Пресыщение и праздность». Человек ест сколько хочет, никогда не имеет потребности в посте, в молитве, не имеет потребности обуздывать свою плоть, пребывать в постах, смирять себя, дисциплины иметь в пище, пресыщение и праздность. Праздность – мать всех пороков. У человека слишком много времени освобождается. А чем оно занимается? Фермерским хозяйством? Нет, интернетом, социальными сетями, любовными романами, фильмами. Праздность – никогда в мире вакуума не бывает. Праздность занимается другим. И поэтому праздность – это рассадник для следующих, как сказать, открывает двери для следующих грехов. Праздность – пресыщение. И глаза, написано, «Твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное». Потому что отсутствует личная дисциплина. Дисциплина, не положу предать чая моими вещи непотребно, это дисциплина, это определенное усилие воли над собой, не смотреть туда, куда не надо. Я говорю, молодежь, а когда вы в метро в московском едете, и напротив вас поднимается эскалатор, у нас длинные московские эскалаторы, 200 метров вниз, вверх, парочки обнимаются, целуются, вы как на них смотрите? Или вы отвращаетесь от этих картинок? Написано, юношеских похотей, не уходи, оглядываясь по сторонам, а как?
есть радикализация.

0: Радикализм, оправданный Писанием. Если ты не способен к этому радикализму, убегая от Писания, лучше никто не придумает. Если ты не способен отвернуться от целующихся палочек, смотришь и разжигаешь свои похоти, ты уже на пути развращенного сердца. Вы знаете, мой отец всегда нам часто говорил такую интересную вещь, говорит, что посеешь, то и пожнешь, не обманывайтесь. Бог по ругам не бывает. Что вы посеете в юности, вы пожнете в своих детях. Если вы хотите иметь хороших детей, делайте хороший посев в свою юность. Все, что ты сделаешь в своей юности, вырастет в судьбе твоих детей. Ты похотливый, твои дети еще будут более блудливыми, чем ты. Если ты хочешь, чтобы твои дети любили путь непорочности, ты его должен в юности любить. И избрать, и встать на него, и убегать от юношеских похотей, тренироваться в постах, в молитвах, занимать позиции, быть радикальным, никогда не оставаться в одной квартире, в одном купе, в одной машине, в одном офисе, один на один, потому что уединение – это предпосылка к следующим поступкам. Не заниматься перепиской ненужным, флиртом ненужным, дружбой ненужной, потому что любая дружба предполагает какие-то дальнейшие серьезные отношения. Это не просто так девушке одной, второй, третьей голову вскружить. Когда меня спрашивают, а можно ли дружить? Я говорю, а зачем? У тебя есть какие-то серьезные мнения и желания с этой девушкой жизнь заключить, в будущем семью? Да нет, говорит, просто мне нравится сам процесс. Говорю, сам процесс скруживания головы нравится, понимаете? А это что такое? Увлекаясь своей похотью. Случилось так, что юношу объявили в церкви. А я знал, что этот юноша дружил с одной девушкой в нашей церкви. И он очень много и внимания уделял. Их постоянно вместе видели, он ее возил и привозил, и отвозил, и дарил, и цветы, и букеты. Эта девушка это поняла, это мой, этот объявленный парень, это мой парень. И она так все свои мечты связывала с ним, потому что он слишком много внимания именно только ей уделил. И вдруг он объявился с другой сестрой. И она подходит ко мне и приносит такую, знаете, 15 сантиметров толщины коробку из-под женских сапог. Такая большая коробка, 15 сантиметров толщины, это любовные письма этого юноши, которые писал он ей на протяжении 5 лет. И там есть тульский пряник в виде сердечка, который когда-то 3 года тому назад он подарил ей. И она мне говорит, Вениамин Михайлович, прочитайте все то, что он мне писал. Ну, я открыл, одно письмо прочитал, я удивился эпистолярным способностям нашего непроповедующего брата. Я даже не знал, что у него такие литературные способности есть. Это такие шедевры в писанине этой, понимаете, где оно объяснялся и в любви на протяжении многих лет. Я говорю, знаешь что, я не буду больше читать. Ты это сокровище подари и его родителям. Может быть, папа с мамой не знают о способностях своего сына. А она говорит, нет, я подарю его жене после бракосочетания. Я на свадьбу приду и подарю эту коробочку под бантиком. Его жене, чтобы она знала, какой он. И я понял, что этот парень влип, братья и сестры, она так и сделает. Понимаете, по сути, мне жалко этого парня, ненаставленный человек и такой необузданный человек. Но я бы хотел бы этому парню бы задать вопрос, если бы я бы знал об этом раньше. Я бы ему задал один короткий вопрос. Как ты думаешь, вот когда у тебя будет семья, у тебя будут дети, ты бы хотел бы, чтобы с твоей дочкой поступили так, как ты с этой сестрой поступил? А ведь же жатва придет в твоей судьбе, с твоими детьми так же поступят. То есть предпосылка к развращению – это гордость, пресыщение, праздность. Третье – поиск, внутренний запрос на греховное наслаждение. За потребность к наслаждениям. Написано в притче 5 глава 3 стих, «Мед источает уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый, ноги ее нисходят к смерти, и стопы ее достигают преисподней». Есть в любом грехе момент сладости. Есть то, что сладко, приятно, но только зазванное ею в глубине – преисподняя. Любой грех ей имеет 5 минут сладости, а потом он замуровывает человека, всю его судьбу в глубокий колодец. Глубокая пропасть уста блудниц, на кого прогневается Господь, тот и упадет туда. Третий пункт. К как хранить свое сердце от греха развращения. И у меня 8 советов. 8 советов. Первое. Размышлять о пути непорочном. Размышлять о Божьих критериях нравственности. О требованиях Божьих. В вопросах дружбы, в вопросах семейной жизни, в вопросах размышлять о жатве, то, что ты сейчас сеешь. Хочешь ли ты, чтобы вот это повторилось в судьбе твоих детей, вот то, что ты сейчас делаешь? Об этом все надо размышлять. Дальше. Второе. Ходить непорочно посреди дома, а это означает, что не положу пред очами моими вещи непотребные. То есть удалить от глаз вещи непотребные. Братья и сестры, есть категория, такая мышление, о котором говорил брат передо мной, что это грех? Нет, не грех, значит, все позволено. То есть, если это не грех, значит, все можно. Братья и сестры, это младенческое мышление, это не мышление духовно зрелых христиан. Есть масса вещей, которые не являются грехом, но Писание говорит, это неприлично святым. Есть категория греха, а есть категория неприличия. То, что неприлично, еще не является грехом. Но это другая категория мышления. А есть еще третья категория мышления. Вещь непотребная. Это не греховная, но она непотребная. Она тебя в будущем приведет к греху. И поэтому, когда у людей такое черно-белое мышление, все, что не грех, все можно. И ты еще из пеленок духовных не вырос с таким мышлением. Духовный человек, братья и сестры, плотской человек делает выбор между плохим и хорошим. Духовный человек выбирает выбор, делает выбор между хорошим и лучшим. Избираем лучше. Всегда есть лучшее решение. Более точное, более совершенное. Это хорошо, а вот это лучше. И вот эта работа суметь не просто жить между хорошим и плохим, а жить в выборе между хорошим и лучшим, это серьезнейшая аналитическая работа над самим собой, над своим сердцем, над Писанием и уважение к жизненному опыту верных людей, которым надо воспользоваться. Вторая мысль, на что я хочу обратить, когда Давид пишет «не положу пред очами вещи непотребные», это решение принимает он лично. Понимаете, есть вещи, которые мы только сами, церковь никогда не будет принимать решения по некоторым вопросам. Какие книги читать можно, какие нельзя. Как что? И есть вещи, то есть у каждого человека непорочного есть свой список непотребных вещей, которые я лично дошел, дозрел, я вырос к тому, что мне эта вещь не пригодится. Поэтому я так не живу. Если ты еще до этого не дошел, это твоя проблема, но я это не практикую больше. И я бы хотел, мне интересно узнать, что находится в вашем списке непотребных вещей? Что вы туда относите в своей жизни? Футбол. Мне мой сын говорит, папа, я еще никогда не был на матче в Лужниках. 40 тысяч футбол. Пусти меня один раз на футбольный матч. Я говорю, сынок, я уже 50 лет прожил, еще ни разу не был на матче. Ты говоришь, ты знаешь о том, что матчи эти футбольные, это место исполнением духом. Там люди идут туда, чтобы исполниться духом. Каким духом? Таким духом, который конится. Полиция конная не может потом обуздать. Все сносит на своем пути. Это дух, это исполнение духа. Но каким духом? Каким духом там заряжаются? Что за дух там подпитывает? Я был в одном доме у пресвитера, пригласил меня, это в Англии было, после богослужения. Жена готовит стол, я ей помогаю на кухне. Вдруг я слышу крик, думаю, наверное, плохо стал человек. Оказывается, он кричит от того, что гол не в те ворота забили. Братья и сестры, наверное, мы никогда на членских собраниях не будем говорить, что футбол – это грех. Но это вещь непотребная. И если ты еще до этого не созрел, есть куда расти. Есть масса вещей, которые мы относим к этому списку непотребных вещей. Я имею в виду большой спорт. Это не просто во дворе у себя, вот там, когда мальчишки мяч гоняют. Да? Я имею в виду большой спорт, где люди исполняются духом, где орут, непристойные вещи происходят и прочее, прочее. И вы знаете, от этого избавляет Господь. Непотребной вещью является все то, что содержит намек на нецеломудренность, наготу, все, что прививает вкус не к целомудренному образу жизни, возбуждает желание вкусить плод от древа развращения. Все, что ориентирует христианина на дружбу с миром, на флирт, на любовь на стороне, нужно решительно удалить от своих глаз. Есть непристойные видеофильмы, кинофильмы, репродукции, фотографии, книги, романы, сети социальные, и письма с кем-то, может быть, до покаяния, когда какие-то отношения у кого-то были, там романы какие-то, дружба какая-то была в классе или еще где-то. Это все было до покаяния, которое напоминает о прошлой греховной жизни. Эти адреса, эти телефоны, все это нужно уничтожить. Вот это, друзья, все то, что потом может в какой-то момент опять вести к этим греховным связям. Опять восстанавливать тот греховный образ жизни, от которого Господь тебя избавил, избрал тебя и бросил за хребет твои прежние дела. И когда-то, совсем недавно, мы отлучили одного человека, знаете за что? Он решил благовествовать в социальных сетях одноклассникам, наладил с ними связи. И когда наладил связи, ему написала одна девушка письмо, а эта девушка это была его первой любовью 40 лет тому назад, он влюбился в нее в 9 классе. Он уже забыл, у него семья, у него дети. И вдруг эта любовь постучала опять в его сердце, у него пробудилось желание с ним встретиться. И мы его отлучили за блуд. Зачем? Знаете, все под такой эгидой благовестия, евангелизации. А это потребно? А Бог тебя туда посылал? Есть много вещей, есть сети, да? Сеть развращения. Это сеть, которая рассчитана на людей разного калибра. Есть, знаете, мелкая рыбка, там мелкая сеть. А есть очень крупные рыбёхи, там крупная сеть. То есть для людей плотских одно сечение, для людей пасторов другое сечение. У сатаны есть хороший калибр под любой формат рыбы. Он знает, как подобраться к начинающему или к очень опытному христианину, чтобы его довести до безумия. Поэтому Господь говорит, надо занимать радикальное отношение ко всему, что напоминает нецеломудрие. Убегать, отвращаться, удалившись от господствующего в мире растления похоти, не бойся занимать радикальную позицию по отношению к греху. Написано, воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотении, как язычники, не знающие Бога. То есть освящение – это действие, направленное на удаление из своей жизни всего, что содействует страсти и похотения. Какие-то рекламы, какие-то календари на стенах, какие-то романы любовные. Вот это все зачем? В доме, где живет Дух Святой, где человек имеет откровение с Богом. Это для чего в твоей доме, в твоей комнате, в твоей спальне все это нужно? Это все вещи непотребные. В доме своем надо удалить. Это сеть для тебя. Четвертый, друзья, совет. Иметь дружбу надо с верными, и надо изучать образ жизни верных людей. Давид говорит, 6 стих 100-го псалма, «Глаза мои на верных земли». Оказывается, это вакцина от развращенного сердца. То есть внимание непорочных мужей ориентировано должно быть на образ жизни верных людей, их книги, свидетельства, образ жизни верных супружеских отношений, верности Богу в служении. Сегодня все средства массовой информации, вся индустрия пропаганды, она ориентирована на пропаганду неверности. Нет передач о том, как стать верной подругой, матерью и женой. Но есть тысячи передач, как стать блудницей. Только несколько названий книг. «Семь уроков соблазна» – бестселлер в России. «Как завладеть сердцем мужа своей подруги» – бестселлер в России. И тому подобное. То есть идет мощная прививка неверности. Разврат – это норма жизни современного мира. И мир внушает, что настоящая любовь тебя ждет на стороне, вне. Брак – это бракованный товар. Настоящая любовь – это не в семейных узах, а это где-то. Там тебя ждет милый, милая. То есть все ориентировано на развращение, на неверность. И Давид говорит, а я, мои глаза, будут только на то, что является верностью. Глаза мои на верных земли, на изучение опыта верных. Мужей, супругов. Пойдите в семью, которая прожила 50 лет семейной жизни. Задайте им вопросом, как они сохранили эту любовь 50 лет. И вы получите столько благословений, если эту семью пригласите в свой дом. И они вам много что из своей жизни расскажут. То есть ориентация, то есть я должен исключить в своей жизни любую информацию, где пропагандируется неверность. Культура неверности. И я должен иметь духовный навигатор внутри себя, чтобы ориентироваться на опыт верности в любых областях, в том числе и в супружеской жизни, чтобы мне эти образцы брать для пример, как пример для подражания. Пятый совет – отмежеваться от всякого общения с развращенными людьми. Написано: «Блажен муж, который не сидит в совете нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей». То есть с кем ты общаешься? Кто в твоих друзьях? Эти люди, которых ты называешь друг и подруга, это люди верные? Если это люди развращенные, Писание говорит, ты не имеешь, они не имеют права на статус подруги и друга. Не только на право быть твоей подругой и другом, но они не имеют права на то, чтобы ты сидел с ними, как написано, не сидит в собрании развратителей, не будь там, где они бывают. Что общего? Общающийся с мудрым будет мудр, а кто дружит с глупым, тот развратится. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, дабы спасти тебя от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти. Шестой совет. Пост и молитва. Это средство для обуздания плоти, в которой гормоны часто созревают быстрее, чем разум. У людей гормонов в крови больше, чем интеллекта. И часто, знаете, глаза увидели, сердце загорелось, ноги побежали. Даже человек не может включить заднюю передачу, как-то остановиться, подумать, а мое ли это, нужно ли мне это. Гормоны, понимаете, делают свое дело. И вот остановить процесс бурного такого, знаете, взросления, когда человек входит в пору юношеских похотей, это пост и молитва. Нигде в Писании не сказано о том, что мы обязаны поститься. Но я не представляю себе, как человек может, Божий воин Иисуса Христа, стремящийся к непорочности, достигнуть цели Царства Божьего, не имея святой потребности к посту и молитве, чтобы обуздывать свою плоть со страстями и похотями и гормонами, бушующими в нашем теле плотском. И вот Писание говорит о том, что Павел говорит: «Я усмиряю и порабощаю тело мое». «Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть». Это Колоссянам 3:5. Псалом 18, Давид пишет такие слова, 13 стих. «От тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». То есть молитва покаяния, очищение сердца и мысли от тайных развратных побуждений, желаний и дружбы. Братья и сестры, если вам снятся плохие сны, если вы видите себя в развратной роли во время сновидения, значит, вы о чем-то думали. А ночь, сновидение – это продолжение вашего образа мысли. Уже есть основание, проснувшись, встать на колени и начинать очищать свое сердце. Значит, вы допустили сатане вложить уже развратную мысль, желание и похоть в свое сердце. От чего вот эти развратные фантазии? И Давид говорит: «Я буду только тогда чист от великого развращения, когда буду идти путем очищения. От умышленных удержи раба твоего и очисти меня от тайных моих». Он заботится об очищении от тайных. Тайных мыслей, тайных побуждений, тайных чувств. Какая там искра там вдруг, знаете, вот человек поймал какую-то там похоть, посмотрел на кого-то с вожделением. И это сразу эти вещи нужно очищать, просить у Господа. У нас есть в организме такой орган, как почки. Знаете, на что они ориентированы? На постоянный, непрекращающийся процесс очищения. Если почки мертвые, наступает интоксикация организма и неминуемая смерть. Если у человека святого нет потребности освящаться еще и еще и еще, наступает смерть. И этот процесс освящения, он постоянно имеет продолженное действие. Сегодня еще, завтра еще и до пришествия еще. Седьмой, друзья, совет. Труд в церкви – это очень хорошая вакцина от развращения. Апостол Петр, Деяния 2:40 говорит так: «Спасайтесь от рода сего развращенного». А какой конец? Куда он их направил? спасаемых, он направил в церковь. Он указал современникам, что спасение от рода развращено в церкви через покаяние и служение Богу. Начинайте Богу служить. Ной был человек праведный, непорочный в роде своем. А как он Хама спас от развращения и детей своих? Он спас свой род от развращенных современников тем, что приобщил сыновей к строительству ковчега в течение 100 лет. 100 лет им у них не было времени развращаться. Они были приобщены к труду, к служению. Они узнали в юности и в своей жизни вкус приятной усталости, приятного усталости ради служения Богу. Друзья, старайтесь занять жизнь своих сыновей, дочерей трудом, чтобы они начинали уставать в юности, чтобы у них не было свободного времени. Пусть это будет сначала музыкальная школа, какие-то труды, какие-то занятия, изучение иностранных языков, потом приобщать их к труду, к огороду, к труду в церкви. И чем больше они будут уставать и вместе с вами строить ковчег, пусть мир развращается, а они будут точно потом, и еще придет время, и войдут в ковчег. И Господь их приобщит к церкви Христовой. То есть труд. Если не делаешь доброе, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй на нем. То есть, здесь важный принцип. Когда человек не делает доброе, когда он живет в пассивности, грех у порога. А когда он делает доброе, когда он в труде, в усталости, грех у горизонта, он там далеко, далеко, далеко, далеко. Вот здесь очень далеко горизонт, да? Вот там грех на горизонте, друзья, когда мы в труде. Как только ты перестал трудиться и быть ревностным к добрым делам, он сразу подошел к твоему сердцу. Все, ты в зоне риска. Ты начинаешь искать чувственное наслаждение, фильмы, видеофильмы, переписки, контакты. Тебе приятна сама мысль провести вечер с девушкой или какую-то дружбу завести и так далее. И последняя мысль, мы будем заканчивать. Размышлять о возмездии развращенным сердцем. Написано: «Неверных и скверных, и убийц, и любодеев, участь в озере горящим огнем и серою». Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, то есть тем, кто, называясь братом, остается блудником, с таким даже не есть вместе. Извергните развращенного из среды вас. То есть, когда мы знаем, какой удел, и какое возмездие, и какая будущность, чем заканчивается путь развращения, друзья, это останавливает, это вразумляет. Это дает более трезвый взгляд на свои более ответственные поступки и решения. Итак, в заключение, друзья, хочу поставить точку нашей беседе словами, которые написал апостол Павел в послании Филиппийцам 2:14. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа Слово Божие к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился». Аминь.
1: Вы слушаете христианское радио «МВ».

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». После недели отдыха Тава снова почувствовала себя почти такой же, какой она была до болезни. Когда Таве стало лучше, отец, как обычно, хотел продолжить наш путь. Он настаивал на том, чтобы уйти как можно быстрее. Однако господин Хантер говорил моему отцу, чтобы он остался и дал Таве полностью отправиться от инфекции. Но отец решил идти и не хотел даже и слушать об этом. «Твоя семья тоже нуждается в отдыхе», — уговаривал его господин Хантер. Но отец не соглашался. «Мы должны идти. Мы не можем задерживаться здесь так долго». Тогда Хантер спросил его: «Если вы хотите идти прямо сейчас, как вы думаете, можете ли вы оставить со мной своего старшего сына, чтобы делать труд для Бога? Я старею и нуждаюсь в нем, чтобы помогать мне продолжать делать работу ради Бога». Отец не хотел соглашаться на это. Он ответил: «Я не могу оставить моего сына здесь. Я знаю, что вам нужен сотрудник, чтобы помогать вам. Но Тони всего лишь ребенок. Ему все еще нужны его родители, чтобы помочь ему расти и развиваться и физически, и духовно. Я уверен, что Бог скоро пошлет вам помощника. Нам нужно продолжать наше путешествие. Только Бог знает конец нашего пути, и только Он скажет нам, когда наше путешествие закончится». Видя, как упорно отец хочет идти дальше, Хантер сказал нам поехать в город Ланчжоу и дал отцу рекомендательное письмо к миссионерам, которые жили в том месте. Он сказал: «Там вы найдете мистера и миссис Шернер и их семью. Это миссионеры из Америки, из Библейского института Муди. В Ланчжоу они помогут вам намного больше, чем я смогу сделать это здесь. У них также есть друзья-миссионеры в Шанхае». Хантер снова обратился к отцу с просьбой, чтобы он оставил Тони вместе с ним, чтобы продолжать миссионерскую работу в Китае. Он сказал, что ему действительно нужен Тони. Опять же, отец не мог согласиться на это предложение. Он сказал: «Тони является частью нашей семьи, и мы не можем оставить его здесь. Вы должны следовать по ветке шелкового пути, проходящей через южную часть пустыни Гоби, ведущей к Ланчжоу. Возьмите это письмо для миссионеров Шернер, которые смогут помочь вам гораздо больше, чем я. Я понимаю ваше трудное положение и желание продолжить путешествие. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам», — сказал он нам на прощание. И мы расстались. Примерно через месяц после того случая, когда господин Хантер вылечил абсцесс Тавы и спас ее жизнь, он умер. Мы получили известие о его смерти спустя годы. Мы думаем, что мы были последними жителями Запада, которые видели Джорджа Хантера до того, как он отправился к Господу 20 декабря 1946 года. Если бы не точные указания Джорджа Хантера и письмо, которое он написал к миссионерам Шернер, мы бы потерялись и погибли где-нибудь в обширной и дикой пустыне Гоби. Погрузив все наши вещи на двухколесную телегу, мы помолились вместе с господином Хантером и собрались идти. Перед нашим уходом он дал нам подробную инструкцию, куда и как нам нужно идти. Он сказал: «Вы должны идти отсюда на юг, около 20 или 25 дней. Там вы выйдете к Великой Китайской стене. На протяжении многих лет она начала разрушаться в некоторых местах, и там вы увидите ее отдельные части. Где-то она еще есть очень прочная и простирается настолько далеко, насколько может видеть глаз в обоих направлениях. Вы должны идти вдоль стены на юг.
Там, где стена повернет и пойдет на запад, вы должны пройти сквозь проход в стене и продолжить движение на юг вдоль стены. Там вы встретите много путешественников, идущих в обоих направлениях. Следуйте вдоль стены на юг, где-то дней 10, и там вы увидите большую окруженную стеной деревню Цюцзюань, расположенную напротив Великой Китайской стены. Единственный путь в деревню будет через главные ворота, которые открыты только в дневное время. Там есть маленькие ворота, которые открыты всю ночь. Но ваша тележка и лошади не смогут протиснуться через эти крошечные ворота. Поэтому, если вы придете к ночи, вы должны будете ждать снаружи до утра, пока на рассвете не откроются главные ворота. Мы сердечно распрощались с ним и отправились в свой путь. Медленно, идя вдоль стены, мы встречали на своем пути все больше людей. Некоторые из них шли группами. По-видимому, они были из разных деревень и держались обособленно. Люди несли мешки с одеждой, стулья и всякий разный домашний скарб. Спокойной, уверенной поступью шли целые верблюжьи караваны, навьюченные тюками с различными товарами. Некоторые верблюды тянули по дороге огромные перегруженные тележки. Большинство из них ехали в том же направлении, куда шли и мы. И чем дальше мы двигались на юг, тем более оживленным становился поток людей на дороге. Вдруг отец заметил, что дорога поворачивает на восток. Он остановился и сказал: «Смотрите, стена поворачивает на восток, а мы должны идти на юг. Нам нужно найти разрыв в стене и пойти на юг вдоль стены к деревне, которая находится напротив этой стены. Это и будет та самая деревня, о которой говорил нам господин Хантер. Она будет полностью окружена высокой стеной, и в ней есть большие ворота, через которые можно будет войти в деревню с верблюдами, лошадьми и повозками. Все эти люди идут на восток, но нам не нужно идти в ту сторону. Должна же быть еще одна ветка шелкового пути на юг, через пустыню Гоби. Многие люди, которых мы встречали, говорили на русском, на китайском и на арабском языках. Отец спросил одного из русскоязычных, который тоже, как оказалось, шел в Ланчжоу. Он указал на небольшую песчаную тропу, идущую на юг вдоль Великой Стены. Он торопливо ответил моему отцу на чистом русском языке, чтобы мы и шли туда. Эта дорога приведет вас в Ланчжоу. И быстро пошел дальше, прежде чем отец успел спросить, как далеко до Ланчжоу. Похоже, он очень торопился, пытаясь догнать своих попутчиков. Мы в растерянности стояли на перекрестке, не зная, что делать. Один из погонщиков каравана, идущего с севера, посмотрел на нас и понял, что мы не знаем, куда идти. Он привлек внимание отца тем, что он стал выкрикивать: «Ланчжоу! Ланчжоу!», глядя на нас и махая рукой в сторону юга. Отец закивал головой: «Да, да, Ланчжоу!». Тот энергично указывал на ту же маленькую песчаную и извилистую тропу. Верблюжий караван быстро прошел мимо нас и повернул на юг, следуя вдоль Великой Китайской стены. Отец понял, что мы должны пойти за этим караваном, потому что это было то самое направление, которое нам было нужно. Мы пошли бодрее, и наше настроение было приподнятым, когда мы пытались следовать в ногу с верблюжьим караваном. Однако мы вместе с нашими лошадьми быстро выдохлись и пошли медленнее, а затем и вообще отстали. Караван быстро от нас удалялся, пока совсем не исчез за горизонтом. И снова мы остались позади, чтобы бороться за нашу жизнь, пробираясь через глубокий песок, мягкий и сыпучий.
Мы с усилием помогали нашим лошадям, упираясь в двухколесную тележку руками и толкая ее через песок, чтобы она не застряла. Это было очень утомительно и для всех нас, и для лошадей тоже, и очень замедляло наше передвижение. Видимо, мы отошли слишком далеко от гор, где земля была более твердой. После долгой борьбы отец сказал: «Нам нужно добраться до гор, где меньше песка и лучше дорога. Так будет легче идти и нам, и лошадям». Мы следовали вдоль Великой Стены, как рекомендовал нам Джордж Хантер. Он был прав. Во многих местах стена разрушилась, местами ее не было вообще. Единственными признаками стены были груды камней. Эти нагромождения бесконечно тянулись перед нами. В таком состоянии стена была в основном в отдаленных районах пустыни. Вокруг этих развалин не было никакого жилья, и никто не смотрел за стеной уже много лет. Природные явления делали свое дело, постепенно разрушая стену до полного ее исчезновения. Мы стали замечать, что когда стена находилась в хорошем состоянии, это означало, что скоро впереди будет деревня. Местные жители гордились Великой Стеной и достраивали ее, когда она начинала разрушаться. Некоторые из деревень вдоль стены были очень маленькими и состояли из 5 или 6 хижин. Другие доходили до 10. И все хижины были построены так, что их задняя стена была самой Китайской стеной. Таким образом, им нужно было построить 3 стены, крышу и дверь, а задняя стена уже была готова для них. История говорит, что Великую Китайскую стену начали строить за 300 лет до нашей эры. На протяжении веков каждое королевство строилось на стене. Многие участки стены в восточной провинции Синьцзянь со временем разрушились. В северной провинции Ганьсю стена тоже превратилась в руины. В то время в этой области не было людей, и в результате никто не интересовался восстановлением стены. Теперь Китай гордится своей великой стеной. Она была отреставрирована и является мировой достопримечательностью. Сегодня Великая Китайская стена тянется через страну на 13 тысяч миль. Это одно из 7 чудес света. Ее видно даже из космоса. Мы шли по дороге, которая вилась то с одной стороны между нагромождением камней, то с другой стороны. Это напоминало нам о гигантской змее, скользящей по земле по всей этой местности вокруг больших куч камней. Чем дальше мы шли на юг, тем меньше было участков стены. Мы шли вдоль руин, которые раньше были стеной. Весь день мы шли, не видя ничего, кроме нагромождения камней, которые были на обочине дороги. Когда стемнело, отец нашел небольшой участок у стены, который спускался вниз. Низкое место нужно было, чтобы защитить нас от сильного ветра. Мы повернули с дороги и расположились там для отдыха. У нас было всего 3 вещи, которые помогали сохранить нас в тепле. Было убежище у стены, наша двухколесная телега и лошади позади нас. Таким образом, мы старались спрятаться от сильного холодного ветра пустыни. Тесно прижимаясь друг к другу, мы расположились так, чтобы мама с малышом была в центре. Старшие дети, включая меня, расположились вокруг нее, а отец и старшие 3 детей сидели на внешней стороне круга. Таким образом, самый маленький вместе с матерью был защищен от холода, а кто находился с краю, получал главный удар холодного ночного ветра. Поэтому им досталось больше одежды, чтобы им было теплее. На рассвете мы погрузили все вещи на тележку и снова в путь. Надвигалась зима.
Мы ожидали снега в любой день, поэтому отец спешил. Он сказал: «Мы должны двигаться как можно быстрее. Не хотелось бы оказаться в снегу в пустыне. Мы должны спешить. Если мы пойдем быстрее к югу, там не будет снега, там теплее». Мы шли на юг уже в течение многих дней. Становилось очень холодно. Из-за того, что нам всегда не хватало еды и воды, путешествие было очень трудным. А к этому теперь добавилось другое испытание — зимний холод. Мы не были готовы к холодной погоде, так как у нас не было теплой одежды. Отец сказал: «Мы дошли до места, где стена поворачивает на запад. Здесь мы должны пройти через разрыв в стене и продолжить движение на юг». Господин Хантер сказал, что с этого места, где стена пойдет на запад, мы должны продолжать идти на юг. Отсюда будет около 20 дней ходу до деревни Цюцюань. «Мы все очень устали и ослабели», — сказал отец. «Наши лошади тоже очень уставшие, и мы идем гораздо медленнее, чем раньше. Я не знаю, будет ли у нас достаточно еды для нас и лошадей в течение 20 дней. Мы должны экономить наши запасы продовольствия, чтобы нам хватило продержаться не менее 20 дней». Он сказал, что у него осталось только 5 расчесок, и мы будем менять их на еду, как делали это и раньше. Местным людям нравились наши расчески, сделанные из рогов животных, которые не ломались, как деревянные. Они с удовольствием их приобретали. Мы все так же шли вдоль развалин, которые постепенно принимали какое-то подобие очертания стены и в конце концов превратились в небольшую низкую стену. По мере того, как мы шли дальше, стена становилась шире, выше и выглядела более крепкой. Мы были очень рады видеть стену, потому что это означало, что впереди может оказаться деревня. Там мы могли бы обменять наши расчески на еду и найти укрытие на ночь. Однако наши надежды были разбиты, когда мы, продолжая идти, с разочарованием наблюдали, как она опять превращается в груды камней, которые тянулись, насколько могли видеть наши глаза. Это означало, что перед нами не было никакой деревни и не было никаких шансов получить еду или найти приют на ночь. Мы продолжали идти, пока снова не оказались на открытом месте без защиты от холодного северного ветра и пока не стало слишком темно, чтобы видеть, куда мы идем. На небольшом расстоянии перед нами была большая груда камней, где раньше стояла стена. Туда-то и направился отец, ведя лошадей с двухколесной телегой, чтобы укрыться от холодного зимнего ветра. Тони и Бенни отпрягли лошадей и привязали их к телеге, а мы сгрудились между камнями и тележкой, чтобы хоть как-то согреться. Что и говорить, у нас не было хорошей одежды, кроме того, что было одето на нас, и всего только несколько старых рваных одеял в двухколесной телеге. Они были грязные, пыльные, дырявые, но нам было все равно. Для нас эти одеяла, какими бы ни были они старыми или грязными, были на вес золота. Они не давали нам замерзнуть в холодные зимние ночи. У нас не было достаточно еды ни для наших лошадей, ни для нас. Мы не могли спать, потому что были очень голодными, и нам было так холодно, что даже ночной отдых не приносил нам облегчения. Прижимаясь друг к другу, мы чувствовали, как дрожим от холода. Стараясь находиться как можно ближе к матери, мы хотели сохранить в тепле ее и ребенка. Каждый сидел боком, одним плечом к внутреннему кругу. А затем мы меняли свое положение на другую сторону, чтобы согреться. И так всю ночь.
Было слишком холодно, чтобы спать, и мы с нетерпением ожидали рассвета, чтобы снова начать наш путь и согреться. Как только стало достаточно светло, Тони и Бенни впрягли лошадей в повозку. Мы положили туда две наши маленькие грязные и рваные подушки и несколько грязных, кишащих блохами одеял. Там же нашел место и мешок с кукурузой для лошадей, которую мы всегда пытались заполучить от жителей деревень. Мы регулярно обменивали наши расчески на хлеб и кукурузу. Эти расчески, которые отец предусмотрительно сделал перед нашим бегством и тщательно хранил в пути, давали нам возможность получать еду и для нас, и для лошадей. Воду мы получали из колодцев, расположенных вдоль шелкового пути. Мать не забыла также положить в тележку свой котелок, и он всегда был при ней. Иногда вода была непригодной для питья, ее нужно было кипятить. Таким образом, котелок всегда был очень нужной и полезной утварью. Прежде чем пойти дальше, мы сняли свои шапки и помолились. Мы благодарили Бога за безопасность нашего путешествия до этого места, а также и за еду, и всю помощь, которую получили до сих пор. Мы молились о мудрости, руководстве и прежде всего о Его воле для нас. Молитва Отца всегда поддерживала и ободряла нас. Она придавала силу и готовность продолжать наше путешествие туда, куда поведет нас Бог. Ранним утром мы неожиданно вышли к великой стене. Она внезапно появилась из утреннего тумана, и было видно, что она перестроена и за ней хорошо ухаживают. По дороге шло намного больше путешественников, чем прежде. Одни верблюжьи караваны шли навстречу нам, а другие уходили вдаль в том же направлении, что и мы. Теперь мы почувствовали себя намного увереннее, поскольку мы знали, что приближаемся к деревне. Погонщики караванов приветливо махали нам руками. Мы шли очень медленно, и так продолжалось большую часть утра. Мы были голодны, сильно замерзли и устали. Наши лошади тоже еле передвигали ноги. Верблюды были более чем в два раза больше наших лошадей. Их ноги имеют большую плоскую стопу, поэтому они с легкостью идут по песку, как будто это твердая земля. Наши же лошади были маленькими, и их копыта тонули в мягком песке. Отец сказал нам, «Это 24-й день, как мы находимся в дороге после того, как мы покинули господина Хантера в пустыне». Помните, он сказал, что добраться до деревни займет около 25 дней ходьбы. Это должно быть та самая деревня, где он сказал, что мы должны продать наших лошадей и двухколесную телегу и дальше путешествовать на грузовике в Ланчжоу. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время.

Сквозь толпу пробираясь, хочу одного — подойти к Иисусу поближе. Нужно мне прикоснуться к одежде Его, но Христа за толпою не вижу. Люди, люди, чужая одежда вокруг, чьи-то головы, локти и спины. Я вернусь, я попробую завтра. А вдруг никогда я его не увижу? Он уйдет с этой шумной, гудящей толпой, где я завтра искать его буду. Он уйдет, а со мной останется боль. Нет, сегодня свершится пусть чудо. Слышу злые слова, кто-то грубо толкнул. «Пропустите, мне нужно к Иисусу!» «Пропустите, шепчу, на минутку одну, только край одежды коснусь я!» «Вы не знаете, как я устала страдать! Пропустите, пожалуйста, люди!» «Кто из вас исцеление может мне дать? Но коснусь я Иисуса, и будет!» Вот он, рядом, совсем не похож на других. До Иисуса лишь раз я дотронусь, не узнает никто. Здесь так много больных, я лишь только ладонью к хитону. Боже, словно прошел через тело огонь, мне казалось, земля задрожала. Я одежды Иисуса коснулась рукой. Я здорова, я верила, знала. Иисуса теснят. Взгляд Христа на меня, он спросил, кто одежды коснулся? Не укрыться. Господь, это я! Это я! Иисус мне в ответ улыбнулся. Я такую улыбку, такие глаза никогда и нигде не встречала. И запомнила я, он сказал, дочь, терзай, и страдать больше сердцу не надо. Это было... Это было не так, это было совсем не со мною, но я так же искала, как женщина та. Люди так же стояли стеною. Раздвигая толпу, к Богу жизни я шла, пробираясь к Иисусу с надеждой. И как женщина, верила я и ждала, и к святой прикоснулась одежде. Подойдите сегодня к Иисусу Христу и у края одежды склонитесь. И услышит Господь сердце вашего стук. Прикоснитесь к Нему.

Многие христиане регулярно читают Библию, веря в то, что это живое Слово Бога, необходимое для жизни. И несчетное количество раз они встречают эту повторяющуюся фразу «И сказал Господь». И многие из тех же самых христиан живут, как ни странно, так, словно Бог сегодня не говорит со своими людьми. Снова и снова верующие принимают решения, не помолившись и не сверившись с Божьим Словом. Они просто делают то, чего им хочется, а потом просят Бога одобрить их выбор. В наши времена актуален девиз «Не размышляй». Люди принимают решение в мгновение ока. Бестлер сегодняшнего дня носит название «Моргнул и сделал». Сила мышления, не отягощенного размышлением. Основная его мысль – доверяй своим рефлексам. Первое пришедшее на ум решение – самое лучшее. Подумайте о том языке, на котором разговаривают современные люди. Заработай сегодня кучу денег. Это сделка века. Не упусти такую возможность. Суетный дух, стоящий за таким мышлением, кричит: «Не рассуждай, не рассуждай». Подобное мышление заразило и пасторов христианских общин. Мы получали письма от многих огорченных прихожан, которые рассказывали одну и ту же историю. Наш пастор приехал с конференции, где шла речь о росте церкви, и заявил на первом же собрании: «С этого дня все изменится». Во мгновение ока он решил, что мы станем одной из сегодня

внешних популярных церквей развлекалок. Он даже не попросил нас молиться об этом. Еще недавно среди христиан бытовал такой настрой. Ты об этом молился? А у Бога об этом спрашивал? А сегодня? Сколько важных для жизни решений вы приняли, не задумываясь? Единственная причина, по которой Бог хочет, чтобы вы подчинились Ему, это уберечь вас от нанесения вреда себе. А ваши собственные решения только вред вам и приносят.

Проходя через боли, обиды, гонения, мы становимся мягче, мудрее, добрее. Мы находим покой, обретаем терпение, меньше мним о себе, больше ценим людей. Проходя через резкие тряски в дороге, накрахмаленный ворот теряет свой вид. Мы становимся проще, доступней для многих. Меньше слов, больше дел наша жизнь говорит. Проходя через бури и знойные ветры, мы ошибки свои не желаем скрывать. Мы не прячем себя, не таимся от света, но сильнее хотим нашу жизнь исправлять. Проходя одиночество, горечь, потери, мы находим себя и находим друзей. Платим цену любви без надрывных истерик. Мы становимся спокойней, мудрей и добрей. Проходя с Иисусом тернистой тропою, начинаем яснее Его понимать. Нам дороже становится Царство Святое, в направлении том продолжаем шагать. Проходя через преграды, овраги, колючки, наши ноги становятся крепче в пути. И если мы со Христом, то становимся лучше. На Иисуса глядим, нам расти и расти. Проходя через мельницу Божьего Слова, в руки Бога мы сыплемся белой мукой, мы становимся мягче и снова через боль обретаем желанный покой. Не старайся искать виноватых, не бывает виновных в судьбе. Просто что-то досталось кому-то, а вот это досталось тебе. Но вопрос, почему нет ответа? Только знай, что на то хватит сил. Крест всегда Бог дает по силам. Постарайся его донести.

Жив Господь в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Иеремия 4:2.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Откроем наши Библии или Новые Заветы на 5 главе Евангелия от Матфея. Мы прочтем первые 15 стихов из этой главы. Этот отрывок можно называть вступлением к Нагорной проповеди нашего Господа Иисуса Христа. Самой же проповеди посвящено целых 3 главы – 5, 6 и 7. Мы же сосредоточим внимание на вступление к этой проповеди, которое начинается словом «блаженный». Слово «блаженный» повторяется в этих начальных 15 стихах 9 раз. Не знаю, следует ли заострять особое внимание на том, почему это слово повторяется именно 9 раз, а не, скажем, 8 или 7. Наиболее важно, чтобы мы поняли, о чем они говорят. Поэтому мы на них и остановимся. Но сперва давайте прочтем этот отрывок. Евангелие от Матфея, 5 глава, начиная с 1 стиха. «Увидев народ, Он, то есть Иисус Христос, взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его, и Он, отверши уста Свои, учил их, говоря». Перед тем, как продолжить чтение нашего текста, следует отметить один важный факт, а именно, кому были обращены эти слова? И вообще вся Нагорная проповедь. Слушали Христа и ученики, и народ. Это мы видим из прочитанного. А в том, что народ выслушал всю проповедь до конца, мы можем убедиться из последних 2 стихов 7 главы. Слушайте. «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его». Из этого ясно, что народ Его выслушал, ибо Он учил их. Кого? Народ и учеников. Он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. Но сказав это, мы должны добавить, что эта проповедь в первую очередь касалась учеников Иисуса Христа. Это мы видим из содержания самой проповеди. Притом первые 2 стиха проповеди ясно указывают на то, что слова его были обращены именно к тем, кто был близок ему, то есть к его ученикам. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря. Поэтому можно сказать, что народ его слушал, а проповедь главным образом была обращена к его ученикам. Но подробнее мы остановимся на этом позже. А теперь продолжим чтение с 3 стиха. Здесь начинается сама проповедь. И начинается она с этим многозначительным словом «блаженный». «Блаженный нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чисты сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь». «Ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». Несколько лет тому назад я подготовил серию проповедей, связанных именно с этим текстом. Каждому блаженный была посвящена отдельная проповедь. Эти проповеди повторялись, но теперь я вновь хочу предложить вам серию проповедей, основанных на этой части Нагорной проповеди. Может быть, кто-то спросит, но зачем повторяться? Разве недостаточно в Библии текстов? И нельзя ли обойтись без того, чтобы проповедовать одно и то же? Что меня побуждает это делать? Я мог бы сослаться на одну причину и думаю, что она достаточно убедительна. А именно, что меня побуждает к этому Дух Святой. Ведь это Слово Божие, а наша задача – проповедовать Его Слово. «Сие напоминай», как бы говорит мне Господь об этой Нагорной проповеди. Подумайте, дорогие друзья, чью проповедь мы имеем честь разбирать? Это проповедь самого Господа нашего. Это проповедь того, который сам является Словом. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Возлюбленные, Он Сам произнес эту проповедь. Сам Бог, Тот, Который вдохновлял ветхозаветных пророков и передававших народу Слово Божье. Там Он говорил через Своих служителей, и автор послания к евреям пишет об этом в первых стихах своего послания. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне», то есть в Иисусе Христе. Я повторяю, эту проповедь произнес Он Сам, Сын Божий. Можно ли представить более великого проповедника, чем Он? Скажите, кто мог быть более компетентным в изложении принципов христианской жизни, если не сам Христос? Нагорная проповедь – это Его первая проповедь, первые слова Его. Ошибемся ли мы, если еще раз вникнем в них, когда Он Сам придавал этой проповеди такое большое значение, что произнес ее в самом начале Своего служения? Мы видим значение этой проповеди в том, где Он ее проповедовал. Вы заметили? На горе. Он поднялся на гору. Правда, Он использовал гору как свою кафедру, чтобы народ мог Его слышать. Но возвышенное место указывало на то, что Он намеревался говорить о чем-то возвышенном. Как с горы Синай был провозглашен закон, так Христос избрал гористое место, чтобы возвестить основы Своего Царства. Огромную важность того, что Он собирался сказать на этом первом и при том многолюдном собрании, мы видим также в том факте, что проповедовал Христос сидя. Так сказано в первом стихе. «Увидев народ, Он зашел на гору, и когда сел, отверзший уста свои, учил». Может быть, мы вовсе не придавали этому никакого значения. Но будем помнить, что в Библии нет ничего лишнего. Как кто-то насмешливо сказал, а зачем писать «Он, отверзший уста свои, учил их, говоря»? Этот невежда придрался к словам «отверзший уста свои». А то на самом деле, как иначе мог он учить? Разумеется, что «отверзший уста» — такой аргумент может привести только несведущий человек. Подумайте, сколько раз наш Господь учил людей, не отверзая уст. Вся Его жизнь и Его дела и чудеса, которые Он творил, и Его страдания – это были сплошные уроки. И важнейшие из них были преподаны без слов, только примером. Во время страданий Своего Он не отверзал уст Своих, сказано в Библии, как овца веден был Он на заклание, и как агнец, предстригущим Его, безгласен, так Он не отверзал уст Своих. Да, какие дивные уроки были преподаны нашим чудным Спасителем и Учителем безмолвно. Но здесь, на горе, Он, отверзший уста Свои, учил их, говоря. И делал Он это сидя. А это имеет свое значение, и притом немалое значение. Видите ли, у народов Востока, включая и евреев, все важнейшие официальные решения оглашались их вождями и учителями сидя. Раввины никогда не объявляли какого-либо важного решения, касающегося серьезных вопросов, стоя, всегда сидя. Христос намеревался сказать нечто важное и возвышенное, и потому мы читаем «И когда сел, отверзший уста свои учил». О, дорогие мои, как важно слушать то, что Он говорит! Ведь говорит сам Сын Божий, само Слово. Помимо всего, Повторение нам нисколько не помешает, ибо каждый знает, что повторение – одно из условий успешного усвоения. Или, как мы говорим, повторение – мать учения. Вы заметили, сколько раз Христос повторял одни и те же истины, включая примеры и целые проповеди? Например, содержание его первой проповеди вы обнаружите и в других беседах Христа, иногда с очень незначительными вариациями. И если Христос их многократно повторял, то как важно нам напоминать себе эти основные истины, касающиеся нашей духовной жизни. Почему так важно, чтобы мы это делали? Чтобы проверить самих себя словами Иисуса Христа, Его законами. Верили мы или нет? Действительно ли мы граждане Царства Божия? Скажите, где вы найдете лучшее мерило, чем установленное самим Господом Иисусом Христом? Помимо всего, Господь положил мне на сердце возвратиться к этой теме, не прибегая к дословному повторению ранее сказанного. Просматривая конспекты моих старых проповедей серии «Блаженны», я решил, может быть, подойти к тексту чуть иначе, рассмотреть его поближе. А главная моя надежда, что Дух Святой скажет нам через эти беседы что-то свежее и живое. Это мое желание и моя молитва. Полностью исчерпать, какое бы то ни было место и Слово Божие, мы никогда не сможем. Но Господь всегда дает какое-нибудь свежее откровение, когда мы подходим к Его Слову с желанием услышать Его голос». «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Какое чудное обетование, дорогие друзья! Пусть Он Сам насытит наши жаждущие души Словом Своим. Слава и благодарение Ему! Перед тем, как приступить к разбору заповедей блаженства, в первую очередь мы должны установить, кого Спаситель имеет в виду в этой Нагорной проповеди, кому она предназначена и кому она обращена. К детям Божьим или к миру? Или, может быть, она касается и тех, и других? То есть одна часть обращена к верующим, а другая к неверующим. Чтобы установить этот факт, необходимо иметь правильное понятие о слове «блаженный». Ибо к этим блаженным Христос обращается с самого начала своей проповеди. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Это первое предложение Нагорной проповеди. Ясно, что Господь обращается к людям, которых Он охарактеризовал словом «блаженный». А в последнем «блаженный», в 11 стихе, Господь добавляет местоимение «вы», «блаженный вы». Да, в своей проповеди Он имеет в виду определенную группу людей. Жалок тот проповедник, который сам не понимает, кому он обращается. Как важно знать, кому мы говорим. Слово «блажен» – это перевод греческого слова «макариос». Греческому прилагательному «макар» классики прибегали тогда, когда хотели дать понять, что речь идет о богах, а не о людях. Этим словом греки пользовались, когда говорили о своих богах, как о счастливых существах. Таково было первоначальное значение слова «макариос», то есть «блажен». Позже его стали употреблять, когда речь заходила о умерших. Их тоже считали макариос, то есть блаженными, счастливыми, по той причине, что они навсегда освободились от мира сего с его скорбями, испытаниями и нуждами. Однако Христос обращается с этим словом к своим современникам, к людям, живущим на земле, к обыкновенным смертным. Не к богам, не к ангелам, не к почившим, а к простым живым людям. Христос был окружен этими людьми, и к ним Он обращается с этим словом, говоря «блаженны вы». Христос придал этому слову новый смысл, новое значение, не изменяя значение оригинала. Греки называли своих богов и умерших блаженными по той причине, что они находились в иной сфере, где их не обременяли земные заботы. Христос же заявляет, что человек может быть блаженным в этой жизни, и никакие перемены обстоятельств, никакие особенности условий не нарушат его внутреннего мира и покоя. Эти внешние обстоятельства жизни не определяют, будет ли он радостным или грустным. Такой человек воистину независим и, следовательно, счастлив. Его настроение не зависит от обстоятельств. Он может сказать вместе с апостолом Павлом: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». И то, что он говорит дальше, может сказать только воистину счастливый человек. Слушайте, «умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии». И что еще? «Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». Дорогие мои, это не мечта какого-то фантазера. Нет. Это опыт человека, который все испытал на себе, как он сам здесь говорит. И написал он эти слова, находясь в узах. Они не были написаны в порывы энтузиазма после успешной евангелизации, в которой Господь послал особое благословение, так что многие обратились к Господу. Нет, они были написаны в римской темнице, где Павел был прикован цепью к своему караульному. Он отлично знал, что такое пытки, издевательства, ложные обвинения и одиночество в бетонном мешке римской тюрьмы. Он говорит: «Я научился быть довольным». В подлиннике это слово «довольный» значит «независимый», «самостоятельный». Это воистину блаженный человек. И вот к тем, которые вступили в эту сферу блаженства, Христос и обратился со своей Нагорной проповедью. Но как может человек стать вот таким блаженным? Мы отметили, что слово «довольный» апостол Павел употребил в значение «независимый», «самостоятельный». Правильно ли это слово отражает сущность христианина? Все зависит от того, как мы его понимаем. Да, христианин независим, и в то же время, став христианином, Павел стал зависим, как никогда раньше он не был зависим. Он независим от мира, от его влияния. Он независим от окружающих его обстоятельств, как бы они ни были тягостны. И такая независимость возможна по той причине, что он теперь в полной зависимости. Да, он полностью зависим от Бога, от Духа Святого, живущего в нем. Он самостоятелен, но самостоятелен он только потому, что теперь им владеет Бог. Павел говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия». Это удивительный и в то же время чудный парадокс христианской жизни. Он независим и в то же время зависим более, чем кто-либо. Он самостоятелен, но самостоятельность его заключается в том, что он сораспялся со Христом, он раб Иисуса Христа. Да, и в то же время он самый счастливый и свободный человек в мире. Это и есть блаженство, возлюбленные. И в чем же весь секрет этого блаженного состояния? Я не дочитал то место, которое я привел из послания Филиппийцам, где Павел говорит, что он доволен всем, в каких бы условиях он ни находился. Насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и недостатке. Слушайте, что он дальше говорит. Здесь он открывает нам секрет этого блаженного состояния. Все, абсолютно все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вы понимаете значение этих слов? Почему я могу? Почему я испытываю это блаженство? Причина в том, что во мне живет Иисус Христос. Благодаря Ему и Ему одному такое блаженство становится возможным. Христос сказал: «Без меня не можете делать ничего». Что имел в виду Христос, говоря эти слова? Возьмите хотя бы эту Нагорную проповедь. Здесь он говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Или кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Естественно ли для человека поступать так? Возможно ли это? Конечно, нет. Или просящему у тебя дай. Кто способен к этому? Вот почему Христос и говорит, без меня не можете делать ничего. А Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот где секрет. Возлюбленные, блаженны те, в ком живет Иисус Христос, блаженны те, которые стали храмом Духа Святого. В заключение позволь мне, мой дорогой радиослушатель, задать тебе личный вопрос. Ты один можешь на него ответить. Ответь на него не мне, а самому себе, перед Богом. Принял ли ты когда-нибудь в свое сердце Господа Иисуса Христа? Является ли Он твоим Спасителем и твоим Господом? Если да, то ты блажен. К тебе обращены слова Христа в Нагорной проповеди. А если нет, то ты должен покаяться. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Эти слова обращены к тебе. Ты должен покаяться, веровать в Евангелие и родиться свыше. Это так просто, дорогие друзья. Приди сейчас, мой дорогой друг, к Иисусу Христу, и Он примет тебя, простит тебе грехи твои и даст тебе новую вечную жизнь. Да поможет тебе сам Господь принять Его сейчас.

Сегодня на улицах Нью-Йорка можно легко купить часы Rolex за $15. Все, конечно же, понимают, что эти часы – подделка, дешевая копия. В нынешнем мире подделывают, как мне кажется, буквально все. Но есть то, что подделать невозможно. Это истинная духовность. Она не копируется. Господу легко отличить то, что Он создал своими собственными руками, от того, что слепили руки человека. И слепленное Он даже не принимает к рассмотрению. Почему? Создавать духовное – это дело Духа Святого, не человеческое. Он постоянно трудится над своими шедеврами внутри нас, и нам не под силу подделать Его творчество. И чаще всего то, что создает Дух Святой, не взвесишь на весах. Павел пишет: «Мы смотрим не на видимое, но на невидимое». Это высказывание следует понимать в контексте страданий. Павел говорит: «Никто, кроме Духа Святого, на самом деле не знает в деталях того, с чем мы сталкиваемся». Вот здесь-то в гуще скорбей и проявляется истинная духовность. Те, кто доверяет руководству Святого Духа и встречает свои невзгоды с верой в то, что они принесут пользу, выйдут из испытаний окрепшими в вере и подтвердят, что в трудностях получили от Бога больше, чем в комфортабельных условиях. Я уже давно хожу с Господом. Могу сказать, что в спокойное время я не особо рос духовно. Наоборот, по-настоящему одухотворять меня Святой Дух начинал тогда, когда мне было трудно, когда было больно и одиноко. Нам следует понять, что духовные качества, приобретаемые нами в страданиях, остаются с нами навечно.

замуж почему-то не спешила, наверное, потому что не любила. Однажды к нам семья переселилась. Из Вифлеема так уж получилось, там голод был. Они переселились и рядом с нами, помню, поселились. Отец и мать, два сына с ними. Они казались нам другими. Семья дружна, друг друга уважали. Чем все могли, тем помогали. Мать звали Наимень, отца Элимелех. Его любви хватало им на всех. Я подружилась с сыном их Махлоном, а Орфа с братом Хелионом. Я удивилась, нас они не сторонились, обиды в сердце не копились. Однажды про любовь заговорил Махлон, и вскоре предложение сделал он. Они ведь знали, мы, моавитяне, не будем никогда израильтяне. Так почему родители не против были? С Махлоном брак благословили. Я искренне семью ту полюбила, подолгу со свекровью говорила. Она делилась верой, уважала род. Я видела в ней жизнь и веры плод. Мы 10 лет с Махлоном жили, с его семьей общением дорожили, но главным в моей жизни стала Наимень. Разрушила так много в голове моей твердынь. Она мне больше стала, чем свекровь. Я видела огромную к Богу в ней любовь. Ни разу не напомнила, что я моавитянка. Со мной общалась, как с иудеянкой. Она пример, пример для подражания. Я слушалась ее без пререкания. Порой казалось, Бог мне семью подарил. Такое чувство, Он давно меня любил. Не знала я, что жизнь мне приготовит. Мои мечты все остановит. У нас с Махлоном не было детей. От этой мысли боль была сильней. Меня свекровь и в этом ободряла. Одну на день не оставляла и говорила мне про Бога Иегову. Поверила тогда я Наимени слову. Где силы Наимень брала, я этого не знаю. К ее я вере очень привыкаю. Хотелось на нее мне быть похожей, что быть немного с Наимени схожей. Не знали мы судьба, что нам готовит. Как Бог потом нас восстановит? Удар обрушился, которого не ждали. Мужей мы вскоре потеряли. Сперва наш свекор умер, Елемелех. Казалось, горе подкосило всех. Потом я мужа потеряла. Большое потрясение испытала. Но горе с Наименью нас роднило. Я утешение от свекрови получила. Как справиться с потерей? Как все пережить? Об этом стали с Наименью говорить. Да, я жила в своем народе. Казалось, свет потух на небосводе. Лишь Наимень смогла тогда помочь. Так прекратилась в жизни моей ночь. Со мною рядом был мой дом родной. Родители всегда были со мной. Но Наимень, она родною стала, своей верой дух мой подкрепляла. Словами это трудно объяснить, я буду Наимень всегда благодарить. Она мне в горе очень помогала, хотя сама потери в жизни испытала. Мы 3 вдовы во всем нуждались, наладить жизнь свою пытались, и Наимень свекровь не оставляли. Ее как мать все время почитали. В один из дней пришла такая весть, что нам 3 пришлось присесть. На родине свекрови голод прекратился. Тогда, я помню, дух сильно смутился. Свекровь вернуться хочет в город свой. Все 10 лет жила этой мечтой и попросила нас, чтобы отпустили.

Все плакали, но с нею не прощались. Мы с Орфой в путь засобирались. Я не могла оставить Наиминь одну, ведь знала ее горе глубину. Она сказала, чтобы мы вернулись, на жизнь свою, чтобы обернулись. Вы молоды, должны детей рожать, родителей своих не оставлять. Мы с Орфой плакали, сказали, не уйдем, с тобою вместе в Вифлеем пойдем. Но Наиминь согласия не давала. Тогда я помню, Орфа ей сказала: прости меня, я в дом свой возвращаюсь и здесь на дороге с вами распрощаюсь. Обнялись с ней, ее благословили и с миром Орфу отпустили. Потом мне Наиминь, помню, сказала: ты разве мало, дочь моя, страдала? Оставь меня и возвращайся в дом. А у нее, смотрю я, в горле ком. Нет, Наиминь, сказала твердая, мне жизни нету без тебя. Домой пути обратно больше нет. С тобой я прожила счастливых 10 лет. Куда пойдешь, туда пойду и я. Народ твой примет пусть меня. Хочу, чтоб Бог твой моим Богом стал и как тебя меня благословлял. Я видела, как ты в семье жила, послушной мужу своему была. Нелегкая была житейская дорога, но ты всегда благодарила Бога. Я твою веру до конца не понимала, в минуты трудные колени ты склоняла. Меня пленила твоя верность Богу, с тобой хочу шагать я в ногу. Да, трудно дом, родных мне оставлять, но нас с тобой нельзя разъединять. Бог твой, я верю, в жизни не оставит. За твою верность Он тебя прославит. Не знала я, что в слове этом сила. Она меня всю жизнь потом хранила. Не знала я, что жизнь моя изменится. В народе Наиминь не буду пленница. Потом, когда я подвела итог, мне стало ясно. Это Бог помог. Когда действительно все изменилось, я еще больше в Бога Наиминь влюбилась. Меня в народе Наиминь не оттолкнули, приняли как свою, любовью обернули. Я поняла, все это Бог устроил и своей честью даже удостоил. На нас в народе косо не смотрели, в наш адрес стрелы отчуждения не летели. Меня, конечно, осторожно принимали. Моавитянка я. Мы это не скрывали. Но нет вражды, нет осуждения. Никто за пазухой там не носил каменья. Я поняла, что Наиминь здесь была примером. От нужд не пряталась за каменным барьером. Узнала из закона, колосья можно собирать, жнецы должны для чужестранца оставлять. Пошла на поле, за людьми ходила и много на земле колосьев находила. Они их для меня согласие оставляли, нам с Наиминью очень помогали. Я удивлялась, как их Бог велик, в мои проблемы даже вник. Я до конца тогда не понимала, что за слова тогда я Наиминь сказала. Но Бог услышал и принял моавитянку, как дочь родную, а не чужестранку. Что сеем в слове, то мы и получим. Во что мы верим, тех тому и учим. Нет сожаления, что из дома я ушла. В народе Наиминь я истину нашла. Неважно, где ты жил до встречи с Богом, мечтал, быть может, о себе, о многом. Но если Бога в жизнь впустил, то значит, будущность свою ты изменил.
Моя свекровь так много испытала, что даже имя Наиминь на время поменяла. Сказала Мара ее, чтоб звали. Господь дал горечь, чтобы вы все знали. Она осталась верной Богу своему. Сказала, никогда с пути я не сверну. На время только горе подкосило, но веру в ней совсем не изменила. Вот в этом сила и пример для подражания. Моя свекровь прошла все испытания. В ней тучи горя солнце не затмили. Держаться крепче Бога научили. Мы с Наиминью очень дружим. Их родственник Ваос стал моим мужем. Меня Бог материнством наградил. Нам с мужем сына подарил. Из пепла может Бог восставить. Ты должен Господа прославить. Он озарит житейскую пустыню и разобьет греховную твердыню. Бери пример с героя веры и в испытаниях будьте смелы. Бог только верным открывается. И за таких людей

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио, радио МВ.

жив Господь в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Иеремия 4:2.

приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов музыкальный час. Час проповедь Дерека Принца. В 2 часа чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути». В 4 часа детский час. В 5 часов слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов музыкальный час. В 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: Евангелие Матфея, глава 9. «Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. И вот принесли к нему расслабленного, положенного на постели. И, видя веру их, Иисус сказал расслабленному: „Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои“. При этом некоторые из книжников сказали сами в себе: „Он богохульствует“. Иисус же, видя помышления их, сказал: „Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Ибо что легче сказать: „Прощаются тебе грехи“, или сказать: „Встань и ходи“? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи“, тогда говорит расслабленному: „Встань, возьми постель твою и иди в дом твой“. И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой. Народ же, увидев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам. Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: „Иди за мной“. И он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев это, фарисеи сказали ученикам его: „Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Иисус же, услышав это, сказал им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные? Пойдите, научитесь, что значит: „Милости хочу, а не жертвы“, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“. Тогда приходят к нему ученики Иоанновы и говорят: „Почему мы и фарисеи постимся много, а твои ученики не постятся?“ И сказал им Иисус: „Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься. Никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленной ткани, ибо вновь пришитая отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается и то, и другое“. Когда он говорил им это, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: „Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива“. И, встав, Иисус пошел за ним и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подошедши сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: „Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею“. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: „Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя“. Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: „Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит“. И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, вошед, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух об этом по всей той земле. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: „Помилуй нас, Иисус, сын Давида“. Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус: „Веруете ли, что я могу это сделать?“ Они говорят ему: „Ей, Господи“. Тогда он коснулся глаз их и сказал: „По вере вашей да будет вам“. И открылись глаза их. И Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, вышедши, разгласили о нем по всей той земле. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого, и когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силой князя бесовского». И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам своим: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Евангелие от Матфея, 10 глава. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 12 же апостолов имена суть сии. Первый — Симон, называемый Петром, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Иаков Алфеев и Левий, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал его. Этих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: «На путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. А входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрясите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отраднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайтесь же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня, для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух Отца вашего будет говорить в вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое. Претерпевший же до конца спасется. Когда будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на крышах. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиенне. Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует меня перед людьми, того исповедаю и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать больше, чем меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь больше, чем меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка, и кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашкой холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Евангелие от Матфея, 11 глава. И когда кончил Иисус наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше, чем пророка. Ибо он тот, о котором написано: «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должно прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. Но кому подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и, говорят, в нем бес. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и, говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдана премудрость чадами ее». Тогда начал он укорять города, в которых наиболее явлено было сил его, за то, что они не покаялись. «Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они во вретище и пепле покаялись. Но говорю вам, Тиру и Сидону отраднее будет в день суда, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься, ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то он оставался бы до сего дня. Но говорю вам, что земле Содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе». В то время, продолжая речь, Иисус сказал: «Славлю тебя, Отче, Господи, неба и земли, что ты утаил это от мудрых и разумных и открыл то младенцам. Ей, Отче, ибо таково было твое благоволение. Все предано мне отцом моим, и никто не знает сына, кроме отца, и отца не знает никто, кроме сына, и кому сын хочет открыть. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко».
1: Евангелие от Матфея, 12 глава. В то время проходил Иисус в субботу засеянными полями. Ученики же его взалкали и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидев это, сказали ему: «Вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу». Он же сказал им: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Как он вошел в дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит «милости хочу, а не жертвы», то не осудили бы невиновных. Ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы. И отойдя оттуда, вошел он в синагогу их, и вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его: «Можно ли исцелять в субботы?» Он же сказал им: «Кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько же лучше человек овцы? Итак, можно в субботы делать добро». Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул, и стала она здорова, как другая. Фарисеи же, вышедшие, имели совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда. И последовало за ним множество народа, и он исцелил их всех, и запретил им объявлять о нем. Да сбудется сказанное через пророка Исаию, который говорит: «Вот отрок мой, которого я избрал, возлюбленный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народом суд. Не воспрекословит, не возопьет, и никто не услышит на улицах голоса его. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. И на имя его будут уповать народы. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его так, что слепой и немой стал и говорить, и видеть. И удивлялся весь народ и говорил: «Не сей ли Христос, сын Давидов?» Фарисеи же, услышав это, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как силой Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их, сказал им: «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою, как же устоит царство его? И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его? Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Поэтому говорю вам, всякий грех и хула простятся человеком, а хула на духа не простится человеком. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему. Если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в этом веке, ни в будущем. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево плохим и плод его плохим, ибо дерево познается по плоду. Порождение ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали: «Учитель, хотелось бы нам видеть от тебя знамение». Но он сказал им в ответ: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Ниневитяне восстанут на суд с родом этим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной, и вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломонова, и вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел». И пришед, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и вошедши живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом». Когда же он еще говорил к народу, мать и братья его стояли вне дома, желая говорить.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

умы верующих в разброде и шатании. Пасторы сегодня озабочены увеличением количества прихожан в общине. На это же направлены и их проповеди, основная тема которых – как преуспевать в земной жизни. В общем, в проповедях на эту тему нет ничего плохого. Я сам временами учу об этом. Но главная тема, о которой нужно сегодня говорить – неверие. Бог заявил недвусмысленно: «Я уже дал вам свое слово. Совершилось. Все в моих руках. Стойте на этом». Не верьте тем, кто говорит, будто сегодня ощущается дефицит Божьего Слова. На самом деле, сегодня дефицит слышания Божьего Слова и повиновения Ему. Вера никогда не придет к нам через логические умозаключения. Павел ясно заявляет: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Только таким путем вера приходит к человеку. Через слышание, то есть внимание, доверие и действие. Очи Господни обращены на праведников, и уши Его к воплю их. Взывают праведные, и Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет. Близок Господь сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. Этих нескольких строк из Псалма достаточно, чтобы побороть в себе неверие. Умоляю вас вникнуть, поверить в них и жить ими. И пусть ваша душа найдет покой. Дэвид Вилкерсон.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу. За то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был. Тогда, как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. Исаия 53, 12. Мессия, страдающий слуга. Добыча победы. В заключительном стихе этого чудесного пророчества мы видим, что он победитель. Разделит добычу своей победы с сильными, то есть теми, кто за эти века уверовал в него. Бог даст ему часть между великими, и сильными будет делить добычу. Мы, как верующие, не считаем себя великими или сильными, но пророчество заглядывает вперед во времена Царства, когда Он разделит с нами добычу Своей победы. Исаия в последний раз в этой главе созерцает крест. Мессия разделит добычу с сильными потому, что Он предал душу свою на смерть. Он понес на себе грех многих. Он заплатил цену. И мы пожинаем плоды. Данную главу называют Евангелием от Исаии. Здесь предсказано, что Мессия будет к злодеям причтен, что и произошло. Раскаявшемуся разбойнику, который висел рядом с ним, он сказал: «Ныне же будешь со мною в раю». О своих палачах он просил отца: «Прости им, ибо не знают, что делают». Кажется, что пророчество резко заканчивается, но, несмотря на это, оно завершается ноткой благодати. Он по-прежнему остается великим ходатаем. Доверьтесь Ему. Жив Иисус! Он победил! Кто Его постигнет славу? Грех других Он искупил потом смертным и кровавым.

не взвесишь совершенство на весах. Оно ведь веры и любви сияние, вершина совершенства в небесах, ее подножье — место покаяния. Ее закрыть не могут облака, свет неземной ее сияет ясно. Она непостижима далека, она неописуема прекрасна. Вершина совершенства — вот итог, и цель, и смысл всей жизни, всех стремлений. Идти лишь вверх нас призывает Бог, идти без страха и без промедления. И пусть они круты и нелегки, ступени, приближающие к небу, от совершенства так мы далеки, и нужно торопиться, где б ты не был.

оставить мир греха как можно дальше. Идем мы к совершенству день за днем, за часом час, за годом год, все выше. Нередко падаем и устаем, и стон отчаяния нередко слышен.

дорогам все трудней идти, и, кажется, ступеньки стали круче. Сегодня шаг, а завтра два, и вот все шире панорама и все краще. А ведь бывает и наоборот, не так все происходит в жизни нашей. Бывает, что подолгу мы стоим на месте без малейшего движения, не потому, что этого хотим, нас не пускают наши согрешения, мешают настроение ветра и трудности, грохочущие грозы, то искушений дождь, как из ведра, а то эмоций зной или морозы. Неважно, высказали вслух или мысленно добра не пожелали, но только после ощущаем вдруг, что неожиданно слабее стали. И твердой почвы под ногою нет, внутри усталость и опустошение, когда вершины совершенства свет найти не может в сердце отражение. Наш равнодушный и холодный взгляд или несдержанность вместо терпения, и вот уже отброшены назад на 2, на 5 или 25 ступеней. Да, к сожалению, бывает так, что вместо роста или продвижения вдруг некий кажущийся нам пустяк является причиной снижения. И мы сегодня ниже, чем вчера, на несколько ступенек оказались. Нет, путь к вершине — это не игра, в которой нам и правила писались. Путь к совершенству — это путь таков, где неизбежны боли и страдания, где нету выходных и отпусков, где постоянны веры испытания. О, несомненно, труден тот подъем, но во сто крат труднее восхождение, когда мы в одиночестве идем. А что, если случится вдруг падение, а рядом нету никого в тот час, кто руку помощи свою протянет? Споткнуться может ведь любой из нас, и смерть невероятно близкой станет, так как совсем-совсем недалеко губительная пропасть, из которой, сорвавшись, выбраться уж нелегко и начать восхождение повторно. Но вовсе не страшна опасность та, коли за руку держаться чью-то можешь, и нет надежнее руки Христа, и преданнее Его нет друга тоже. Ступени к совершенству нелегки, но мы должны к вершине той стремиться, вот только б не разжать своей руки —

жив Господь в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Иеремия 4:2.

Средь великих имен всех вождей и философов ищешь имя одно, ищешь свой идеал. По страницам эпох имена эти россыпью, но скажи, кто из них за тебя умирал? Ищешь ты между мудрыми, сильными, знатными, отыскать одного среди всех нелегко. Сколько было знатнейших, мудрейших, прославленных, но скажи, кто из них дал бы сердцу покой? Долго, трудно, мучительно ищешь с надеждою, что найдешь, наконец, одного среди всех. Но великие мира всего тоже грешники, и скажи, кто из них мог простить тебе грех? Растерялась душа перед многими лицами, то отчаяние, то равнодушие полна. Нескончаемые длинные идут вереницею, имена, имена, имена, имена. Как ни горько признать, но далек ты от истины. Одиночеством прежним томится душа, в бесконечных исканиях душа твоя выстыла. Ты сегодня и сам видишь, как обнищал. Что тебе принесли бесконечные поиски? Понапрасну ты силы свои истощил. Не нашел ты того, кто бы смог по достоинству стать твоим идеалом. Мой друг, не ищи, не ищи! Его нет среди что-нибудь значащих, потому что он славы земной не желал. Тот, кого ты искал, в громких списках не значится, но об имени чудном его ты слыхал. Это имя звучит так легко и так сладостно, это имя великому Богу подстать, это имя наполнено верой и радостью, имя Божьего Сына Иисуса Христа. Он прекраснее лучших сынов человеческих, Он от смерти и ада тебя искупил, от создания мира любовью вечную Он тебя, как творение свое, возлюбил. Он, не знавший греха и ничем не запятнанный, на Голгофском кресте за твой грех был казнен. Имя Божьего Сына Иисуса распятого всех на свете превыше имен. Подойди ко кресту, надпись есть над распятием. Не глазами, душой эту надпись прочти. Иисус Назарей, за тебя он распят там был, чтобы ты в нем спасение мог обрести. Крест Голгофы стал Божия Сына отличием, и на этом кресте Иисус тебя ждал. Не смущайся, что вида в нем нет и величия, преклонись перед ним, вот он твой идеал. Добрый, кроткий, святой, милосердный и любящий, жизни смысл, жизни цель, жизни свет, жизни хлеб, царь царей, в настоящем, прошедшем и в будущем, нет такого на небе и нет на земле. Преклонись перед ним, расскажи Сыну Божьему и о светлых мечтах, и о темных грехах, и о том, как блуждал ты тропинками ложными, и о том, как ночами терзал тебя страх, как обманут ты был, как влачил жизнь убогую, как ты к людям стучался и как ты устал, как пресыщен грехами, скорбями, тревогами, все скажи Иисусу под сенью креста. Он достоин того, чтобы стал на колени ты, он готов тебе руку спасения дать. Помолись Иисусу без тени сомнения, помолись, и сойдет на тебя благодать. Тот, кто верою принял Иисуса спасение, знает, как с ним отрадно и как хорошо. Пусть и в сердце твоем прозвучит песнь весенняя. «Боже мой, я нашел мое счастье, нашел».

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio-mv.com.

Скрипка. Это был старый заброшенный дом. Паутина в углах, пыль повсюду. Много старых вещей находилось в нем, но они

не нужны теперь люду. Жизнь кипела вокруг, только здесь тишина. Солнце редко сюда проникает, серебрит паутину порой луна, и лишь дождь тишину нарушает. Среди разных вещей в отдаленном углу скрипка старая пылью покрыта. Как давно она здесь, не нужна никому, всеми напрочь надолго забыта. А когда невзначай дверь откроется вдруг, на минуту впуская кого-то, скрипка стонет сильней. Забери меня, друг, я еще ведь гожуся на что-то. В этой грязной лачуге я быть не могу, мои струны ржавеют с годами, отсыреет смычок, я играть не смогу, я погибну, забытая вами. Скрипка тихо звенит, дверь закрылась опять, и затихли шаги в отдаленье. Скрипка больше не ждет, ведь ей нечего ждать, не придет уж теперь избавление. Но открылась вдруг дверь, кто-то внутрь вошел, скрипку видит и в руки берет. Это мастер, он ценность большую нашел и по струнам умело ведет. Льются нежные звуки, играет рука, и мелодия мчится по свету. Это новая песнь, словно звуков река. О, прекрасней мелодии нету. Так душа, словно скрипка, томится и ждет, и надеется втайне, и плачет, когда Бог ее в руки святые берет, тогда жизнь протекает иначе. Аминь.

Момент творения. Птичий ум. На протяжении тысячелетий люди пытаются научить птиц говорить, и столько же времени их используют в качестве почтальонов. Но новые исследования птичьего интеллекта показывают, эти существа, возможно, гораздо сообразительнее, чем мы предполагаем. Исследователи, изучавшие голубей, обнаружили, что голуби умеют различать все буквы алфавита и даже читать почти как люди. Ученые пришли к заключению, что эти птицы видят мир примерно так же, как мы с вами, потому что они путают те же буквы, с которыми бывают сложности и у людей. Более того, голубям потребовалось лишь 4 месяца, чтобы выявить все буквы алфавита. Уже многие годы голубей используют для выявления и изъятия брака на сборочных линиях, где они показали себя намного лучше людей. Вполне естественно, что ученые, исходя из теории эволюции, считают, что для распознавания абстрактных единиц, таких как буквы алфавита, нужен мозг больших размеров. Но это всего лишь предположение. И здесь стоит вспомнить о работе гарвардского психолога Скиннера, который посредством голубей демонстрировал возможности обучения. Объем мозга мало влияет на умственные способности. Истинная наука и опыт доказывают это и опровергают теорию эволюции. В данном случае альтернатива этой теории может быть лишь одна. Именно Создатель наделяет сотворенных им существ разумом. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Нам оставлен в Писании сюжет 10 дев, ожидая приход жениха, утомились и все. Вот уснули под ночи покровом, светильник в руках. Чей-то ярко горит, у кого-то

Святой Дух, Ты как голубь и нежен, и прост, и доступен для каждой души. За грехи мои умер Христос, и Тобой обладать разреши. Я поверил, что Ты мой залог, но узнав, что желаешь мне дать, Ты свою полноту, я не мог, не хотел, чтоб Тебя не искать. Но был слаб, чтобы бренным умом благодать дорогую постичь, но Ты сам мне сочувствовал в том и пришел от блужданий спасти. Ты открыл мне в начале Христа и вселил Его в сердце мое, и вкусила душа и уста откровений Твоих питье. Не усилием плоти, о нет, но лишь верой одной во Христа заключил я с Тобою завет, и в ответ Ты пришел в полноте. И теперь, в свою очередь, Ты мне, Христос, открываешь полней и даешь от Его полноты и дары, и покой средь скорбей. Но коль станется, сил больше нет, не смущает бесплодность моя. Ты начал свое дело во мне, и оканчивать буду не я. Доверши, Дух Святой, доверши, песней новой наполни уста, и яви для уставшей души долгожданную славу Христа.

жив Господь в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Иеремия 4:2.

Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. Мы продолжаем рассматривать нашу вдохновляющую тему «Воскресение». В наших предыдущих беседах мы говорили о том, что первичным подтверждением воскресения Христа являются пророчества Ветхого Завета. Мы установили также, что в говорящих предсказания пророках Ветхого Завета был Дух Святой, который и был автором пророчеству. Мы цитировали апостола Петра из первого послания Петра, 1 главы 11 стиха, где он говорит о пророках Ветхого Завета. Вот что он говорит: «Дух Христов, который был в них», то есть Дух Мессии, «говорил обо всем этом, когда он свидетельствовал задолго до страданий Христа и славы, последовавшей за ними». Таким образом, апостол Петр говорит, что в некоторых пророчествах ветхозаветных пророков Дух Мессии, Дух Христа, через действие Святого Духа говорил устами этих пророков и предвещал два главных периода. Первый – страдания Иисуса Христа, и второй – славу, которая последовала за страданиями. Ветхозаветные пророки говорили, то есть пророчествовали в первом лице, как будто все то, о чем они говорили, имело место в их личной жизни, тогда как ничего подобного в их жизни не было, не произошло. Но потом, в будущие времена, то, о чем эти пророки говорили от первого лица, от себя, дословно исполнилось в жизни Иисуса Христа. Объяснением этого факта есть то, что в этих пророках был Дух Христа, Дух Мессии, говоривший в первом лице о вещах или событиях, которые никогда не произошли в жизни этих пророков, но которые дословно осуществились в будущем, в жизни Иисуса Христа. Во вчерашней беседе мы привели некоторые примеры этого принципа из пророчеств Давида и пророка Исаии. Мы упоминали, как в одном из псалмов Давид говорит: «Пронзили руки мои и ноги мои, давали мне пить уксус, поделили ризы мои и бросали о них жребий». Эти вещи, говорили мы, никогда не имели места, то есть не произошли в жизни Давида, но исполнились дословно во время распятия Иисуса Христа. После этого мы цитировали из книги пророка Исаии главу 50, в которой Исаия говорит: «Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим, лица моего не закрывал от поруганий и оплевания». Это книга пророка Исаии, 50 глава, 6 стих. В данном случае мы заметили, что ничего подобного не произошло в жизни пророка Исаии, но все сказанное исполнилось в жизни Христа, о чем ясно повествуют Евангелия. В настоящей радиобеседе я желаю продвинуть нашу тему еще дальше вперед, и поэтому я желаю представить вашему вниманию два специфических предсказания воскресения Христа из пророчеств Давида в книге Псалмов. Таким образом, мы употребим этот принцип ветхозаветных пророчеств к писаниям Давида в книге Псалмов, и особенно в тех его писаниях, в которых имеется предсказание воскресения Иисуса Христа. Первым таким местом есть Псалом 15, стихи от 8 до 11, где Давид говорит следующее: «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радостей пред лицом твоим, блаженство в деснице твоей вовек». Обратите внимание на то, что и здесь Давид говорит в первом лице, тогда как многие вещи, о которых он говорит, никогда не исполнились в его жизни. Прежде всего, он говорит: «Даже и плоть моя успокоится в уповании». Давид говорит здесь о теле, которое будет погребенным, но погребенным в уповании на воскресение. Дальше он говорит:
«Ты не оставишь души моей в аде». Здесь он говорит о ком-то, чья душа снизошла в ад, то есть место ушедших с земли, место духов, но кто не остался там. Дальше он говорит: «И не дашь святому твоему увидеть тление». Он говорит здесь о том, чье тело было похоронено, но никогда не разложилось, не увидело тления. И эта личность называется здесь «святому твоему», «святой твой». И дальше в последнем стихе Давид говорит: «Ты укажешь мне путь жизни». Таким образом, здесь речь идет о личности, которая умерла и была похоронена, но которая возвратилась опять к жизни. И дальше он говорит: «Полнота радостей пред лицом Твоим», то есть лицом Божьим, «блаженство в деснице Твоей вовек». Этот некто, который умер, был похоронен и возвратился к жизни, был немедленно возвращен в присутствие Божье и занял место по правую сторону Бога Отца. Ни одно из этих событий не произошли с Давидом. Все это исполнилось в жизни Господа Иисуса Христа. В книге «Деяния апостолов», 2 главе, в стихах 24 до 28, апостол Петр говорит к большой еврейской толпе в день Пятидесятницы и относит это пророчество к Иисусу. Вот что он говорит об Иисусе. Читаю: «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем: „Видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим». И дальше в последующих стихах апостол Петр интерпретирует эти слова и показывает, как они исполнились в жизни Иисуса Христа, не исполнившись в жизни Давида. В стихах от 29 до 32 второй главы апостол Петр говорит следующее: «Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Существует историческое доказательство того, что эти слова о воскресении никогда не исполнились в жизни Давида. Он говорит: «Я приведу вас к гробнице и покажу вам, где он был похоронен, гробницу, с которой он никогда не воскрес». Теперь нам понятно, о чем говорит апостол Петр. Воскресение никогда не имело места в биографии Давида. Оно произошло дословно в биографии Христа. Давид таким образом в книге Псалмов предсказал воскресение Иисуса Христа. «Это душа Христа снизошла в ад или Шеол, но не была там оставлена. Это тело Христа было в гробнице, но никогда не увидело тления». И апостол Петр суммирует все это в таких замечательных словах: «Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели». Здесь перед нами второе подтверждение воскресения Христа. Свидетели, которые видели Его живым после Его смерти и воскресения. А теперь мы заглянем в другой текст из книги Псалмов, где Давид опять говорит в первом лице, но говорит о вещах, которые никогда не произошли в его жизни. Все они дословно осуществились в жизни Мессии, который, конечно, происходил из его династии, его линии, его рода. На этот раз это Псалом 70, стихи 20 и 21. Псалмопевец, беседуя с Богом, говорит: «Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня.
Ты возвышал меня и утешал меня». Удивительно, как дословно это пророчество предсказывает шаг за шагом, фаза за фазой, то, что пережил Иисус Христос. «Прежде всего, ты посылал на меня многие и лютые беды». Вне сомнения, это исполнилось в жизни Христа, в его пытках, отвержении, бичевании, распятии и смерти. Действительно, многие и лютые беды. Но дальше сказано: «Но и опять оживлял меня, и из бездн земли опять выводил меня». Здесь идет речь о двух вещах. Душа Иисуса Христа была взята из ада обратно, а его тело вышло живым из гробницы. Это одно из ярких доказательств физического воскресения Иисуса Христа. И, наконец, Давид говорит: «Ты возвышал меня и утешал меня». Об этом свидетельствуют многие места из Нового Завета, говорящие о том, что Бог не только воскресил Христа, но взял его обратно на небеса, посадив по правую сторону на троне. Конечно, что все это беспредельно возвысило Господа Иисуса Христа. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Говоря об испытаниях и падениях, я не имею в виду христиан, впавших в грех или вернувшихся в мир. Те, кто вернулся к старому, не прошли испытания и потерпели кораблекрушение в вере. Петр предупреждал: «Берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». 2 Петра 3:17. Речь идет о верующих, посвятивших себя Господу и стремящихся к святости. Вот, например, вы росли в Господе, росли, и вдруг падение. Спроси я вас, что было причиной, вы бы объяснили: «Мои домочадцы меня довели. Сам не пойму, как это получилось. Я-то думал, что стал намного мягче, больше похож на Иисуса. Но стоило кому-то наступить мне на любимый мозоль, и куда все девалось? Спроси я вас, почему вы не сдержались, вы ответили бы: «Ну, я всего лишь человек. Много ли можно от меня ожидать?» Суть не в том, были бы вы правы в вашем конфликте или нет. Сам факт конфликта показывает, что вы нуждаетесь в избавлении. От чего? Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобою да будут удалены от вас. Ефесянам 4:31. Бог будет испытывать вас до тех пор, пока вы не скажете: «Ну все, достаточно». Никакого роста во Христе, никакого мира в доме или на работе вам не видать, пока вы не взмолитесь: «Господи, Ты полностью прав, убери от меня всю эту гадость». Во время таких испытаний вы можете почувствовать себя ничтожеством и задаться вопросом: «А Господь по-прежнему меня любит, даже после того, как я так прокололся?» Друзья дорогие, если вы искренне раскаялись, никакие падения вам не вменяются. Бог обнимает вас со словами: «Я позволил этому случиться с тобой, чтобы ты увидел, какие страсти бурлят в твоем сердце. Ты сделал правильный шаг. Ты растешь, и меня это радует». Дэвид Вилкерсон.

Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Дорогой слушатель, теперь каждый последний вторник месяца с 7 до 8 вечера по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит благодарственная молитва. Это время выразить свою благодарность Богу за проявление милости, за Его безграничную любовь, заботу и за ответ на молитву. Говоря о том, что Бог совершает в вашей жизни, вы можете ободрить и вдохновить тех, кто ослаб на жизненном пути и не имеет веры. Слово Божье говорит: «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе».

Лишь посвященность в каждом деле к успеху наш приводит труд. Скрипач к своей стремится цели, хватая скрипку поутру. Чтоб стать великим музыкантом, нельзя стараться через день, ведь мало обладать талантом, еще важней отвергнуть лень. Писатель пишет днем и ночью, и в душной комнате сидит. Порой летит бумага в клочья, но вот опять неровный почерк все мысли выразить спешит. Художник молча наблюдает за каждым мастером-мазком. Он даром время не теряет, все практикует день за днем. Он смотрит, как ложатся тени, какая зелень у берез. В гуашь испачканы колени, сосет желудок, но всерьез. Он посвящен своей работе, он с кисточкой почти что спит. И потому с его полотен на нас прекрасный мир глядит. Лишь посвященность достигает всегда намеченных вершин. Кто посвящен чему-то знает, подумай, друг, христианин. К чему душа твоя стремится, едва глаза откроешь ты? За что до крови будешь биться, над что направлены мечты? Когда святое Божье имя не просто носишь, им живешь, то всеми силами своими себя для Бога отдаешь. Ты свое сердце посвящаешь, чтобы Иисусу угождать, здоровье, время расточаешь, чтоб Царствие Божье созидать. Ты посвященный Богу славы, ты не себе принадлежишь. Там на холме тот крест кровавый, и потому ты не молчишь, но ежедневно возвещаешь о Божьей жертвенной любви. Ты с ней встаешь и с ней засыпаешь, ей посвящаешь дни свои. И ты идешь во имя цели, сосредоточен, устремлен, не на словах, но в каждом деле твой труд Иисусу посвящен. Нет, у тебя двойных стремлений, чтобы успеть и там, и здесь. Ни двух Господь, ни двух служений, лишь для Христа твои колени, и сам ты для Него весь.

жив Господь в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Иеремия 4:2.

Дорогие друзья, сейчас предлагаем вашему вниманию послушать чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Для тех, кто в пути».

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». После недели отдыха Тава снова почувствовала себя почти такой же, какой она была до болезни. Когда Таве стало лучше, отец, как обычно, хотел продолжить наш путь. Он настаивал на том, чтобы уйти как можно быстрее. Однако господин Хантер говорил моему отцу, чтобы он остался и дал Таве полностью отправиться от инфекции. Но отец решил идти и не хотел даже и слушать об этом. «Твоя семья тоже нуждается в отдыхе», — уговаривал его господин Хантер. Но отец не соглашался. «Мы должны идти. Мы не можем задерживаться здесь так долго». Тогда Хантер спросил его: «Если вы хотите идти прямо сейчас, как вы думаете, можете ли вы оставить со мной своего старшего сына, чтобы делать труд для Бога? Я старею и нуждаюсь в нем, чтобы помогать мне продолжать делать работу ради Бога». Отец не хотел соглашаться на это. Он ответил: «Я не могу оставить моего сына здесь. Я знаю, что вам нужен сотрудник, чтобы помогать вам. Но Тони всего лишь ребенок. Ему все еще нужны его родители, чтобы помочь ему расти и развиваться и физически, и духовно. Я уверен, что Бог скоро пошлет вам помощника. Нам нужно продолжать наше путешествие. Только Бог знает конец нашего пути, и только Он скажет нам, когда наше путешествие закончится». Видя, как упорно отец хочет идти дальше, Хантер сказал нам поехать в город Ланчжоу и дал отцу рекомендательное письмо к миссионерам, которые жили в том месте. Он сказал: «Там вы найдете мистера и миссис Шернер и их семью. Это миссионеры из Америки, из Библейского института Муди. В Ланчжоу они помогут вам намного больше, чем я смогу сделать это здесь. У них также есть друзья-миссионеры в Шанхае». Хантер снова обратился к отцу с просьбой, чтобы он оставил Тони вместе с ним, чтобы продолжать миссионерскую работу в Китае. Он сказал, что ему действительно нужен Тони. Опять же, отец не мог согласиться на это предложение. Он сказал: «Тони является частью нашей семьи, и мы не можем оставить его здесь. Вы должны следовать по ветке шелкового пути, проходящей через южную часть пустыни Гоби, ведущей к Ланчжоу. Возьмите это письмо для миссионеров Шернер, которые смогут помочь вам гораздо больше, чем я. Я понимаю ваше трудное положение и желание продолжить путешествие. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам», — сказал он нам на прощание. И мы расстались. Примерно через месяц после того случая, когда господин Хантер вылечил абсцесс Тавы и спас ее жизнь, он умер. Мы получили известие о его смерти спустя годы. Мы думаем, что мы были последними жителями Запада, которые видели Джорджа Хантера до того, как он отправился к Господу 20 декабря 1946 года. Если бы не точные указания Джорджа Хантера и письмо, которое он написал к миссионерам Шернер, мы бы потерялись и погибли где-нибудь в обширной и дикой пустыне Гоби. Погрузив все наши вещи на двухколесную телегу, мы помолились вместе с господином Хантером и собрались идти. Перед нашим уходом он дал нам подробную инструкцию, куда и как нам нужно идти. Он сказал: «Вы должны идти отсюда на юг, около 20 или 25 дней. Там вы выйдете к Великой Китайской стене. На протяжении многих лет она начала разрушаться в некоторых местах, и там вы увидите ее отдельные части. Где-то она еще есть очень прочная и простирается настолько далеко, насколько может видеть глаз в обоих направлениях. Вы должны идти вдоль стены на юг.
Там, где стена повернет и пойдет на запад, вы должны пройти сквозь проход в стене и продолжить движение на юг вдоль стены. Там вы встретите много путешественников, идущих в обоих направлениях. Следуйте вдоль стены на юг, где-то дней 10, и там вы увидите большую окруженную стеной деревню Цюцзюань, расположенную напротив Великой Китайской стены. Единственный путь в деревню будет через главные ворота, которые открыты только в дневное время. Там есть маленькие ворота, которые открыты всю ночь. Но ваша тележка и лошади не смогут протиснуться через эти крошечные ворота. Поэтому, если вы придете к ночи, вы должны будете ждать снаружи до утра, пока на рассвете не откроются главные ворота. Мы сердечно распрощались с ним и отправились в свой путь. Медленно, идя вдоль стены, мы встречали на своем пути все больше людей. Некоторые из них шли группами. По-видимому, они были из разных деревень и держались обособленно. Люди несли мешки с одеждой, стулья и всякий разный домашний скарб. Спокойной, уверенной поступью шли целые верблюжьи караваны, навьюченные тюками с различными товарами. Некоторые верблюды тянули по дороге огромные перегруженные тележки. Большинство из них ехали в том же направлении, куда шли и мы. И чем дальше мы двигались на юг, тем более оживленным становился поток людей на дороге. Вдруг отец заметил, что дорога поворачивает на восток. Он остановился и сказал: «Смотрите, стена поворачивает на восток, а мы должны идти на юг. Нам нужно найти разрыв в стене и пойти на юг вдоль стены к деревне, которая находится напротив этой стены. Это и будет та самая деревня, о которой говорил нам господин Хантер. Она будет полностью окружена высокой стеной, и в ней есть большие ворота, через которые можно будет войти в деревню с верблюдами, лошадьми и повозками. Все эти люди идут на восток, но нам не нужно идти в ту сторону. Должна же быть еще одна ветка шелкового пути на юг, через пустыню Гоби. Многие люди, которых мы встречали, говорили на русском, на китайском и на арабском языках. Отец спросил одного из русскоязычных, который тоже, как оказалось, шел в Ланчжоу. Он указал на небольшую песчаную тропу, идущую на юг вдоль Великой Стены. Он торопливо ответил моему отцу на чистом русском языке, чтобы мы и шли туда. Эта дорога приведет вас в Ланчжоу. И быстро пошел дальше, прежде чем отец успел спросить, как далеко до Ланчжоу. Похоже, он очень торопился, пытаясь догнать своих попутчиков. Мы в растерянности стояли на перекрестке, не зная, что делать. Один из погонщиков каравана, идущего с севера, посмотрел на нас и понял, что мы не знаем, куда идти. Он привлек внимание отца тем, что он стал выкрикивать: «Ланчжоу! Ланчжоу!», глядя на нас и махая рукой в сторону юга. Отец закивал головой: «Да, да, Ланчжоу!». Тот энергично указывал на ту же маленькую песчаную и извилистую тропу. Верблюжий караван быстро прошел мимо нас и повернул на юг, следуя вдоль Великой Китайской стены. Отец понял, что мы должны пойти за этим караваном, потому что это было то самое направление, которое нам было нужно. Мы пошли бодрее, и наше настроение было приподнятым, когда мы пытались следовать в ногу с верблюжьим караваном. Однако мы вместе с нашими лошадьми быстро выдохлись и пошли медленнее, а затем и вообще отстали. Караван быстро от нас удалялся, пока совсем не исчез за горизонтом. И снова мы остались позади, чтобы бороться за нашу жизнь, пробираясь через глубокий песок, мягкий и сыпучий.
Мы с усилием помогали нашим лошадям, упираясь в двухколесную тележку руками и толкая ее через песок, чтобы она не застряла. Это было очень утомительно и для всех нас, и для лошадей тоже, и очень замедляло наше передвижение. Видимо, мы отошли слишком далеко от гор, где земля была более твердой. После долгой борьбы отец сказал: «Нам нужно добраться до гор, где меньше песка и лучше дорога. Так будет легче идти и нам, и лошадям». Мы следовали вдоль Великой Стены, как рекомендовал нам Джордж Хантер. Он был прав. Во многих местах стена разрушилась, местами ее не было вообще. Единственными признаками стены были груды камней. Эти нагромождения бесконечно тянулись перед нами. В таком состоянии стена была в основном в отдаленных районах пустыни. Вокруг этих развалин не было никакого жилья, и никто не смотрел за стеной уже много лет. Природные явления делали свое дело, постепенно разрушая стену до полного ее исчезновения. Мы стали замечать, что когда стена находилась в хорошем состоянии, это означало, что скоро впереди будет деревня. Местные жители гордились Великой Стеной и достраивали ее, когда она начинала разрушаться. Некоторые из деревень вдоль стены были очень маленькими и состояли из 5 или 6 хижин. Другие доходили до 10. И все хижины были построены так, что их задняя стена была самой китайской стеной. Таким образом, им нужно было построить 3 стены, крышу и дверь, а задняя стена уже была готова для них. История говорит, что Великую Китайскую стену начали строить за 300 лет до нашей эры. На протяжении веков каждое королевство строилось на стене. Многие участки стены в восточной провинции Синьцзянь со временем разрушились. В северной провинции Ганьсю стена тоже превратилась в руины. В то время в этой области не было людей, и в результате никто не интересовался восстановлением стены. Теперь Китай гордится своей Великой Стеной. Она была отреставрирована и является мировой достопримечательностью. Сегодня Великая Китайская Стена тянется через страну на 13 тысяч миль. Это одно из 7 чудес света. Ее видно даже из космоса. Мы шли по дороге, которая вилась то с одной стороны между нагромождением камней, то с другой стороны. Это напоминало нам о гигантской змее, скользящей по земле по всей этой местности вокруг больших куч камней. Чем дальше мы шли на юг, тем меньше было участков стены. Мы шли вдоль руин, которые раньше были стеной. Весь день мы шли, не видя ничего, кроме нагромождения камней, которые были на обочине дороги. Когда стемнело, отец нашел небольшой участок у стены, который спускался вниз. Низкое место нужно было, чтобы защитить нас от сильного ветра. Мы повернули с дороги и расположились там для отдыха. У нас было всего 3 вещи, которые помогали сохранить нас в тепле. Было убежище у стены, наша двухколесная телега и лошади позади нас. Таким образом, мы старались спрятаться от сильного холодного ветра пустыни. Тесно прижимаясь друг к другу, мы расположились так, чтобы мама с малышом была в центре. Старшие дети, включая меня, расположились вокруг нее, а отец и старшие 3 детей сидели на внешней стороне круга. Таким образом, самый маленький вместе с матерью был защищен от холода, а кто находился с краю, получал главный удар холодного ночного ветра. Поэтому им досталось больше одежды, чтобы им было теплее. На рассвете мы погрузили все вещи на тележку и снова в путь. Надвигалась зима.
Мы ожидали снега в любой день, поэтому отец спешил. Он сказал: «Мы должны двигаться как можно быстрее. Не хотелось бы оказаться в снегу в пустыне. Мы должны спешить. Если мы пойдем быстрее к югу, там не будет снега. Там теплее». Мы шли на юг уже в течение многих дней. Становилось очень холодно. Из-за того, что нам всегда не хватало еды и воды, путешествие было очень трудным. А к этому теперь добавилось другое испытание — зимний холод. Мы не были готовы к холодной погоде, так как у нас не было теплой одежды. Отец сказал: «Мы дошли до места, где стена поворачивает на запад. Здесь мы должны пройти через разрыв в стене и продолжить движение на юг». Господин Хантер сказал, что с этого места, где стена пойдет на запад, мы должны продолжать идти на юг. Отсюда будет около 20 дней ходу до деревни Цюцюань. «Мы все очень устали и ослабели», — сказал отец. «Наши лошади тоже очень уставшие, и мы идем гораздо медленнее, чем раньше. Я не знаю, будет ли у нас достаточно еды для нас и лошадей в течение 20 дней. Мы должны экономить наши запасы продовольствия, чтобы нам хватило продержаться не менее 20 дней». Он сказал, что у него осталось только 5 расчесок, и мы будем менять их на еду, как делали это и раньше. Местным людям нравились наши расчески, сделанные из рогов животных, которые не ломались, как деревянные. Они с удовольствием их приобретали. Мы все так же шли вдоль развалин, которые постепенно принимали какое-то подобие очертания стены и в конце концов превратились в небольшую низкую стену. По мере того, как мы шли дальше, стена становилась шире, выше и выглядела более крепкой. Мы были очень рады видеть стену, потому что это означало, что впереди может оказаться деревня. Там мы могли бы обменять наши расчески на еду и найти укрытие на ночь. Однако наши надежды были разбиты, когда мы, продолжая идти, с разочарованием наблюдали, как она опять превращается в груды камней, которые тянулись, насколько могли видеть наши глаза. Это означало, что перед нами не было никакой деревни и не было никаких шансов получить еду или найти приют на ночь. Мы продолжали идти, пока снова не оказались на открытом месте без защиты от холодного северного ветра и пока не стало слишком темно, чтобы видеть, куда мы идем. На небольшом расстоянии перед нами была большая груда камней, где раньше стояла стена. Туда-то и направился отец, ведя лошадей с двухколесной телегой, чтобы укрыться от холодного зимнего ветра. Тони и Бенни отпрягли лошадей и привязали их к телеге, а мы сгрудились между камнями и тележкой, чтобы хоть как-то согреться. Что и говорить, у нас не было хорошей одежды, кроме того, что было одето на нас, и всего только несколько старых рваных одеял в двухколесной телеге. Они были грязные, пыльные, дырявые, но нам было все равно. Для нас эти одеяла, какими бы ни были они старыми или грязными, были на вес золота. Они не давали нам замерзнуть в холодные зимние ночи. У нас не было достаточно еды ни для наших лошадей, ни для нас. Мы не могли спать, потому что были очень голодными, и нам было так холодно, что даже ночной отдых не приносил нам облегчения. Прижимаясь друг к другу, мы чувствовали, как дрожим от холода. Стараясь находиться как можно ближе к матери, мы хотели сохранить в тепле ее и ребенка. Каждый сидел боком, одним плечом к внутреннему кругу. А затем мы меняли свое положение на другую сторону, чтобы согреться. И так всю ночь.
Было слишком холодно, чтобы спать, и мы с нетерпением ожидали рассвета, чтобы снова начать наш путь и согреться. Как только стало достаточно светло, Тони и Бенни впрягли лошадей в повозку. Мы положили туда две наши маленькие грязные и рваные подушки и несколько грязных, кишащих блохами одеял. Там же нашел место и мешок с кукурузой для лошадей, которую мы всегда пытались заполучить от жителей деревень. Мы регулярно обменивали наши расчески на хлеб и кукурузу. Эти расчески, которые отец предусмотрительно сделал перед нашим бегством и тщательно хранил в пути, давали нам возможность получать еду и для нас, и для лошадей. Воду мы получали из колодцев, расположенных вдоль шелкового пути. Мать не забыла также положить в тележку свой котелок, и он всегда был при ней. Иногда вода была непригодной для питья, ее нужно было кипятить. Таким образом, котелок всегда был очень нужной и полезной утварью. Прежде чем пойти дальше, мы сняли свои шапки и помолились. Мы благодарили Бога за безопасность нашего путешествия до этого места, а также и за еду, и всю помощь, которую получили до сих пор. Мы молились о мудрости, руководстве и прежде всего о Его воле для нас. Молитва Отца всегда поддерживала и ободряла нас. Она придавала силу и готовность продолжать наше путешествие туда, куда поведет нас Бог. Ранним утром мы неожиданно вышли к великой стене. Она внезапно появилась из утреннего тумана, и было видно, что она перестроена и за ней хорошо ухаживают. По дороге шло намного больше путешественников, чем прежде. Одни верблюжьи караваны шли навстречу нам, а другие уходили вдаль в том же направлении, что и мы. Теперь мы почувствовали себя намного увереннее, поскольку мы знали, что приближаемся к деревне. Погонщики караванов приветливо махали нам руками. Мы шли очень медленно, и так продолжалось большую часть утра. Мы были голодны, сильно замерзли и устали. Наши лошади тоже еле передвигали ноги. Верблюды были более чем в два раза больше наших лошадей. Их ноги имеют большую плоскую стопу, поэтому они с легкостью идут по песку, как будто это твердая земля. Наши же лошади были маленькими, и их копыта тонули в мягком песке. Отец сказал нам, «Это 24-й день, как мы находимся в дороге после того, как мы покинули господина Хантера в пустыне. Помните, он сказал, что добраться до деревни займет около 25 дней ходьбы. Это должно быть та самая деревня, где он сказал, что мы должны продать наших лошадей и двухколесную телегу и дальше путешествовать на грузовике в Ланчжоу». Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время.

Чего же ждет Господь от тех, кто провозглашает Ему свою верность? Создание новых церквей, библейских школ, благотворительных заведений для больных людей? Да, и этого тоже, но не в первую очередь. Соломон думал, что построил храм Богу на века, но через некоторое время тот был разрушен, буквально через 400 лет. Чего же хочет тот, кто живет в нерукотворенных храмах? Ежедневного причастия. Вот чего больше всего ждет Господь от своих детей. Близкого общения на небесном уровне. Уединение, в тишине которого Он сможет насытить наш дух, дать нам силы.

Я так хочу знать Его. Общение ко Христу было для него недостаточно. Он не удовлетворился одним чудом – встречей с Господом по дороге в Дамаск. Мимолетное видение Господа только раздразнило Павла. Он хотел большего. Давайте и мы будем голодными по Богу.

0: тебе ли знать, судья мой строгий, что крестной муки для меня довольно мало. Руки, ноги пробьют, и что ж, судья, судья. Закон твой строг в тяжелом свитке, но вряд ли сможешь понять ты, что нет на свете худшей пытки, чем та, что жжет меня внутри. Судья, судья, твоим решением ты мне, пожалуй, и помог. Возможно, смертное мучение заставит подвести итог всем тем бессмысленным исканиям и чуждым счастью начинаниям. Но ты, не зная, не поймешь. Поймет лишь тот, кто это знает. Не приговор меня терзает, а жизнь. Вся жизнь моя. Ну что ж, я в этой жизни обманулся и в мир преступный окунулся. И вот сегодня ты и я. Я жертва, ты же мой судья. Ты не палач, ты справедливо мой путь преступный осудил, но знал б хоть кто-то, как тоскливо порой во мне кричит душа. Она разбита, но жива. И знал бы ты, как все болит, когда она во мне кричит. Ну что ж, железные решетки, привет, последний мой приют. Последний путь судьбы коротко меня с рассветом уведут. Прощай, земля, прощайте, звезды. Как вы чисты среди этой тьмы. Но прочь тоска, и сердце слезы мне сейчас последние не нужны. Я не достоин сострадания, и сострадания не ищу. За все грехи и злодеяния своей жизнью заплачу. Мир без таких, как я, спокоен, и в том не новость для меня, что счастье для других. А я счастья жизни недостоин. Лети же время поскорей, вот и рассвет, и скрип дверей впускает нежный луч утра, а вот и стражники, пора. Тюремный двор, здесь все готово, пред казнью пытка, все стоят, и как-то медленно, сурово смыкаясь, облака летят. К столбу веревкой прикрутили, и плети, кажется, смочили. Пора уже, чего там ждут? Удар. Да так ведь разве бьют? Ударьте так, чтоб закружилась земля и небо в блеске звезд. Ударьте так, чтоб все забылось, чтоб мука отключила мозг, чтоб я отвлекся на мгновение от дел преступных, что творил сильнее. Сильнее, ведь мучение я справедливо заслужил. Вот крест на плечи придавили, да, больно, только боль не та. Во мне больней болит душа, а вот и холм, вот положили, вот привязали, острый гвоздь, вот молоток, удар и кость, рванула молния внутри и крик, и дикий крик в груди. Ну вот и все, уже прибито. Ну что за боль терзает мозг? Ах да, рукой была пролита людская кровь. И горьких слез из нее лилось немало, а чтобы больше сеять зла, рука вторая помогала. Ну вот прибита и она. Кроваво-красной пеленой сдавила голову опять, и мутно вижу, что со мною второго будут распинать. Как рвут суставы гвозди эти, как воздух хочется глотать, второй распят, а вот и третий. Как больно голову поднять. Где я? Быть может, это снится. Но разве есть такие сны, какой-то гулкий смех толпы, как опостыли эти лица? Как сильно хочется воды. Вот третьего уже распяли, прибили быстро, приподняли, а он лишь стонет, как овца. Да плюнь в них сверху, со креста. Расстроим сладость созерцания, ведь все равно нам умирать. Так прокляни их на прощание, ведь нам-то нечего терять. Народ кричит, свистит, хохочет. Безумный хаос, смерть и ад. Но слышу вдруг: прости им, отче, они не знают, что творят. Кто ты? О, Боже, неужели? Не может быть, как? Нет, не верю. Мессия? Крест? Бесовский вой? Зачем ты здесь, ведь ты святой? Ты, окруженный рыбаками, как яркий день, среди мрачной тьмы ходил.
1: Ты душу мог глазами прочесть, понять, утешить. Ты тот необычный, но особый, о ком один лишь только слух мог воскресить погибший дух. Но этот крест, венец терновый и черни лютой злая спесь, как яд змеи, зачем ты здесь? Как можешь ты за нас молиться? Взгляни, не видишь разве ты, как исказили злобы лица? Как травит бешенство умы, что здесь тебе, святому, надо? Среди этой ненависти ада, как можешь принять это зло ты? Ты, которой можешь все, а я мечтать не смел. Ты знаешь, взглянуть хотя бы единый раз. А ты вот здесь, а ты страдаешь, и умирая всех прощаешь и молишься за падших нас. Прими одно мое моление, к чему его скрывать не зря. Когда придешь в твои владения там в небе, помяни меня. Не тот смертный час, что близко поставил нас, дороже стал всего на свете. Пал бы низко я пред тобою. Что ты сказал? Я не ослушался, быть может. Уже ли это для меня звучат слова святые? Боже, с тобой в раю сегодня? Я? Где это зло, что бушевало в грехом измученной душе? Где эта гордость, что терзала и день, и ночь в слепой борьбе? Там, злобой мира окруженный, проклятию предан на холме, висел разбойник на кресте, одним лишь Богом и прощенный. Тот мир, которого не знал, хотя всегда его искал, наполнил сердце и сознание, и стало сладким и страдание. В последнем краткой жизни дне из падших, из последних первый взошел на небо, поняв верно, что Бог спасет и на кресте.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

жив Господь в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Иеремия 4:2.

Оставайтесь с нами, друзья, и в продолжение нашей программы слушайте передачу Василия Кныш. А в 4 часа в эфир выйдет «Детский час».

мы предлагаем вам беседы Фомы Кемпийского, изложенные им еще в XV веке в книге «О подражании Христу». Против суетных суждений человеческих. Сын мой, утверди в Господе сердце свое и не бойся суда человеческого, когда совесть твоя свидетельствует, что благочестив ты и не повинен. Кто терпит от этого, добро и блаженно такое терпение, и не тяжело будет смиренному сердцу, когда на Бога оно уповает и надеется, а не на себя полагается. Многие любят говорить много, и оттого не надо много веры давать им, и угодить на всех никому невозможно. Павел старался всем быть угоден Господу, и старался об этом более для всех, однако же мало заботился о том, как будут судить его на суде человеческом. Довольно поработал он для назидания и для спасения человеков, сколько мог и сколько было в нем силы, но не мог запретить, чтобы его никогда не судили или не презирали люди, и для того все возложил он на Бога Всеведущего и терпением и смирением защищал себя против говорящих беззаконие, против помышляющих суетное и мирское и легкомысленно повторяющих всякие речи. Иногда, однако же, отвечал он, чтоб не было слабым соблазна от его молчания. «Кто ты, что убоялся этого человека смертного? Сегодня он жив, а завтра не увидишь его. Бога бойся, тогда и не устрашишься страхом от человеков. Что может тебе сделать, кто бы то ни было? Словами или оскорблениями себе повредит он больше, чем тебе. И суда Божьего избежать не может, кто бы он ни был. Ты имей Бога перед очами, и не возражай словами пререкания. И если ныне кажется, что ты совсем падаешь и терпишь уничижение не по вине своей, не приходи от того в раздражение, и нетерпением не умаляй цены венца своего, но лучше возведи очи свои ко мне на небеса. Я силен тебя избавить и от всякого унижения и обиды, и каждому воздам по делам его». Римлянам 2:6.

Быть может, тяжкой ношей обессиленный, ваш друг одолевает жизнь тьму. Вы делайте, что сможете, посильное, чтоб стало легче хоть чуть-чуть.

против языка поносителей. Сын мой, не огорчайся, если кто дурно о тебе мыслит и дурно говорит о тебе, что тебе неприятно слышать. Ты сам еще хуже о себе должен мыслить и никого не считать ниже себя. Если взойдешь внутрь себя и так ходить будешь, не станешь считать за великое внешние приходящие речи. Немалое благоразумие в том, кто молчит во время злое и внутренне ко мне обращается и не смущается от суждения человеческого. Да не будет мир твой в устах человеческих, как бы люди ни судили, дурно ли, хорошо ли, не станешь от того ты другим человеком. Где истинный мир и истинная слава? Не во мне ли? И кто не ищет угождать людям и не боится быть им неугоден, тот насладится великим миром. От беспорядочной любви и от напрасного страха рождается всякая тревога в сердце и в чувствах рассеяния.

0: о чистом и совершенном отречении от себя к стяжанию сердечной свободы. Сын мой, оставь себя и найдешь меня. Не выбирай себе, не имей своего, и всегда богат будешь, и приложится тебе сугубая благодать, как скоро ты отречешься от себя и назад обращаться не станешь. Господи, сколько раз мне от себя отрекаться, и в чем мне оставить себя? Всегда и на всякий час, как в малом, так и в великом. Ничего не изъемлю, но во всем хочу, чтобы явился ты обнаженным и освобожденным совершенно. Как же можно тебе быть моим и мне твоим быть, когда не снимешь ты с себя и во внутреннем, и во внешнем всякую собственную волю? Чем скорее ты исполнишь это, тем лучше для тебя будет, чем совершеннее и искреннее, тем больше будешь мне угоден и тем богаче станешь. Иные отрекаются от себя, но как будто с изъятием. Несовершенно у них упование на Бога, и оттого еще заботятся они, как устроить дела свои». Иные сначала совсем отдают себя, но после, когда наступит искушение, возвращаются на себя, на надежду свою, и потому не успевают добродетели. Такие люди не достигнут истинной свободы чистого сердца и не войдут в благодать радостного содружества со мною. Надобно им прежде совершенно отвергнуться от себя и ежедневно приносить себя мне в жертву живую. Без того не зачнется и не станет союз со мною живым и действенным. Много сказанное слово свое ныне снова обращаю к тебе. Оставь себя, отрекись от себя и насладишься великим внутренним миром. Отдай все за все, ничего не ищи, ничего назад не возвращай к себе. Стой во мне чистою и неподвижною мыслью, и я твой буду. Свободен будешь сердцем, и тьма не объемлет тебя. К этому устреми свое намерение, молитву свою, все свое желание, чтобы тебе совлечь с себя всякую собственность и обнаженному и освобожденному от всего последовать за обнаженным Иисусом, умереть для себя и для меня, жить вечно. Тогда исчезнут все пустые мечтания, все нечестивое смущение мысли, всякое излишнее попечение. Тогда отступит и чрезмерный страх, и беспорядочная любовь умрет в тебе.
1: Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало. Два важных правила пока запомни для начала. Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем

Дорогие радиослушательницы, сегодня в числе последних четырех программ я хочу поговорить с вами о миссионерках-благовестницах. Я вспоминала разные образы из Священного Писания, разные случаи, когда женщины несли благую весть о Христе другим. Вспомнила самарянку у колодца. Увидев Христа и уверовав в Него, она побежала в селение и всем рассказала о Нем, и привела чуть ли не все село к Нему. Я видела Мессию. Это было ее свидетельство. Анна пророчица, вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. Она была в храме, когда Мария и Иосиф принесли святого младенца в храм для совершения положенного обряда, и, подошедши, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. Говорила о Нем всем. Это тоже миссионерский труд. Женщины-мироносицы побежали к ученикам и возвестили им воскресение Господа. Многие женщины в Евангелии исполняли миссионерский труд, но нам кажется, что это были какие-то особенные женщины, и потому они попали на страницы Библии. Мне хочется вам сказать, что мы все можем быть миссионерками, и все можем попасть на страницы книги жизни, если посвятим себя Христу. Человек служит тому, чему он себя посвящает, и распространяет те вести, которые его больше всего волнуют и интересуют. Я встречала вестников недобрых вестей и сплетен, таких у нас называли беспроволочным телефоном и живой газетой, а одну женщину прозвали «по району», за то, что она разносила по всему району всякого рода сомнительные вести и сплетни. Но мы христианки, и наш долг — нести в мир благую весть спасения. Это можно делать, пользуясь теми же средствами, которыми пользуются вестники плохих вестей, тем же беспроволочным телефоном, и быть той же живой газетой, и носить кличку по району. У нас в городе у главной дороги собираются гиппи и бродяги, которые ожидают, чтобы кто-то подобрал и доставил туда, куда они направляются. Мимо мчатся машины, гудят моторы, воздух насыщен отхлопными газами, а они стоят или лежат с вещмешками за плечами и, отставив большой палец, дают понять, что их нужно подобрать. Одна местная старушка посвятила себя служению этим бродягам. Она приходит на это место ежедневно и раздает им брошюрки о спасении во Христе и беседует с ними о нем. Я описала ее в стихотворении и прочитаю его вам сейчас. В любой сезон, во всякую погоду, в июльский зной, в сентябрьский туман, она с утра, не приходи в угоду, выходит на дорогу one-on-one. На голове бесформенная шляпа, а на плечах бесцветное пальто. Ей некогда хозяйничать и стряпать, ее призвание, видите ли, не то. А может быть, она и поспевает с домашними делами как-нибудь, но только никогда не забывает вот этот свой к дороге главный путь. Там полулежа, сидя или стоя, отставив палец, просит подвести себя куда-то сборище густое, к спасению не нашедшее пути. Она в своих ботинках старомодных, с громадной сумкой прямо к ним идет, и в руки этих странников безродных брошюры о спасении кладет. Народ этот не купан и не чесан, и признает одних только своих. Она ж неравнодушна к их вопросам, с улыбкой принимает ругань их. Под ветром, под дождем, под солнцепеком она свои брошюрки раздает. И служит нам она живым упреком, тревожит душу и на труд зовет. Как дорог сон бывает на рассвете, нам нужен завтрак, вовремя обед, а ей дороже гибнущие эти, и им спешит нести спасение свет. Неблагодарен труд ее сердечный. Бродяга взял брошюрку и ушел, но ждет Христос ее с наградой вечной. Он видел все, заметил и учел. Это тоже миссионерский труд, хотя эта женщина не посещала миссионерской школы и какой-то специальной подготовки. Она делает великое дело для своего Господа. Она приводит к Нему души, а Он спасает их. Я читала рассказ об одной старой уборщице в Индии, где деление на касты заходит так далеко, что те, кто стирают, не могут подметать, а те, кто убирает, не могут стирать, и потому она всю жизнь подметала дома, как это до нее делала ее мать.
Бывая во многих домах, она приносила туда вести с улицы. Во многих богатых домах женщины ужасно скучали, потому что им было просто нечего делать, и уборщица была их единственным развлечением. Однажды она принесла весть о белом Саибе, который приехал для того, чтобы познакомить местное население со своим богом. В доме, в который она принесла эту весть, жила молоденькая 14-летняя жена богатого купца. Она всплеснула руками и крикнула: «Чего еще не хватало? У нас и так уйма богов. Из чего же сделан этот новый бог? Из дерева или камня? Похож ли на наших домашних богов или на того, который в храме?» Старушка скромно ответила: «Я не могу об этом с уверенностью сказать, потому что я старая и необразованная, но белый Саиб сказал: «Мой бог живет не в рукотворных храмах, он живет в сердцах людей». «Что за бессмыслица?» — буркнула свекровь жены купца. «Не говорите того, чего не понимаете. Подметайте себе дальше. А в богах, я вижу, вы совсем не разбираетесь». «Может быть и так, но я только хотела поделиться с вами тем, что услыхала вчера», — ответила старушка и исчезла в дверях в облаке пыли. Молодая жена купца долго пыталась представить себе белого Саиба с такой странной верой, но пока что ее больше беспокоило то, как чувствует себя человек с совершенно белой кожей. Хотя бы лицо и руки могли быть смуглыми, а то все тело, ему, наверное, больно. В таких думах она проводила время, с нетерпением ожидая уборщицу с новыми вестями о белом Саибе. Наконец уборщица пришла, и первое, что она сказала, было о Саибе и его боге. «Я все теперь узнала», — сказала она взволнованно. «Его бог живет всюду. Он бог всех людей и находится и в моей хижине, и у вас дома, и сейчас он тоже здесь». «Где?» — испуганно произнесла свекровь и начала оглядываться по сторонам. «Он невидим, но он повсюду. Нам не нужно ходить в храм, чтобы молиться ему. Мы можем молиться ему здесь, мы можем сказать: «Приди в мое сердце, Бог всех людей», и он придет и сделает нас радостными и счастливыми». «Ну и времена!» — опять воскликнула жена-подросток богатого купца. «Бессмыслица!» — снова буркнула свекровь. «Подметайте дальше, женщина, подметайте и молчите». Но на другой день старушка опять пришла, и на этот раз с новой песней, которую она выучила. «Бог есть любовь, о, какое счастье! Бог есть любовь, он нас возлюбил. Пусть всякий радостно поет и славит, его да славит, Бог есть любовь». Она пела не твердым голосом, но радостно, и говорила, что выучила песню на собрании белого Саиба. Молоденькой жене купца понравилась живая мелодия песни, и она весь день подпевала ее тихонько про себя. И скучная, голая комната, в которой она проводила целые дни в безделье, становилась менее безрадостной и пустой. Мысленно она пыталась представить себе белого Саиба и как он учит индусов петь новую песню о живом и вездесущем боге. Каждый день уборщица приносила что-то новое из учения Саиба. Однажды она рассказала о встрече живого бога с женщиной у колодца. Ему хотелось пить, и он попросил воды у женщины. «Не верю я этому», — сказала свекровь. «Какой бог будет говорить с женщиной?» «О, если бы это только была правда!» — воскликнула молоденькая жена купца. «Это правда!» — говорила уборщица. «Люди уже проверили это. Во всех домах, где я рассказывала об этом, люди сомневались и недоумевали, но некоторые мужчины пошли на собрание белого Саиба и тоже поверили, как я, в живого бога всех людей». Наконец наступил день, когда старушка сообщила всем хозяйкам, что больше не придет к ним подметать. Она привела так много людей на собрание белого Саиба, что он решил, что у нее особый дар говорить людям о Боге всех людей и его дивном сыне, который жил на земле и не гнушался грешниками и женщинами, но всем говорил о вечной жизни. «Он хочет, чтобы я ходила из дома в дом и говорила всем о Боге», — сказала она. «Хорошо», — сказала даже свекровь, — «приходите к нам каждый день и рассказывайте, что вы узнали еще о Боге. Но я пока что знаю очень мало». «Ничего, когда узнаете больше, приходите и расскажите нам». В Индии есть много таких миссионерок-женщин, которые распространяют благую весть спасения в Иисусе Христе среди местного населения. Они делают это просто, непринужденно, а главное, чистого сердца. И не только в Индии, они есть и в других странах. Такие служители нужны нашему Господу. Так говорить о Нем может каждая женщина в тихой беседе с соседками,
закрепляя свое слово святостью жизни. Любая из нас в любой стране может быть миссионеркой Христовой. Я вполне сочувствую исключительному положению русских сестер во Христе и высоко ценю их доблесть и терпеливость. Эти два качества свойственны вообще русскому человеку, а в жизни христианина они выглядят особенно красиво. Да поможет вам Господь нести его весть любви и спасения вашим соотечественникам теми способами, которые доступны для вас. Да будет прославлен и возвеличен наш дивный Спаситель, давший нам вечную надежду на жизнь с Ним. Будем же трудиться, укрепляясь этой надеждой, не покладая рук и не щадя сил. Верных своих Господь не лишает благословения. Милосердный Господь, слава Тебе и благодарность, что у Тебя нет исключений, что в Твоей церкви, в Твоем стаде все имеют место, и все могут служить Тебе, и все могут возвещать Твою благую весть, и даже женщины, домохозяйки могут служить Тебе в этом служении. Благослови русских женщин, я благодарю Тебя за них, Господи, за слушательниц моих. Прошу Твоего особого благословения на них и вдохновения, и сил, и свободы. Во имя Иисуса Христа прошу Тебя. Аминь.

И мне, и тебе эта книга знакома. Мы в детстве далеком читали о том, как трудно жить в рабстве без прав и без дома, как жил у хозяина дядюшка Том. Живыми страницы для нас становились, мы плакали горько, по-детски, когда над черными белые люди глумились. Мы поняли, рабство — большая беда. Мы поняли, благ всех свобода дороже. Жить в рабстве — нелегкий под небом удел. Пусть даже хозяин был добрым, но все же рабом быть никто никогда не хотел. Прошло наше детство, мы взрослыми стали, и много других книг прочли мы с тобой. Но в памяти старая книга осталась про старое рабство, про черных рабов. Мы взрослыми стали, мы в рабстве не жили, не знали хозяев, плантаций, плетей, не знали, что рабство по-прежнему живо, и кто-то сочтет нас за черных людей. И каждый из нас был рабом настоящим, и каждый из нас был хозяином бит. Трудились мы в дождь и под солнцем палящим, и каждый, казалось, был Богом забыт. Но нет, невозможно, ты скажешь с обидой, я не был рабом и не в рабстве рожден. Есть рабство, которое глазами не видно, любой человек на него обречен. Есть рабство греха, есть свои в нем законы, есть строгий хозяин, и труд рабский есть. Хозяин рабов на плантации гонит, для них там работы тяжелой не счесть. Хозяин жесток, он рабов не отпустит, рабам не позволит на небо смотреть, и тянутся, тянутся рабские будни, свободу желанную, да столько смерть. Но вспомни ту книгу, что в детстве читали, ведь раб оставался рабом не всегда. Из рабства рабов иногда выкупали, и раб становился свободным тогда. Однажды я, бывшая жалкой рабыней, вдохнула впервые свободы глоток, и вечное счастье нашла в Божьем Сыне. Теперь надо мною не властен никто. Никто, кроме Бога, Он мой повелитель, Ему повинуюсь не в страхе, любя. Зовет Иисус всех из рабства: «Придите!» На взов я откликнулась: «Ждет Он тебя!» И ты можешь стать человеком свободным, чтоб прежний хозяин не гнал и не бил, чтоб не был бездомный ты, нищий, голодный, Сын Божий от рабства тебя искупил. Пришед к Иисусу и жертвой Христовой, свободу навеки душе обретешь. Свобода — какое прекрасное слово, но ты еще раб. Так чего же ты ждешь?

одинокая холодная камера, стены серые, мрак, тишина. От тоски вдруг душа моя замерла, на ресницах блеснула слеза. Не стучись, о пташечка милая, но лети в дорогие края, где живут мои братья любимые, где осталась родная семья. Передай им любовь драгоценную и прощальный привет. Передай, оставляя здесь плоть эту бренную, ухожу в неземной, чудный край, где святая отчизна небесная ожидает всех верных Христу. Там совместно

жив Господь в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Иеремия 4:2.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Катя чай свой допивая, кружку опрокинула, взгляда мамы ожидая, стул свой отодвинула и бегом тихонько в спальню с места преступления. И решила: я играю, будет подтверждение. Мама с кухни: это что же, что за море чайное? Барсик, это ты, похоже, сделал тайное. Мама Барсика ругает, Катя не вступается. Кто виновный, Катя знает, только не сознается. Папа вскрикнул: в люстре мячик и большая трещина. Катя папе: это Барсик, я здесь не замешана. Бабушка очки схватила: что с портретом, внученька? Это ты тут нашалила, приложила рученьки, кудри мне пририсовала. Шутка очень скверная. Катя плечиком пожала, снова кот, наверное, даже глазом не моргнула. Барсик же мурлыкает, ходит, шепчет: обманула, носом в Катю тыкает. Папа ж так сказал: Бог знает все дела случайные. Он неправду раскрывает, даже мысли тайные. А пока виновный Барсик будет жить на улице. Ни к чему нам безобразник, может образумиться. День прошел, под вечер дождик, Катя у окна сидит. Во дворе же бедный котик грустно на окно глядит. Он замерз у грязной лужей, ушко мокрое поджал. Да, такого от Катюши он никак не ожидал. Тяжко Кате, совесть судит, за нее страдает кот. Вдруг он носик свой простудит, а ее накажет Бог. Мама с папой ждут признания. Вот уж ночь, пора в кровать. Кате заглянули в спальню. Она давай рыдать: я обманщица, простите, не могу спокойно спать. В дом котенка запустите, он ни в чем не виноват. Нет, не портил он портрета, это я и мяч, и чай. Мама, ты меня за это накажи и поругай. Папа ж был вполне спокоен и сказал: мы все простим. Барсик дома и накормлен, я его давно впустил. Дай Бог простит охотно, но лукавить с ним смешно. Признавать вину почетно, лгать же подло и грешно. Молодец, что осознала и вину с кота сняла. Знал я, да и мама знала, что виновна ты была. Вы все знали, правда знали? Катя всхлипнула опять. Знали, только проверяли, как ты будешь поступать. Ведь и Бог о нас все знает, смысла нет скрывать вину. Дочка, правда возвышает, дай покрепче обниму. Катя ж папе обещала: я теперь не буду лгать. Слезы высохли, и папа дочку уложил в кровать. Тень кота в дверях мелькнула, покошачий кот мурчал. Катя честную уснула: я не зря под дождь попал. Аминь.

0: мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, мальчики и девочки.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас сегодня для вас подготовлена очень интересная история, которую расскажет вам дядюшка Дэн.
2: Действительно, это очень интересная история. Первая из серии передач, построенных на книге «Исход» Ветхого Завета Библии.
3: Я уверена, что все наши радиослушатели с удовольствием познакомятся с серией этих передач. Это замечательные истории о любви Божьей и о чудесном освобождении.
2: Некоторые из наших слушателей, наверное, помнят рассказ об Иосифе и о том, как его 10 братьев из зависти к нему продали его в рабство в Египет.
3: Однако, благодаря своей верности Богу, он стал правителем Египта. Позже, после того, как он простил своих братьев, они вместе с их отцом Иаковом перебрались в Египет.
2: Это так, тетушка Кэрол. А что случилось после этого, вы узнаете из моего сегодняшнего рассказа, который я назвал «Родился освободитель». После смерти Иосифа и его братьев численность их потомков израильтян продолжала неуклонно расти, пока не достигла многих тысяч. Все они жили в Египте в довольстве и радости. Но тут разразилась в земле египетской кровопролитная гражданская война. Южная знать восстала и сбросила с престола северных правителей, тех самых, которые были так добры по отношению к Иосифу и его народу. А взошел на престол новый царь, который не уважал израильтян и который нарушил все условия договора. Он был очень злой царь.
4: Министр финансов, выйди вперед.
5: Да здравствует фараон, великий и могущественный правитель Египта.
4: Доложи мне, как продвигается сбор денег для войны с Сирией?
5: К сожалению, продвигается очень медленно, Ваше Величество.
4: Что?
5: Народ уже обложен налогами до предела. И более того, в этом году был очень плохой урожай.
4: Ничего не хочу слышать. Никаких отговорок. Если ты не соберешь необходимую сумму для сокровищницы, я прикажу отрубить тебе голову. Мне все равно, как ты это сделаешь. Делай, и все тут.
5: Многие лета тебе, о могучий фараон. Если Ваше Величество отменит льготные условия, дарованные израильтянам...
4: Что?
5: У нас будет более чем достаточно денег...
4: Льготные условия, дарованные израильтянам?
5: Согласно закону, Ваше Величество, израильтяне не платят налогов.
4: Согласно закону? Израильтяне не платят налогов?
5: Ни единой монеты, Ваше Величество.
4: Все обязаны платить налоги, все. За исключением меня, разумеется. Почему это израильтяне не платят налогов? Интересно знать.
5: Они никогда их не платили, Ваше Величество.
4: Что?
5: Потому что Иосиф якобы спас Египет во время последнего неурожая, когда начался голод, и он...
4: Министр... Обложить этих израильтян налогом в 2 раза больше, чем остальных. Но сначала забрать у них все, что есть. Все! В виде недоимки за прошлые неплатежи.
5: Слушаюсь, Ваше Величество.
4: Деньги. Эти израильтяне и иноземцы – настоящий клад. Сокровищницы еще нужны деньги. Доставай, как знаешь.
5: Да ну как, Ваше Величество?
4: Еще обложи налогом израильтян.
5: Но они уже и так, Ваше Величество.
4: Да что, что, что и так? Они иноземцы. Обложите их налогом. Еще, еще, еще, еще.
5: Слушаюсь, Ваше Величество.
4: Пятьдесят Напишите и распространите мой указ.
6: Слушаюсь, Ваше Величество.
4: С сего дня все люди, именуемые израильтянами, теряют все свои права, как независимая народность, и становятся собственностью государства. Они будут считаться рабами, и с ними будут в соответствии с этим обходиться. Специально назначенные египетские государственные надсмотрщики будут следить за тем, чтобы они работали до тех пор, пока не свалятся с ног.
7: Многие лет и здравия царю, да здравствует царь.
4: Что тебе, министр внутренних дел?
7: Могущественный царь, в твоих владениях есть группа людей, которые готовы в любой момент взбунтоваться с тем, чтобы сбросить твое правительство.
4: Есть такие люди? Кто они?
7: Израильтяне, Ваше Величество. И они...
4: Что? И они, ты говоришь, готовы взбунтоваться?
7: Это может произойти в любую минуту, Ваше Величество. Они несчастливы и недовольны. Их так много, что они на самом деле способны сбросить ваше правление и весь наш привычный уклад жизни.
4: Ну, хватит. У тебя есть какая-нибудь идея? Какой-нибудь план, как помочь делу?
7: Да, у меня есть одно предложение, Ваше Величество.
4: Ну, слушаю.
7: Израильтяне, Ваше Величество, очень выгодны для экономического процветания Египта.
4: Как это?
7: Если, конечно, их держать как надо в руках.
4: Ну?
7: Так что, мне кажется, Ваше Величество, что нам не следует избавляться от них, так сказать... Совсем
4: нет,
7: избавляться.
4: Нет, конечно. Это будет неблагоразумно с нашей стороны. Ну, что ты предлагаешь?
7: Следовательно, я бы предложил несколько подсократить их количество, чтобы они не очень разрастались.
4: Да, но мой министр общественного благосостояния говорит мне, что чем больше мы их прижимаем, тем сильнее они становятся. Как же ты тогда предлагаешь держать их количественный рост под контролем?
7: Умерщвлять их, как только они рождаются.
4: Это жестоко, но может сработать.
7: Я предложил бы умерщвлять всех новорожденных мальчиков израильтян.
4: Только мальчиков?
7: А женщины не представляют никакой опасности нашей стране, Ваше Величество. Но израильские мужчины являются угрозой нашему порядку.
4: Да, но если мы разделаемся таким образом со всеми новорожденными мальчиками, у нас не останется больше работающих израильских мужчин.
7: Тем не менее, есть еще одна очень серьезная причина, почему нам надо избавиться именно от новорожденных мальчиков. Израильтяне ждут и надеются, что вот-вот родится их спаситель.
4: Что? Спаситель?
7: Да, тот самый, который освободит их от нашего рабства. Они предполагают, что их освободитель будет вскоре рожден. А если же мы убьем всех новорожденных мальчиков, их спаситель никогда не станет реальностью, и они навсегда останутся у нас в рабстве. А с другой стороны, опасность того, что их количество возрастет до угрожающей величины, будет уменьшена до минимума.
8: Что ж, поскольку это твоя идея, ты и будешь отвечать за ее исполнение.
7: Благодарю вас, Ваше Величество.
4: И помни, чтоб каждый новорожденный израильский мальчик был умерщвлен.
3: Я слышала эту историю раньше о том, как фараон велел убить всех новорожденных мальчиков, Это просто ужасно.
2: Да, конечно, ведь это одно из общеизвестных библейских повествований. Однако это событие нужно правильно трактовать. Само собой разумеется, мы поговорим об этом подробнее в конце сегодняшней передачи.
3: А сейчас нам бы хотелось напомнить всем нашим радиослушателям о том, что у нас есть что-то очень нужное для всех, кто хочет поближе познакомиться с Библией.
2: Мы надеемся, что это относится почти ко всем нашим радиослушателям.
3: Ну, конечно же, речь идет о книге, которая у меня здесь имеется и которая содержит уроки Библии. Она написана специально для всей семьи. Хотя многие взрослые говорили нам, насколько эти уроки оказались полезными и для них.
9: Вы можете найти эти уроки по этому адресу. radiorassказ@yahoo.com. И еще раз. radiorassказ@yahoo.com. А теперь нам пора вернуться к нашему рассказу, который я назвал «Родился освободитель».
2: Недалеко от царского дворца жил богобоязный израильтянин по имени Амрам. С ним жили его жена Йохаведа, дочь Мирьям и маленький сынишка Аарон. Немного спустя, после того, как был опубликован жестокий царский указ, это израильское семейство было благословлено появлением на свет прекрасного младенца-мальчика.
0: Что с ним теперь будет?
10: Ох, если бы он, если бы он был девочкой.
0: Царские солдаты бросят его в реку.
10: Не говори таких страшных вещей, Мирьям.
0: Но они это сделают. Они бросают всех израильских мальчиков в реку.
11: Мирьям права, мать. Рано или поздно солдаты его найдут и убьют.
10: Но мы же его прятали здесь в течение 3 месяцев.
11: Да, это так. Но не следует думать, что у нас в доме он в безопасности.
0: Почему царь издал такой ужасный указ, папа?
11: Потому что он нас боится. Он боится, что мы возрастем в числе. Так что скоро в стране будет больше израильтян, чем египтян. Кроме того, он хочет сделать так, чтобы Бог не дал нам освободителя.
10: Может, Амрам, наш сын, и станет нашим освободителем?
11: Он никем не станет, если мы не найдем способа его спасти.
10: Но почему бы нам не попытаться спрятать его, ну, где-нибудь за городом, где солдаты и не подумают его искать?
11: Спрятать младенца? Да, но как? Где?
10: Знаешь что? Я сделаю для него небольшую корзинку, ну, вроде лодочки, и мы сможем прятать его в ней на реке.
11: А не потеряем его, если она уплывет вниз по течению.
10: А мы привяжем ее в тростниках у берега.
11: Да, а кто же будет смотреть за ним, заботиться о нем, кормить его?
0: Мама, я могу. Можно мне?
10: Прекрасная идея, Мирьям. Ты можешь притвориться, будто играешь со своими куклами на берегу реки, а на самом деле будешь следить за своим маленьким братиком.
11: Да, может, это и сработает. Ох, кто знает.
10: Да, конечно же, сработает.
11: Так или иначе, стоит попробовать. Сбегай, Мирьям, к реке, принеси тростника,
0: как?
11: А мать сплетет из него корзинку-лодочку.
10: Да.
11: Я же пойду достану смолы, чтобы сделать корзинку водонепроницаемой. Нам следует поторопиться с этим делом. С каждой потерянной минутой смерть все ближе и ближе к нашему сыночку. Ну вот, корзинка крепко-накрепко привязана.
10: Ты уверен, что ее не снесет течение?
11: Абсолютно уверен.
0: Мама, мне уже сейчас надо притворяться, будто я играю со своими куклами, да?
11: Подожди минутку, Мирьям. Давайте сначала наклоним головы и помолимся. Бог наших отцов, благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам сына. Помоги нам спасти его, чтобы он мог вырасти большим и верно Тебе служить. Смотри за ним, так как мы оставляем его в Твоих заботливых руках. Аминь.
12: Аминь.
11: Давай, Мириам, ступай туда,
12: а?
11: Вон под то дерево, и играй со своими куклами. Ай, следи за ним хорошо.
12: Конечно, я буду смотреть очень хорошо.
2: Между тем, неподалеку принцесса Египта со своими служанками прогуливалась по берегу реки. Они искали удобное местечко, где бы принцесса могла искупаться.
13: Принцесса, ваше высочество, вот, может, хорошее местечко.
14: Нет, нет, нет, пошли дальше, вон туда. Может быть, вот там, за поворотом?
13: Хорошо, ваше высочество.
12: Прекрасная погода. Скоро надо будет кормить ребенка. Я думаю, кто-то идет сюда по дорожке. Не может быть. Это принцесса со своими служанками. Что мне делать? Главное спокойствие. Я буду играть со своими куклами, как ни в чем не бывало, будто никакой принцессы я и не вижу. И буду молиться Богу. Он услышит мою молитву. Я знаю, что он услышит. Всемогущий Боже, пожалуйста, пожалуйста, сохрани нашего малютку. Пожалуйста, сделай так, чтобы принцесса его не нашла. И чтобы она не причинила ему никакого вреда. И еще, Боженька, Боженька, пожалуйста.
14: Мирета! Мирета!
13: Да, ваше высочество.
14: Что это вот там?
13: Где?
14: Что это такое там?
13: Где?
14: На реке, в тростниках, ну?
13: А где?
14: Ну, посмотри. Ну, вот видишь, что-то там застряло.
13: Мне отсюда не видать, ваше высочество.
14: Ну, так ты пойди и посмотри.
13: Слушаю, ваше высочество.
14: Что это?
13: Какая-то корзинка.
14: А что в корзинке?
13: А, не знаю, она накрыта.
14: Ой, ну неси ее сюда. Ну, мы откроем ее здесь и посмотрим, что в ней.
13: Слушаю, ваше высочество. Ой.
14: Поставь ее здесь.
13: Слушаю, ваше высочество.
14: Сними покрывало.
13: Слушаю.
12: Младенец. Ой, какой хорошенький. Правда?
13: У меня все маленькие дети на одно лицо.
12: Ну, малыш, ну иди сюда. Ну вот, нечем плакать.
13: Интересно, чей он и откуда?
12: Мне кажется, что я знаю. Я думаю, что это израильтянский ребенок. Его мать тут на берегу прячет его от солдат моего отца.
14: Ой, какой он чудненький.
12: Правда? Ну, не правда ли, малышка? Ты чудненький, да? Я думаю, что... Ой, я бы так хотела взять его к себе.
14: Взять к себе?
13: Ну, ваше высочество... А, вы, конечно, шутите.
12: Совсем нет, он такой хорошенький.
13: Ну, ваш отец издал приказ убить всех израильских новорожденных мальчиков.
12: Кроме этого, этот мой.
13: Ну, ваш папенька, да здравствует царь. Он очень рассердится.
12: Разве может хоть какое-то мое желание быть не исполнено?
13: Малейшее желание вашего высочества – закон.
12: И смотри, никому ни слова о происшедшем.
13: Слушаю, ваше высочество.
15: Здравствуйте, ваше высочество.
16: Здравствуйте. Девочка, ступай отсюда. Я собираюсь тут купаться.
15: Извините меня, принцесса, но я видела, что вы... Вы нашли младенца.
16: У меня нет времени болтать с тобой.
15: А можно мне на него взглянуть, принцесса? Я люблю маленьких детей.
16: Ну ладно, вот он. Можешь посмотреть на него.
15: А можно мне подержать вашего ребенка, принцесса.
14: А он не мой, но ты можешь его подержать.
15: Очень хорошенький, не правда ли?
14: Ты его держишь так, как будто ты знаешь, как с ним обращаться.
15: Вы собираетесь его усыновить, принцесса?
14: Да, я думаю, что я так и сделаю.
15: И он тогда станет принцем?
14: Да, он станет принцем. В ту самую минуту, когда я его усыновлю. И я вот прямо сейчас его усыновляю.
15: Значит, я на руках... Я держу на руках принца.
14: Да. А теперь... Отдай мне его обратно. Я отнесу его во дворец и накормлю его. Миретта?
13: Да, ваше высочество.
14: Возьми ребенка. То есть, я хочу сказать, возьми принца и держи его на руках, пока я купаюсь.
13: Слушаю, ваше высочество. Ой. А он меня не любит.
15: Можно я его подержу? Он у меня плакать не будет. Вот видите.
14: Похоже, девочка, что ты ему нравишься. Может быть, мне следует взять тебя с собой во дворец, чтобы ты за ним смотрела?
15: А почему бы вам не оставить его тут, со мной?
14: Тут? С тобой?
15: Я хотела сказать, с моей мамой. Она очень хорошо умеет смотреть за детьми. А раз это не ваш ребенок, вам все равно будет нужна для него нянька. Я уверена, что моя мама будет рада взяться за такую работу.
14: Ну что ж, девочка, я думаю, что твоя мама будет очень хорошей нянькой. Может, мне и в самом деле стоит нанять ее, пока мальчик не подрастет и ему не стукнет, ну так, лет 12. Думаешь, твоя мать сможет это сделать?
15: Конечно! Она сейчас дома. Я могу сбегать и позвать ее. Можно?
14: Да, девочка, хорошо.
15: Я быстренько. Я мигом вернусь, принцесса. Ваше высочество, вот моя мама.
14: Мои приветствия и здравия принцессе земли египетской. Мириам сказала мне, что вы хотели бы нанять няньку для своего сыночка. Я бы хотела нанять разумную мать, которая могла бы нянь...

0: за тем, чтобы он был воспитан и обучен безупречно. Слушаю, ваше высочество.
1: И вот ребенок, которого принцесса назвала Моисеем, вернулся в свой собственный дом, но уже не как израильский младенец, которого разыскивали царские солдаты, чтобы убить, а в качестве царского подопечного. Все в доме Амрама были бесконечно счастливы.
2: О, Бог Авраама и Иакова! Благодарим Тебя за то, что Ты спас от смерти нашего сыночка Моисея. Мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал так, чтобы он находился у нас в доме до своего 12-летия. Помоги нам обрести необходимую мудрость и знание, чтобы воспитать его согласно Твоим заветам. И еще, сохрани нас всех в Твоем царстве. Аминь.
1: Шли годы. Пока Моисей рос, его мать рассказывала ему об истинном Боге Небесном. Она развивала в нем принципы честности и правдивости.
0: Моисей, сыночек мой, вскоре ты покинешь наш дом и станешь коронованным принцем Египта. У тебя будут богатство и власть, у тебя будет все, что твоей душе угодно. Но слушай меня, сыночек, не позволяй всему этому испортить тебя. Не забывай Бога. Я тебе рассказывала много раз о том, как Бог спас тебя, когда ты был еще младенцем, потому что Бог, наверное, предназначил тебя для великой миссии. Так что, Моисей, продолжай почитать истинного Бога так же и там, во дворце, чего бы тебе это ни стоило. Веди жизнь чистую, чтобы, когда вырастешь, Бог мог тебя сделать освободителем нашего народа от оков египетского рабства. Что вам?
3: Не вы ли та самая женщина, которая нянчила принца Моисея, приемного сына принцессы?
0: Да, это я.
3: Принцесса велела передать, чтобы Моисей был готов завтра в полдень к отправке во дворец.
0: О, я этого ждала. Очень хорошо, господин офицер. Моисей будет готов.
4: Да здравствует принц!
5: Да здравствует принц!
6: Моисей садится в колесницу!
2: Он покидает нас!
0: Да здравствует принц и царь Египта!
6: И наш брат!
0: О небесный Боже! Не оставляй нашего сына во все это время, пока он начинает новую жизнь, как коронованный принц Египта. Направляй его шаги, пока он не вырастет, чтобы он не оказался под дурным влиянием дворцовой помпы и удовольствий. Пусть он никогда не забывает поклоняться тебе, чтобы приготовить себя к служению тебе, с тем, чтобы освободить нас от уз египетского рабства.
1: Нет, Моисей не забыл Бога. Не забыл он также израильтян, свой народ. Моисей вырос и стал в действительности одним из самых великих людей Божьих, которые когда-либо существовали на земле. После многолетней подготовки Бог использовал Моисея для освобождения рабов израильтян из египетского рабства. Так что израильтяне стали независимым народом Божьим.
7: Подумать только, сама принцесса спасла младенца, которого фараон собирался убить.
1: Ты права, тетушка Кэрол, это совершенно невероятно.

0: невероятная история. Бог собирался использовать спасенного им ребенка для своих планов.
1: Это значит, было только началом чего-то большего.
0: Да, сегодняшняя передача – это начало серии рассказов об избранном служителе Божьем – Моисее. Я уверен, что эта серия послужит вдохновением для многих наших слушателей. Однако нам пора. Наше время на сегодня истекло.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

0: must not perish, but have everlasting life.
1: В бедном доме на краю села маленькая девочка жила. С мамой без отца росли ребята. Девочка в семье была девятой. На коленях плакала вдова, были горькими ее слова. «Помоги мне, любящий Христос, осуши глаза мои от слез. Господи, войди в наш бедный дом, повечерье с нами за столом. Обогрей нас в стужу и дожди, никогда от нас не уходи». И Христос хранил детей и мать, не давал им скорби унывать. Голод, холод обходил жилье, по молитве искренне ее. А неподалеку магазин с праздничными окнами витрин, а в витрине кукла в кружевах с алой лентой в черных волосах. Девочка не сводит с куклы глаз, подержать ее в руках бы раз. Но цена на куклы высока, можно лишь смотреть издалека. Запирают магазина дверь, помолившись, все легли в постель. Мама пожелала добрых снов. Завтра праздник, завтра Рождество. И сказала девочка Христу: «Как хочу я куклу к Рождеству! В сарафане, в белых кружевах, с алой лентой, в темных волосах. Подари ее мне завтра днем». Утром на пороге почтальон. Развернула девочка пакет. Кукла в нем от Господа ответ. И, прижавшись к куколке лицом, девочка склонилась пред Христом. «Мой Господь, я так тебя люблю и от всей души благодарю. В сумерках ли ночью, в свете ли дня, никогда не оставляй меня. Буду всем я повторять вокруг: ты мой верный, самый лучший друг. Стану говорить у всех дверей: нет надежной друга у детей». А Христос, склонясь над ней в тиши, слушал песнь восторженной души. К женщине богатой ночью той прикоснулся нежно Дух Святой. Повелел ей рано утром встать, куклу в бедный домик отослать. В сарафане, в белых кружевах, с алой лентой в темных волосах, о которой девочка Христу говорила, отходя ко сну.

0: мама готовила на кухне ужин. Сережа учил уроки, а младшие Наташа и Светочка беззаботно спали. Вдруг в дверь тихо постучали. У Сережи от этого стука словно все сжалось внутри, но еще больше он испугался, когда услышал голос Ирины Петровны, своей учительницы. Она о чем-то оживленно говорила с мамой. Все это время Сережа отчаянно взывал к Богу о помощи. Вскоре голоса стихли, и в комнату вошла, как обычно, спокойная мама.
1: «Сынок, это правда, что ты сегодня сбежал с уроков, испугавшись прививки?»
0: Густая краска залила лицо и уши первоклашки.
1: «Да, сбежал. И где же ты потом пропадал два урока? И что ты теперь пишешь? Разве ты знаешь, что вам задали на дом?»
2: «Знаю, у Славика узнал».
1: «Понятно. Прививки будут делать целых 3 дня по очереди во всех классах. И что, все 3 дня ты не будешь ходить в школу? А через месяц еще 3 дня и еще? Так получается?»
0: У Сережи защекотало в носу, а на тетрадку по математике закапали слезы.
2: «Я их боюсь, этих прививок. С детства боюсь», – признался он.
0: Мама, едва сдерживая улыбку, продолжала.
1: «Ты мой смелый христианин и боишься? Ты же веришь и уповаешь на Бога, правда? Знаешь, сынок, христианину стыдно быть трусом. Как же ему тогда призывать людей к Богу?
0: Христианам приходилось часто в жизни жестоко страдать за имя своего учителя и даже мученически расставаться с жизнью. Вот иди сюда, я что-то тебе расскажу». Мальчик пошел следом за мамой на кухню. Она продолжала готовить ужин и заодно рассказала сыну очень интересную поучительную историю. Это было в Древнем Риме, в годы правления жестокого императора Нерона. Римляне тогда порабощали один народ за другим, обогащаясь за их счет и считая себя самой великой нацией на земле. Их господство распространялось и на евреев. Помнишь, что об этом сказано в Евангелии? Мальчик кивнул. Ну так вот, жестокий император Нерон любил сочинять песни, которые сам же и исполнял для своих придворных. Но их признания было для Нерона недостаточно. Самолюбивый император мечтал прославиться на все грядущие века, что и случилось, только не так, как он хотел. Однажды он решил сочинить оду об огне, таком же беспощадном, неукротимом, как и он сам. Чтобы получить вдохновение, Нерон решил устроить пожар. Страшный пожар. И он повелел своим слугам поджечь Рим.
3: «Свой город?»
0: «Да. Нерон мечтал построить другую, новую, более богатую и красивую столицу. И вот весь старый город был охвачен огнем. Погибло великое множество людей. Кто-то обгорел, кого-то раздавила толпа спасавшихся людей, на кого-то рухнули обгоревшие обломки домов, а кто-то просто задохнулся в дыму. А Нерон со стороны любовался пожарищем и сочинял свою страшную песню. Ему не было дела до 1000 оставшихся без крова, обнищавших людей. Его не волновала чужая смерть. Жестокий император из беды людей устроил себе зрелище. Когда пожар стих, люди стали требовать суда над виновниками пожара. Огромные толпы несчастных собирались возле дворца императора, прося помощи и правосудия. Но кого мог судить тот, кто сам должен был быть судимым? Тогда Нерон по чьей-то подсказке свалил свою вину на христиан, совсем недавно появившихся в городе. Это были первые христиане, сынок. Церковь на земле только зарождалась. Так начались жестокие преследования учеников нашего Господа. Их выслеживали, предавали, сажали в тюрьмы, невзирая на возраст. Люди, пострадавшие от пожара, поверили своему лживому императору и в огромной ярости всюду искали христиан и приводили их к властям. Вскоре все тюрьмы Рима были заполнены последователями Христа. Они знали, что их ждет страшная публичная смерть. Никто не хотел умирать, но оклеветанные христиане не отказывались от Христа и оставались ему верны. В одной из камер огромной тюрьмы находилась небольшая христианская семья. Старик-сапожник, его сын с женой и их маленькая дочка Эмилия. Ей было всего 7 лет, как и тебе. В эти страшные дни, страдая от жажды и голода, ужаса приближающейся смерти, христиане много молились. И чем больше они молились, тем больше крепла их вера, а страх перед будущим исчезал. Еще христиане много пели. Люди пели о Божьей любви, о силе и славе Иисуса. Эмилия была обыкновенной девочкой, которая боялась пауков и мышей, но ведь это ничто по сравнению с тем, что ожидало девочку и всю ее семью. Дедушка и родители много беседовали с ней. Они убеждали девочку, что смерть разрушает только тело, что спасенные души будут навсегда с любящим Господом. Иногда девочка плакала, а иногда сама утешала своих родителей, переживавших за нее. Но вот настал тот страшный день, когда двери камеры, в которой находилась Эмилия со всей семьей, распахнулись, и связанные христиане вышли вслед за своими палачами. По пути к ним присоединялись братья и сестры по вере из других камер, и все они, молясь и славя своего Спасителя кротко, как когда-то он сам, шли на смерть. Когда-то Господь умирал в страшных муках за них, а теперь им предстояло умереть за его святое имя. Эмилия крепко прижималась к маме, а та даже не могла в последний раз обнять свою маленькую дочку и только неустанно шептала о ней слова горячей молитвы. Амфитеатр был переполнен. Зрители заняли места и с нетерпением ожидали, когда же появятся виновники их беды и поплатятся своей жизнью за гибель многих сотен римлян. В своей пышной ложе восседал и самодовольный император со своей свитой. Он тоже жаждал зрелищ и был рад, что остался вне подозрения. И вот христиане один за другим вышли на арену. Их взоры были подняты к небесам, глаза излучали покой. О, они уже были готовы пострадать за свою веру. Господь незримо вдохновил их сердца на этот великий подвиг. Христиане, глядя в небеса, пели. Зрители прислушались. Неужели это и есть те жестокие люди, погубившие город и множество людей? Тогда почему у них такой кроткий, спокойный вид? Почему с их уст срывается песня о любви, о милости, о прощении? Маленькая Эмилия пела со всеми вместе. Вокруг нее было еще много детей разного возраста. Все они мужественно готовились умереть. Песня христиан звучала все громче и громче. Среди зрителей началось волнение. Люди стали сомневаться в справедливости суда. Нерон, заметив это, приказал выпустить на христиан голодных хищников, тигров и львов. Вместе со всеми христианами умерла и маленькая Эмилия. Смерть была страшной и жестокой. Голодные хищники свирепо терзали свои жертвы. Но никто не отрекся от Христа. Никто. Мама на минуту замолчала. «А что же потом?» — широко открыв глаза, прошептал Сережа. А потом люди поняли, что христиане были невиновны. Многие из них, очень многие, увидев такую твердость, смелость и преданность Богу, поняли, что христиане верят в Иисуса не зря. Есть Тот, кто дал им столько силы, мужества и веры, так что даже маленькие дети были способны страдать за Него. «А что же Нерон, мама?» Нерон в тот же день был убит, и его место занял другой император. А в Риме росла и крепла христианская церковь. Вот такая история, сынок. Что теперь скажешь о своей прививке? Мальчик уверенно ответил. «Я обязательно завтра сам схожу к медсестре. Ты права, мама. Христианину нельзя быть трусом. Никогда. Спасибо тебе, мама, за такой интересный рассказ».

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Чарльза Спержена. В 6 часов в эфир выйдет музыкальный час, в 7 часов чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов слушайте проповедь Вениамина Хорева, в 9 часов чтение книги и в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Остановимся снова и поразмышляем еще над одним злом, которое бесстыдно заявляет о себе в стенах каждой церкви. Бывают прискорбные случаи вероотступничества в такой большой церкви, как эта. Нам часто приходится открывать истинный характер тех мужчин и женщин, которые однажды казались вполне пригодными для неба, но на проверке выявилось, что в них никогда не было укоренного семя. Нет большего испытания для истинного служителя, чем отступничество его паствы. Вся злоба людская не в состоянии вызвать на этих глазах слезы, но отступничество способно сделать это. Увы, когда тот, кого я любил, уходил с путей Божьих, когда те, кто сидел рядом с нами за одним столом и участвовал с нами в священных таинствах, уходили от нас и бесчестили церковь и имя Христа, для меня это были моменты глубоких духовных страданий. Иногда эти случаи столь же вопиющи, сколь и болезненны, и так же отвратительны, как и прискорбны. Некоторые из тех, кто когда-то были в Божьем святилище, стали пьяницами, блудниками, и Бог Небес знает, кем еще. Они согрешили против всего, что пристойно, а также против всего, что свято. При воспоминании об этом глаза наполняются слезами. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез?» Я плакал бы день и ночь о пораженных дщери народа моего. Ни один враг не поражает так, как перебежчик. Никто не доставляет столько мучений, как те, кто укрывались под нашими крыльями, а потом улетели питаться со стервятниками мертвятиной порока и греха. Но здесь остановимся. Почему же служитель не оставляет своего вероисповедания и не возвращается, как пес на свою блевотину, и не идет, как вымытая свинья, валяться в грязи? Почему диакон этой церкви не совратился на искривленные пути, не отрекся от веры и не стал хуже неверующего? Как удается стольким членам церкви так хранить себя, что грязный не касается их? О, возлюбленные, я могу сказать о себе, что я бесконечное чудо благодати. Если ты, Господь, оставишь меня хоть на миг, я окончательно погиб. Если Авраама оставит Бог, он начинает хитрить и откажется от жены. Если будет оставлен Ной, он станет пьяницей и откроется его срамота. Лот, упившись вином, станет наслаждаться кровосмесительными объятиями, и плод его плоти станет свидетельством его позора. Также, если Давид, муж, угодный Богу, будет оставлен, жена Урия скоро покажет миру, что в человеке, которого любит Бог, злое, неверующее сердце, уводящее его от живого Бога. О, не будь безрассудно самоуверенным, христианин! Как можно больше полагайся на Бога, но не доверяй себе. Ты можешь еще стать всем, что порочно и гнусно, если суверенная благодать не удержит и не сохранит тебя до конца. Помни, если ты сохранен, то венец за твое спасение принадлежит пастырю Израиля, а ты знаешь, кто он, ибо он сказал: «Я Господь, хранитель его», то есть виноградника, «в каждое мгновение напояю его, ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Вы знаете, кто может соблюсти вас от падения и поставить перед славою своею непорочными в радости». Воздайте же всю славу Царю Бессмертному, Невидимому, Единственному, Мудрому Богу вашему Спасителю, который вас так сохранил. Позвольте, я приведу еще одно противопоставление. Еще раз я приглашаю вас возблагодарить Господа. Мы с вами присоединились к церкви, а сколько наших бывших товарищей попали под осуждение, в то время как мы спасены? Сколько их, кто были не хуже нас, оказались на дне ада? Представьте их невыносимые мучения. Нарисуйте в своем воображении их неописуемые страдания. Духом спуститесь на мгновение к огненным вратам. Войдите в обитель отчаяния, где правит справедливость на своем железном троне. Пройдите около страшных камер тех, кто навечно осужден. Посмотрите на извивающегося червя, который не умирает, на истекающие кровью сдавленные его кольцами сердца. Посмотрите также на то неугасимое пламя и на души, что изнемогают в терзаниях, которые нам неведомы. Посмотрите, если сможете, но вы не сможете, потому что ослепнут ваши глаза от увиденной казни. Ваши волосы вмиг станут седыми от этого ужасающего зрелища. О, в то время, как вы стоите и размышляете об этом царстве смерти, безысходности и вечных мук, вспомните, что там оказались бы и вы, если бы не суверенная благодать. Для вас готова на небе арфа. Она ждет вас. Когда вы окончите свой путь, вас ждет венец. У вас есть обитель, вечный и нерукотворный дом на небесах. Но почему ты уже не принадлежишь дьяволу? Кто тот, что дал тебе благодать? Добрую надежду, что никогда не войдешь в это место страданий. О, расскажи об этом всему миру. Расскажи это во времени и вечности, что это сделала свободная благодать. Свободная благодать совершила это от начала до конца. Я был головней в огне, но он выхватил меня оттуда, охладил мои ожоги своей кровью. И сейчас провозглашает, что я с ним вечно буду на небесах. Остановитесь, братья, и подумайте о том, что некоторые из ваших прежних дружков, ваших товарищей по кутежам и попойкам сейчас в аду, а вас там нет. И благодаря благодати Божьей никогда там не будет. Почему так? Почему? Благословен будь Господь мой, отныне и во веки вечные. Славьте Его имя. Все это совершила благодать. Нет, я никогда не буду носить цепи. Я никогда не буду вздернут на эту дыбу и не испытаю жар того огня. С полной уверенностью я заявляю, что причина, по которой я избегу всего этого и буду прославлен, находится не во мне, а в нем. Он отличил меня. Я не имею ничего, чтобы не получил. Что мы скажем на все это? Поскольку Бог отличил меня, то первая молитва, которую нам следует произнести сейчас, должна быть: «Господь, смири нас, удали от нас гордость и прости, о Боже, что мы такие звери вообще смеем гордиться». Если бы не божественная любовь, мы в этот час, вероятно, были бы с нашим отцом дьяволом. И станем ли гордиться от того, что сейчас мы в доме нашего Отца Небесного? Прочь, чудовище! Иди и пребывай с фарисеями. Гордость хорошо уживается с человеком, который в собственных глазах всегда был добродетельным. Уходи прочь и живи с теми, кто с первого дня и до настоящего часа верит в свои добрые дела. Но уйди от меня. Я первый из грешников, и буду ли гордиться, получив спасение суверенной благодатью? «Тебе не место в моем сердце, чудовище! Убирайся вон, прочь от меня! Такая милость после такой недостойности, такое принятие Богом! Уходи, гордость, уходи прочь!» И еще один урок. Если только Бог отличил нас, то разве не может Он отличить и других точно так же? «После того, как Господь спас меня, — делится один человек, — я с тех пор никогда не терял надежды на спасение других людей. Давайте говорить то же самое. Если были приняты вы, почему не быть принятым другому? Разве теперь, когда вы спасены, вы не перестанете молиться за другого?» Я однажды слышал, как кто-то говорил о своем ребенке. «Я с трудом верю в то, что он когда-нибудь обратится. Но ведь вы же получили прощение. И если Господь смог сделать это, то Он может сделать все. Я уверен, что если Господь привел меня к своим ногам, то уже не осталось ни одного в мире человека, столь недостойного, как я. Если Он привел меня принять Его благодать, Его суверенную любовь, Его драгоценную кровь, и меня заставил полюбить Его, то нет для Него ничего невозможного. О Господи, если Ты растопил это стальное сердце и смягчил эту каменную душу, Ты способен сокрушить все. Если Ты разбил это холодное железо и сталь, то что тебе не под силу? Ободрись, христианин, зная о том, что Бог, который отличил тебя, может отличить любого. Не может быть обстоятельств, справиться с которыми у него не хватит сил. Если Он привел тебя, Он может привести всех. Посему утром сей семя твое и вечером не давай отдыха руке твоей, потому что ты не знаешь, то или другое будет удачнее, или то и другое равно хорошо будет. Итак, кто отличил меня? Это сделал мой Господь. Значит, Ему должен я служить больше, чем другим. Однажды наш Спаситель спросил, «Что вы особенного делаете?» Этот вопрос можно с полным основанием задать каждому здесь присутствующему христианину. «Мои дорогие друзья, вы не должны довольствоваться, если вы делаете столько же, сколько делают другие. Фактически, мы вообще не должны никогда довольствоваться тем, что делаем, но всегда стараться делать больше для того, кто так много сделал для нас. Даже если я отдам мое тело, мою плоть на то, чтобы разрезал ее нож, мои нервы на дыбу, а сердце на копье, то и тогда я не воздам ему всего, что он заслуживает. Нет, если бы я прошел через ужасы мученичества, это было лишь жалкой данью за любовь столь удивительную, столь божественную. Что делаете вы, мои друзья? Что делаете вы, мои братья и сестры? Я не стану обвинять вас. Я осужу себя, если буду осуждать вас. Но я исповедую свои грехи и призываю вас исповедовать свои. Я стараюсь служить своему господину, но я служу ему не так, как должен служить. Каждое совершенное мной действие опорочено либо тем, что предпринято без молитвы о благословении, либо отсутствием упования на моего Господа, либо той гордостью, которую испытываю, оглядываясь на совершенное. Я слишком часто обнаруживаю склонности служить себе, вместо того, чтобы служить Христу. Постоянное стремление скорее исполнить труд, нежели сделать его достойно. И когда я задумываюсь над всем этим, о, я признаю, что я нерадивый слуга». «Смилуйся, о милостивый Господь, над моими добрыми делами, так же, как и над моими скверными делами, потому что даже самые лучшие из моих дел скверны и сами по себе недостойны принятия. Я уверен, что некоторые из вас немного более меня нуждаются в том, чтобы услышать это. Давайте же перестанем хвалиться». Я знаю, здесь есть те, кто не служит Христу. Некоторые члены этой церкви ничего не делают. Вы и не думаете о том, чтобы послужить Христу, не так ли? Вы регулярно вносите пожертвования, вы делаете то, что вам говорят, но подаете ли вы Христу тайно? Отдаетесь ли вы Ему всецело, когда никто не знает об этом? Посвящаете ли вы Ему свое время? Избрали ли вы себе поле деятельности и сказали: «Это мой труд, и благодатью Божьей я буду его совершать»? О, невозможно выразить, сколько нужно сделать и как мало делателей. Как бы я хотел, чтобы вся церковь была живая и активная, такая, чтобы, как только возникла нужда, тут же объявились те, кто готов ее восполнить, и чтобы ни один труд не оставался без желающих и способных его выполнить. Не бойтесь, если будет слишком много, а не слишком мало тех, кто помогает его осуществлению. О, если бы у нас был добрый дух древней церкви, дух проповедовать наше христианство повсюду! Необходимо, чтобы на многих окраинах Лондона возникали новые евангельские церкви. Я могу указать на множество мест в моем собственном районе, 7 или 8, 9 или 10 подряд, в которых нужна церковь. В каждом месте живут верующие, которые не думают о том, чтобы, объединившись, создать новое место общения. Но поскольку их личные нужды, возможно, в каком-то отдаленном месте, но все же удовлетворяются, они забывают о сотнях и тысячах тех, кто теснится вокруг них. О, нужно сделать очень многое, и очень мало времени отпущено на это. Всего лишь несколько недель, и те из нас, кто был более других возлюблен, кто думал, что может слезами омыть ноги Спасителя и вытереть их волосами, больше не будет иметь возможности распространять имя и славу нашего чудного Искупителя. Отдадимся же всецело Его делу, посвятим наше время служению Ему. Будем содержать наши сердца в Его любви, и будем через это благословенны, ибо, пламенея к Христу, взаимной любовью, мы почувствуем, как Его любовь все с большей силой изливается в наши сердца и все полнее освещает наш разум. Да пошлет Святой Дух свое благословение на эти шероховатые слова. Они шероховаты, потому что вырвались из моего сердца, и я не успевал их оттачивать и отшлифовывать. Прими их, Боже, и пусть, братья и сестры, Бог благословит их для вас, чтобы вы больше любили Его, того, который есть моя надежда, моя радость, мое утешение и все для меня во всем.

Возможно, вечером сегодня ты, как обычно, выпьешь чай, а мысли будут где угодно. Суетных дум хоть отбавляй. Возможно, включишь ты программы, что отвлекают от забот, что, просмотрев чужие драмы, своей судьбы не видя ход. И перед сном поразмышляешь, как воплотишь свою мечту, но строя планы, ты не знаешь, глаза откроешь ли к утру, когда твой час спустя неделю, еще 5 лет, и где черта, что ждет тебя за Божьей дверью, она надолго ль заперта? Какому веришь ты финалу, кому ты душу доверял? Ведь нашу жизненную карту никто нам в руки не давал. Но ты решил, что все предвидишь, и примирение с Творцом опять на завтра отодвинешь. А завтра, покидая дом, откуда знаешь, сев в машину и дверь захлопнув за собой, что, как и прежде, будут силы открыть ее своей рукой? Не знаешь, обувь обувая, ее дано ли снова снять? Мой друг, прошу тебя, немедли беги к Иисусу прямо сейчас. Не отвергай подарок Божий, молись сейчас. Сейчас и тут, возможно, завтра будет поздно, не хватит слов или секунд.

жив Господь в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Иеремия 4:2.

0: Уважаемые наши радиослушатели, мы искренне рады всех вас приветствовать на волнах нашего радио. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте музыкальный час. А в 7 часов в эфир выйдет чтение Библии, а затем передача «Хлеб насущный».
1: Прощение. Прощу, прощаю. Слово сказано, и к миру тоненькая нить. Но как простить? Не только разумом, от сердца искренно простить. Отбросить все обиды в прошлое, зачем нести тяжелый груз? Как сердцем помнить лишь хорошее? Ты научи меня, Иисус. Хочу простить, но не прощается, я вновь обиды достаю. Хочу забыть, не забывается, а не прощая, не люблю. Простить нельзя, какая строгая, нельзя простить, и в сердце яд. Господь, а Ты простил мне многое, но как же я, но как же я? Спешу из сердца горечь выплеснуть, и задыхаюсь от обид. Любовь не так. Любовь все вытерпит. Любовь поймет. Любовь простит. Любовь не скажет слова лишнего, прощением не упрекнет. И мостик, перебросив к ближнему, глубокий ров перешагнет. Любовь прощает. Вот решение. Ладонью приглушая боль, так далеко пойдет прощение, как далеко пойдет любовь.

Твои, Господь мой, небеса, и вся вселенная Твоя, земля, трава, на ней роса, Твои поля, моря и я. И я, устроенный Тобой, из праха взятый, но живой, с моей единственной судьбою, с душою, сердцем, головой. Ты, мой Христос, Создатель мой, Ты дал мне жизнь, Ты дал мне свет, Ты указал мне путь прямой туда, где рай, где горя нет. А я упрям, бреду во мгле, и, как Израиль, все ропщу, и, к сожалению, на земле себе сокровища ищу. Ты в слове учишь помышлять меня о горнем, неземном, а я тяну порою вспять и злые помыслы со мной. Я бедный, бедный человек, и раб я низменных страстей, влачу свой жалкий краткий век во власти дьявольских сетей. Я нах, презрен, я нищий сир, я весь из чаяний пустых, в душе моей не Божий мир, а царство бренной суеты. Но Ты, Спаситель дорогой, с любовью глядя на меня, мне предлагаешь путь другой. За маловерье не виня. Ты долготерпишь, ждешь, зовешь грехи к ногам Твоим сложить. Ты дар спасения даешь и предлагаешь вечно жить. О, безрассудный человек, кто б ни был, он ли, и я ли, ты, дай Богу высветить Твой век в бездонье черной пустоты. Тебя не роботом создал Творец, а с волею живой. Идут, спешат Твои года, так что подумай головой. Так что подумай головой и сердцем для себя реши вопрос один. С кем путь земной тебе для вечности вершить? А вечность ждет. Она для нас уже с Тобою у порога, и каждый прожитый здесь час нас приближает к встрече с Богом. Та встреча — счастье для тех, кто жизнь Иисусу посвятил, но страх и горе, кто свой грех не исповедал, а растил. Мой Иисус, возгрей во мне надежду, веру и любовь, очисти сердце мне вполне, с Тобой ко встрече приготовь.

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Совсем не ценим время мы порой, что дни лукавы забываем часто, а ведь последний час не за горой. К нам каждый миг он может постучаться. Совсем не тем порой мы дорожим, чем дорожить должны на самом деле. Столь часто мы торопимся, спешим, не те перед собою видя цели. Самих себя желаем оправдать, что, дескать, нету Божьего запрета на то, что покупать, приобретать. Совсем не ценим время мы порой. Готовы столько сил своих отдать, и время тратим, да не дни, а годы, чтоб только от прогресса не отстать, да потакать при том капризам моды. Автомобиль престижной марки чтоб, и дом, которым можно бы гордиться, побольше, побогаче гардероб, чтоб средь своих же чем-то отличиться. Преображает 21 век порой и веру в мелкую монету, но, как заметил мудрый человек, для многого на небе места нету. Там нет, увы, стоянок для авто, и гаражей для них там нету тоже. Не сможет взять туда с собой никто комод или чемодан, или шкаф одежный. На небесах подъемных кранов нет, чтоб мы туда дома свои подняли, которые в течение многих лет добром самобозвенно наполняли. А разве мы не слышали о том, а разве нам об этом неизвестно, что в небе есть нерукотворный дом, и в нем Господь нам приготовил место? Что можем взять с собою мы туда? Любовь, надежду, веру в воскресение, желание славить Господа Христа и благодарность за свое спасение, готовность вечности Ему служить, а ныне не заботиться о многом, но так земную жизнь свою прожить, чтоб с радостью потом предстать пред Богом. Слава Богу.

жив Господь в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Иеремия 4:2.

0: Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Вениамина Хорева.
1: Двадцать первая глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо твое к Иерусалиму и произнеси слово на святилище, и изреки пророчество на землю Израилеву, и скажи земле Израилевой, так говорит Господь Бог, вот я на тебя». И извлеку меч мой из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого. А для того, чтобы истребить у тебя праведного и нечестивого, меч мой из ножен своих пойдет на всякую плоть от юга до севера. И узнает всякая плоть, что я, Господь, извлек меч мой из ножен его, и он уже не возвратится». Ты же, Сын Человеческий, стенай, сокрушая бедра твои, и в горести стенай перед глазами их. И когда скажут тебе, отчего ты стенаешь, скажи от слуха, что идет, и растает всякое сердце, и все руки опустятся, и всякий дух изнеможет, и все колена задрожат, как вода. Вот это придет, и сбудется, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество и скажи, так говорит Господь Бог, скажи, меч, меч наострен и вычищен, наострен для того, чтобы больше заколоть, вычищен, чтобы сверкал, как молния. Радоваться ли нам, что жезл сына моего презирает всякое дерево? Я дал его вычистить, чтобы взять в руку. Уже наострен этот меч и вычищен, чтобы отдать его в руку убийцы. Стенай и рыдай, Сын Человеческий, ибо он на народ мой, на всех князей Израиля. Они отданы будут под меч с народом моим, посему ударяй себя по бедрам. Ибо он уже испытан. И что, если он презирает и жезл? «Сей не устоит, — говорит Господь Бог. Ты же, Сын Человеческий, пророчествуй и ударяй рукою об руку, и удвоится меч, и утроится, меч на поражаемых, меч на поражение великого, проникающий во внутренность жилищ их. Чтобы растаяли сердца, и чтобы падших было более, я у всех ворот их поставлю грозный меч, увы». Сверкающий, как молния, наостренный для заклания. Соберись и иди направо, или иди налево, куда бы ни обратилось лицо твое. И я буду рукоплескать и утолю гнев мой, я, Господь, сказал. И было ко мне слово Господне. И ты, Сын Человеческий, представь себе две дороги, по которым должно идти мечу царя Вавилонского. Обе они должны выходить из одной земли, и начертай руку, начертай при начале дорог в города. Представь дорогу, по которой меч шел бы в Равву сынова Моновых и в Иудею, и укрепленный Иерусалим. Потому что царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания, трясет стрелы, вопрошает Терафимов, рассматривает печень. В правой руке у него гадание в Иерусалим, где должно поставить тараны, открыть для побоища уста, возвысить голос для военного крика, подвести тараны к воротам, насыпать вал, построить осадные башни. Это гадание показалось в глазах их лживым. Но так как они клялись клятвою, то он, вспомнив о таком их верломстве, положил взять его. Посему так, говорит Господь Бог, так как вы сами приводите на память беззаконие ваше, делая явным преступления ваши, выставляя на вид грехи ваши во всех делах ваших, и сами приводите это на память, что вы будете взяты руками. И ты, недостойный, преступный вождь Израиля, которого день наступил ныне, когда нечестью его положен будет конец. Так говорит Господь Бог, сними с себя диадему и сложи венец. Этого уже не будет. Униженное возвысится, и высокое унизится. Не зложу, и его не будет, доколе не придет тот, кому принадлежит он, и я дам ему. И ты, сын человеческий, изреки пророчества и скажи, так говорит Господь Бог о сынах Аммона и о поношении их, и скажи, меч обнажен для заклания, вычищен для истребления, чтобы сверкал, как молния. Чтобы тогда, как представляют тебе пустые видения и ложно гадают тебе, и тебя приложил к обезглавленным нечестивцам, которых день наступил, когда нечестью их положен будет конец. Возвратить ли его в ножны его, на место, где ты сотворен, на земле происхождения твоего буду судить тебя, и изолью на тебя негодование мое, дохну на тебя огнем ярости моей и отдам тебя в руки людей свирепых, опытных в убийстве. Ты будешь пищею огню, кровь твоя останется на земле, не будут и вспоминать о тебе, ибо я, Господь, сказал это». 22 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, и ты, сын человеческий, хочешь ли судить город крови? Выскажи ему все мерзости его. И скажи так, говорит Господь Бог, о город, проливающий кровь среди себя, чтобы наступило время твое и делающий у себя идолов, чтобы осквернять себя. Кровью, которую ты пролил, ты сделал себя виновным, и идолами, каких ты наделал, ты осквернил себя». И приблизил дни твои и достиг годины твоей. За это отдам тебя на посмеяние народам, на поругание всем землям. Близкие и далекие от тебя будут ругаться над тобою, осквернившим имя твое, прославившимся буйством. Вот начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих были у тебя, чтобы проливать кровь. У тебя отца и мать злословят, пришельцу делают обиду среди тебя, сироту и вдову притесняют у тебя. Святынь моих ты не уважаешь, и субботы мои нарушаешь. Клеветники находятся в тебе, чтобы проливать кровь, и на горах едят у тебя идоложертвенные, среди тебя производят гнусность. Наготу отца открывают у тебя». Жену во время очищения нечистот ее насилуют у тебя. Иной делает мерзость с женою ближнего своего. Иной оскверняет сноху свою. Иной насилует сестру свою, дочь отца своего. Взятки берут у тебя, чтобы проливать кровь. Ты берешь рост и лихву, и насилием вымогаешь корость у ближнего твоего. А меня забыл, говорит Господь Бог. И вот я всплеснул руками моими о корыстолюбии твоем, какое обнаруживается у тебя, и о кровопролитии, которое совершается среди тебя. Устоит ли сердце твое? Будут ли тверды руки твои в те дни, в которые буду действовать против тебя? Я, Господь, сказал и сделаю. И расселю тебя по народам, и развею тебя по землям, и положу конец мерзостям твоим среди тебя. И сделаешь сам себя презренным пред глазами народов, и узнаешь, что я Господь. И было ко мне слово Господне, «Сын человеческий, дом Израилев сделался у меня изгорью, все они олово, медь и железо, и свинец в горниле, сделались как изгорь серебра. Посему так, говорит Господь Бог, так как все вы сделались изгорью, зато вот я соберу вас в Иерусалим. как в горнило кладут вместе серебро и медь и железо, и свинец и олово, чтобы раздуть на них огонь и расплавить, так я во гневе моем и в ярости моей соберу и положу и расплавлю вас. Соберу вас и дохну на вас огнем негодования моего, и расплавитесь среди него. Как серебро расплавляется в горниле, так расплавитесь и вы среди него, и узнаете, что я, Господь, излил ярость мою на вас. И было ко мне слово Господне: «Сын человеческий, скажи ему: ты земля неочищенная, не орошаемая дождем в день гнева. Заговор пророков ее, среди нее, как лев рыкающий, терзающий добычу, съедают души, оббирают имущество и драгоценности и умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой и оскверняют святыни мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия между чистым и нечистым, и от суббот моих они закрыли глаза свои, и я унижен у них. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают им ложное, говоря: так говорит Господь Бог, тогда как не говорил Господь. А в народе угнетают друг друга, грабят и притесняют бедного и нищего, и пришельца угнетают несправедливо. Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо мною в проломе за сию землю, чтобы я не погубил ее, но не нашел. Итак, изолью на них негодование мое, огнем ярости моей истреблю их, поведение их обращу им на голову, говорит Господь Бог». 23 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне, сын человеческий. Были две женщины, дочери одной матери. И блудили они в Египте, блудили в своей молодости. Там измяты груди их, и там растлили девственные сосцы их. Имена им — Большей Огола, а сестре ее — Оголива. И были они моими, и рождали сыновей и дочерей, и именовались Огола Самарией, а Оголива Иерусалимом. И стала Огола блудить от меня, и пристрастилась к своим любовникам, к ассириянам, к соседям своим, к одевавшимся в ткани яхонтового цвета, к области начальникам и градоправителям, ко всем красивым юношам-всадникам, ездящим на конях. И расточала блудодеяния свои со всеми отборными из сынов Ассура, и оскверняла себя всеми идолами их, тех, кому не пристращалась. Не переставала блудить и с египтянами, потому что они с нею спали в молодости ее, и растлевали девственные сосцы ее, и изливали на нее похоть свою. Зато я и отдал ее в руки любовников ее, в руки сынов Ассура, которым она пристрастилась. Они открыли наготу ее, взяли сыновей ее и дочерей ее, а ее убили мечом. И она сделалась позором между женщинами, когда совершили над нею казнь. Сестра ее, Оголива, видела это, и еще развращеннее была в любви своей, и блужение ее превзошло блужение сестры ее. Она пристрастилась к сынам Ассуровым, к области начальникам и градоправителям, соседям ее, пышно одетым, к всадникам, ездящим на конях, ко всем отборным юношам. И я видел, что она осквернила себя, и что у обеих их одна дорога. Но это еще умножило блудодеяния свои, потому что, увидевши вырезанных на стене мужчин, красками нарисованные изображения халдеев, опоясанных по чреслам своим поясом, с роскошными на голове их повязками, имеющих вид военачальников, похожих на сынов Вавилона, которых родина — земля халдейская, она влюбилась в них по одному взгляду очей своих и послала к ним в Халдею послов. И пришли к ней сыны Вавилоновы на любовное ложе, и осквернили ее блудодейством своим, и она осквернила себя ими, и отвратилась от них душа ее. Когда же она явно предалась блудодеяниям своим и открыла наготу свою, тогда и от нее отвратилась душа моя, как отвратилась душа моя от сестры ее. И она умножала блудодеяния свои, вспоминая дни молодости своей, когда блудила в земле египетской, и пристрастилась к любовникам своим, у которых плоть ослиная, а похоть, как у жеребцов. Так ты вспомнила распутство молодости твоей, когда египтяне жали сосцы твои из-за девственных грудей твоих. Посему оголиво так говорит Господь Бог: вот я возбужу против тебя любовников твоих, от которых отвратилась душа твоя, и приведу их против тебя со всех сторон, сынов Вавилона и всех халдеев, из Пехода, из Шоа и Коа, и с ними всех сынов Ассура, красивых юношей, области начальников и градоправителей, сановных и именитых, всех искусных наездников, и придут на тебя с оружием, с конями и колесницами, и со множеством народа, и обступят тебя кругом в латах, со щитами и в шлемах, и отдам им тебя на суд, и будут судить тебя своим судом. И обращу ревность мою против тебя, и поступят с тобою яростно, отрежут у тебя нос и уши, а остальное твое от меча падет. Возьмут сыновей твоих и дочерей твоих, а остальное твое огнем будет пожрано. И снимут с тебя одежды твои, возьмут наряды твои, и положу конец распутству твоему и блужению твоему, принесенному из земли египетской, и не будешь обращать к ним глаз твоих, и об Египте уже не вспомнишь. Ибо так, говорит Господь Бог, вот я предаю тебя в руки тех, которых ты возненавидела, в руки тех, от которых отвратилась душа твоя, и поступят с тобою жестоко, и возьмут у тебя все, нажитое трудами, и оставят тебя нагою и непокрытою, и открыта будет срамная нагота твоя, и распутство твое, и блудодейство твое. Это будет сделано с тобою за блудодейство твое с народами, которых идолами ты осквернила себя. Ты ходила дорогою сестры твоей, зато и дам в руку тебе чашу ее. Так, говорит Господь Бог, ты будешь пить чашу сестры твоей глубокую и широкую, и подвергнешься посмеянию и позору по огромной вместительности ее. Опьянение и горести будешь исполнена. Чаша ужаса и опустошения, чаша сестры твоей Самарии. И выпьешь ее, и осушишь, и черепки ее оближешь, и груди твои стерзаешь, ибо я сказал это, говорит Господь Бог. Посему так, говорит Господь Бог, так как ты забыла меня и отвратилась от меня, то и терпи за беззаконие твое и за блудодейство твое. И сказал мне Господь: «Сын человеческий, хочешь ли судить оголу и оголиву? Выскажи им мерзости их, ибо они прелюбодействовали, и кровь на руках их, и с идолами своими прелюбодействовали, и сыновей своих, которых родили мне, через огонь проводили в пищу им. Еще вот что они делали мне: оскверняли святилище мое в тот же день и нарушали субботы мои. Потому что, когда они заколали детей своих для идолов своих, в тот же день приходили в святилище мое, чтобы осквернять его. Вот как поступали они в доме моем. Кроме этого, посылали за людьми, приходившими издалека. К ним отправляли послов, и вот они приходили. И ты для них умывалась, сюрмила глаза твои и украшалась нарядами, и садилась на великолепное ложе, перед которым приготовляем был стол, и на котором предлагала ты благовонные курения мои и елей мой. И раздавался голос народа, ликовавшего у нее, и к людям из толпы народной вводимы были пьяницы из пустыни. И они возлагали на руки их запястья и на головы их красивые венки. Тогда сказал я об одряхлевшей в прелюбодействии: теперь кончится блудодеяние ее вместе с нею. но приходили к ней, как приходят к жене блудницы, так приходили к Оголе и Оголиве, к распутным женам. Но мужи праведные будут судить их, они будут судить их судом прелюбодеец и судом проливающих кровь, потому что они прелюбодейки, и у них кровь на руках. Ибо так сказал Господь Бог, созвать на них собрание и предать их озлоблению и грабежу. И собрание побьет их камнями и изрубит их мечами своими, и убьет сыновей их и дочерей их, и дома их сожжет огнем. Так положу конец распутству на этой земле, и все женщины примут урок и не будут делать срамных дел подобно вам, и возложат на вас ваше распутство, и понесете наказание за грехи с идолами вашими, и узнаете, что я Господь Бог». 24 глава книги пророка Иезекииля. «И было ко мне слово Господне в девятом году, в девятом месяце, в десятый день месяца. Сын человеческий, запиши себе имя этого дня, этого самого дня. В этот самый день царь Вавилонский подступит к Иерусалиму. И произнеси на мятежный дом притчу, и скажи им, так говорит Господь Бог, поставь котел, поставь и налей в него воды, сложи в него куски мяса, все лучшие куски, бедра и плеча, и наполни отборными костями. Отборных овец возьми и разложи под ними кости, и кипяти до того, чтоб и кости разварились в нем. Посему так говорит Господь Бог: горе городу крови, горе котлу, в котором есть накипь, из которого накипь его не сходит. Кусок за куском его выбрасывайте из него, не выбирая по жребию. Ибо кровь его среди него, он оставил ее на голой скале, не на землю проливал ее, где она могла бы покрыться пылью. Чтобы возбудить гнев для совершения мщения, я оставил кровь его на голой скале, чтобы она не скрылась. Посему так говорит Господь Бог: горе городу крови, и я разложу большой костер, прибавь дров, разведи огонь, вывари мясо, пусть все сгустится и кости перегорят. И когда котел будет пуст, поставь его на уголье, чтобы он разгорелся, и чтобы медь его раскалилась, и расплавилась в нем нечистота его, и вся накипь его исчезла. Труд будет тяжелый, но большая накипь его не сойдет с него, и в огне останется на нем накипь его. В нечистоте твоей такая мерзость, что сколько я не чищу тебя, ты все нечист. От нечистоты твоей ты и впредь не очистишься. Доколе ярости моей я не утолю над тобою. Я Господь, я говорю, это придет, и я сделаю. Не отменю и не пощажу, и не помилую. По путям твоим и по делам твоим будут судить тебя, говорит Господь Бог. И было ко мне слово Господне: сын человеческий, вот я возьму у тебя язвою утеху очей твоих. Но ты не сетуй и не плачь, и слезы да не выступают у тебя. Вздыхай в безмолвии, плача по умерших не совершай. Но обвязывай себя повязкою и обувай ноги твои в обувь твою, и бороды не закрывай, и хлеба от чужих не ешь. И после того, как говорил я поутру слово к народу, вечером умерла жена моя, и на другой день я сделал так, как повелено было мне. И сказал мне народ: не скажешь ли нам, какое для нас значение в том, что ты делаешь? И сказал я им: ко мне было слово Господне. Скажи дому Израилеву так, говорит Господь Бог, вот я отдам на поругание святилище мое, опору силы вашей, утеху очей ваших и отраду души вашей. А сыновья ваши и дочери ваши, которых вы оставили, падут от меча. И вы будете делать то же, что делал я, бороды не будете закрывать, и хлеба от чужих не будете есть. и повязки ваши будут на головах ваших, и обувь ваша на ногах ваших. Не будете сетовать и плакать, но будете истаивать от грехов ваших и воздыхать друг перед другом. И будет для вас Иезекииль знамением, все, что он делал, и вы будете делать. И когда это сбудется, узнаете, что я Господь Бог. А что до тебя, Сын Человеческий, то в тот день, когда я возьму у них украшение славы их, очей и утеху очей их, и отраду души их, сыновей их и дочерей их, в тот день придет к тебе спасшийся оттуда, чтобы подать весть в уши твои. В тот день при этом спасшимся откроются уста твои, и ты будешь говорить, и не останешься уже безмолвным, и будешь знамением для них, и узнают, что я Господь.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Ефесянам 5 глава. Одна из жемчужин Божьей мудрости – повеление дорожить временем. Во всей гамме Божьего богатства апостол Павел выделяет то особенное богатство, которое Бог дает всем одинаково – это время. Апостол Павел выделяет время как то, чем надо дорожить христианину, и повелевает нам быть мудрыми, поступать осторожно, не так, как неразумные, быть рассудительными, познавать волю Божью, дорожить временем. Бог создал все видимое и невидимое. Он создал человека, Он создал время и поместил человека в определенные условия пребывания. И есть самые разные дары и богатства от Господа, которыми мы привыкли пользоваться, и мы их способны не замечать. Например, дар веры, дар спасения, вечной жизни, дар молитвы и возможность общения с любящим и всемогущим Богом, дар благовестия другим людям о Христе, дар любви и так далее. Все эти дары даны нам не по нашим заслугам, а даром, по благодати. Бог желает, чтобы мы не только имели дары, но и через служение дарами приносили плоды. У каждого христианина есть разные дары, но есть особое богатство, данное каждому человеку, даже тому, кто еще не верит. Это время. Время не принадлежит нам, оно принадлежит Богу и дано нам в кредит. Бог дарует время жизни на земле, чтобы каждый человек мог подготовиться для вечной жизни с Богом. В вечности времени в обычном нашем земном понимании уже не будет, так как жизни с Богом не будет конца. И для Бога один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. И здесь, на земле, Бог желает от каждого из нас, чтобы мы исполнили свое предназначение. Он хочет, чтобы мы успели примириться с Богом, чтобы успели научиться любить, познать истину, чтобы мы смогли использовать все возможности для прославления Бога и успели реализовать то совершенное, прекрасное и божественное, что заложено в человеке. Время так быстротечно и безвозвратно. Часы отстукивают секунды, минуты, дни, месяцы, годы, эпохи. Мы стараемся что-то успеть и обычно думаем, что времени еще так много, но мы теряем лета наши как звук. Никто не может увеличить время и уменьшить его. Мы можем только правильно воспользоваться им и правильно организовать свою жизнь, чтобы иметь плоды и чтобы успеть сделать самое нужное. Дорожить временем — это значит правильно расставлять приоритеты и действовать по правилам совершенного Божьего Слова. Время не возвращает ни одного потерянного напрасно мгновения. Поэтому нужно ценить каждую минуту, каждое мгновение. Убегающее время так обманчиво, нам кажется порой, что его так много, а оно убегает, обманывая наше воображение и нашу бездеятельность. Мы часто то, что есть сегодня, так не ценим, и, глядя в завтра, ныне просто забываем. И день сегодняшний мы делаем бесцельным, ведь завтра в жизни без сегодня не бывает. Моисей просит Бога, чтобы за это короткое время Господь сделал мудрыми наши сердца и научил нас правильно пользоваться этим богатством, потому что дни лукавы. Все прекрасное совершается в тишине, и Бог всегда там, где тишина. Но тишина — это не бездеятельность, а отсутствие суеты и пустоты. Божья тишина —
всегда наполнена созидательной деятельностью. Дорожить временем — это ловить его уходящие мгновения и максимально разумно использовать их для прославления Бога, а также для приближения ко Христу. В греческом языке используется несколько слов, которые переводятся на русский язык словом «время». Одно из этих слов — «кайрос». Именно это слово использовано в Ефесянам 5:16, «дорожа временем», потому что дни лукавы. «Кайрос» означает уходящее мгновение, короткий промежуток, который исчезает и не возвращается. Примером может служить время «кайрос», которое есть у фотографа, чтобы зафиксировать бегуна, который пробегает дистанцию, или зафиксировать мотоциклиста, который скоро промчится в этой местности. Если не успеешь, то такого времени уже не будет. Это мгновение ушло и потеряно безвозвратно. Это имеет важное отношение к нам, христианам, чтобы мы могли ловить те благоприятные моменты, которые Бог дает для нашей пользы во всех сферах жизни. Дорожить временем — это правильно расставлять приоритеты, то есть сделать сначала то, что наиболее важно, что требует нашего первостепенного участия. У нас есть только небольшой промежуток времени «кайрос» в нашей земной жизни, в течение которого надо успеть сделать самое важное. Один миссионер, который много лет трудился в Африке, приводит пример, показывающий важность приоритета. В той местности только несколько раз в году идет дождь, и только тогда можно сажать орех во влажную почву. Он говорит, что если упустить то время, когда земля влажная, и не посадить орех, то дерево не примется в сухой земле, и вся работа будет бесполезной. Нужно сажать орех в землю сразу после дождя. В русском языке есть пословица, отражающая важность приоритета: «Куй железо, пока горячо». Время «кайрос» требует от нас, чтобы мы ловили важный и нужный момент в жизни. Правильно выбрать приоритеты — это значит отдавать предпочтение лучшему, отдавать предпочтение тому, что имеет вечные ценности. Все то, что в уходящем времени не войдет в вечность, что не имеет ценности в глазах Бога, то исчезнет навсегда. И потому оно не имеет никакой ценности. Но как много у нас такого в жизни? Это то, о чем сказал Екклезиаст. Вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Всему должно быть свое время, но всегда не проходит время любить. Есть такие мгновения в отношениях с женой, с друзьями, которые запоминаются на всю жизнь и сияют ярким светом любви. Нам нужно торопиться дарить такие мгновения ближним. «Время — это лицезреющее свои осуществления вечность», — любил говорить Платон. Для того, чтобы мы лицезрели вечность каждое мгновение, надо спешить делать то, о чем никогда не будешь жалеть. Вот то, о чем никогда не пожалеет человек, если всегда говорил правду, если никогда не участвовал в осуждении, если не отвечал злом на зло, если побеждал зло и ненависть к людям и спешил прощать, потому что время во зле и непрощении — это худшее время в жизни человека, которое отделяет его от Бога и от вечности. Если искал не своей пользы, а пользы другого, если спешил раскаиваться в грехах и ошибках и открыто признавал их, если всегда поступал по любви, если стоял за истину, если имел чистые мысли и слова, если был верен Христу в любых обстоятельствах, если стойко переносил страдания и не роптал на Господа и на ближних, будучи уверенным, что действия Божьи всегда совершенны. Если христианин так живет во времени и так его использует, то он поступает мудро, и он будет получать помощь и благословение от Господа. И пусть результат и плоды будут не сразу, но не обязательно будут. И пусть не всегда он будет высок в глазах людей, но он всегда будет высок в глазах Господа.
и его жизнь будет наполнена Божьей красотой и смыслом. Мы все равны перед уходящими мгновениями, но нам надо всем научиться пленять время в послушание Божьей воле. Всему свое время Господь предназначил. Есть время смеяться, есть время для плача, есть время рождения и время для смерти, есть время покоя и дни круговерти.

Моим ладоням трепетную жизнь, святую искру, легкую, как ветер, Господь доверил и сказал: «Держи, она твоя, ты за нее в ответе». Иду вперед в круговороте дней, несу в тревоге, затаив дыханье, ту искру, сердце дочери моей, мою частицу, Божие создание, всю силу нежной, любящей души, всю мудрость материнского прозренья вливаю в эту трепетную жизнь и наполняю каждое мгновенье. Борюсь за каждый шаг ее и взгляд, за каждое услышанное слово, моленьем беспокойным дух объят. Порой бываю резкой и суровой. Мой труд велик среди земных проклятий хранить частицу Божьего огня. За все пороки моего дитяти

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб,

жив Господь в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Иеремия 4:2.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами, и в продолжении нашей программы предлагаем вашему вниманию послушать проповедь Вениамина Хорева, а в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Я благодарен Богу за то, что мы можем размышлять об этой великой истине хождения перед Богом в непорочности. Тема моя – это принципы непорочности в жизни Давида. Мы рассуждали уже о жизни непорочности или о принципах непорочности в жизни Иова, а сейчас мы порассуждаем о образе мышления и принципах жизни Давида. Подводя итог своей жизни, в конце уже, почти под самим, как бы, когда его жизненный путь подошел к закату, то Давид написал хвалебную песнь. И эта хвалебная песнь, она изложена в двух текстах Священного Писания, один к одному. Это Псалом 17 и вторая книга Царств, 22 глава, с 22 стиха. Можно хоть там читать, но текст один и тот же. Итак, 17 Псалом, либо вторая книга Царств, 22 глава, с 22 стиха. «Я хранил пути Господа и не был нечестивцем пред Богом моим». «Ибо все заповеди Его предо мною, и от уставов Его я не отступал, и был непорочен пред Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне». Действительно, великий Бог возвысил имя Авраама, возвысил имя Иова, возвысил имя Давида. Когда Давид умер, было о нем написано «муж, поставленный высоко». Есть люди, которые сами себя высоко ставят. А есть люди, которых Бог поставляет высоко. И прошло 1000 лет после смерти Давида, а по улицам Иерусалима ходили хороводы и пели «Осана, сыну Давида». Давид был синонимом благословения для всего Израиля. Вот такая высота, на которую Бог его поднял. В этом тексте, когда я его читал и перечитывал, у меня появился вопрос – вот Давид как бы подводит итог своей жизни и говорит: «Я был непорочен пред ним, а мой разум требовал аргументов. Я сердцем принимаю и говорю аминь, но мой разум требует аргументов». А как история с Версавией? Как после этой истории можно ли говорить и утверждать, что он был человек непорочный? Если бы у нас кандидат на пресвитерское служение имел бы в своей биографии, в своем активе вот такую историю, то я сомневаюсь, что в вашей и в нашей церкви этот замечательный брат стал бы пресвитером. Не знаю, как у вас, но у нас бы почти на 100% я убежден, что его кандидатура бы не рассматривалась. Брат был отлучен за блуд. Все, а епископ должен быть непорочен. Братья и сестры, я еще раз говорю, я ни в коем случае не сомневаюсь в верности Писания. И если Давид так говорит, аминь. Но мой разум требует аргументов. И когда я искал ответ для самого себя на этот вопрос, друзья, я его нашел. Может быть, вы еще найдете какой-то ответ и подскажете мне, и мне будет очень приятно узнать, что еще другие ответы есть. Но я хочу с вами поделиться своими размышлениями. Почему все-таки вот это определение «я был непорочен перед ним», оно как утверждение, и оно укладывается теперь в мое сердце. Братья и сестры, я для себя записал такое определение непорочности. Ну, в словаре Ожогова я посмотрел, в словаре Даля, в словарях других. Они мне эти определения кое-чем помогли, но не очень. А вот мое личное определение, понятие порок, это следующее. Порок – это устойчивый навык к греху, не поддающийся обличению, вразумлению и исправлению. Сегодня уже звучала тема «пятно или порок». Да? Если рука... Любой грех – это пятно. Любой грех – это, друзья, грязное пятно. Но руку можно отмыть, если она грязная. И одежду тоже. Но если руки нет, если у животного не было глаза, это была жертва с пороком. Если у животного не было еще чего-то, какого-то органа, это было порочно. Если руки нет, то бесполезно ее мыть. Ее просто нет. То есть порок – это устойчивый навык к греху, не поддающийся обличению, вразумлению и исправлению. Человек закостенел. И сколько его не обличает совесть, сколько его не обличает Писание, наставники, служители церкви, он не способен меняться к лучшему. Вот это уже не пятно. Это порок. То есть сначала пятно, а потом, если это пятно приобретает длительный характер, устойчивый, многолетний навык, это перерастает в привычку, в характер, в порок. То есть до тех пор, пока человек обличает совесть, обличает Писание, обличает Господь, обличает церковь и наставники, и он подается вразумлению и обличению, и идет путем исповедания, покаяния, путем осуждения греха, принятия наказания даже церковного для вразумления, и идет, соглашается, да, надо идти к свету. Упал, но идет к свету, он постоянно ищет руки Божьей, вот тянется к веру за эту руку Божью. Праведник упал и 7 раз упадет, и подымет его Господь. Пока он идет к Богу путем исповедания, это еще не порок. Но когда он не ищет путей выхода, когда он закостенел в своем и не обличает его уже ничего, и он смирился, ну, братья, принимайте меня таким, как я есть. Все, это порок. Человек принял это как за норму, свой ошибочный, греховный уклад жизни и не способен меняться. Теперь, если вот это определение теперь перенести, ну, мы же понимаем, да, из Ветхого Завета это образ, жертва с пороком, какая-то жертва, она описана, вот такая-то, такая-то, с этим нельзя приносить Богу, да? То есть это такие изъяны, которые невозможно отмыть, это все, это необратимые вещи. Вот нет у животного глаза, все, глаз не вернешь. Так вот, если теперь вот этот принцип применить к Давиду, и посмотреть реакция на обличение. То есть два царя, Саул и Давид. Саул согрешил тяжко, и Давид согрешил тяжко. Братья и сестры, если разбирать тяжесть греха, с нашей точки зрения, кто более тяжко согрешил? Саул пощадил, Давид убил беспощадно. Саул проявил жалость к овцам и Агагу. Давид беспощадно, безжалостно отнял жену и убил мужа. Закону мужа Версави. Хладнокровно. И когда ему говорят о том, что он умер, да, меч поражает направо, налево, все легко у него. То есть чисто внешняя сторона, вот мне так кажется в моих глазах, моя, конечно, оценка, она не является, я не истинная, но, может быть, ну так, чисто по-человечески, как бы внешняя сторона у Давида более отягчающие обстоятельства его вины. Безжалостность, хладнокровность. Братья и сестры, ну это мы так смотрим. А как Бог смотрит? И к Саулу, и к Давиду посылается обличитель, посылается пророк. Друзья, помните, кто пришел к Саулу вразумлять его? Самуил. Это описывается в первой книге Царств, 15 глава, 24 стих. Давайте теперь посмотрим реакцию Саула на обличение, вразумление и наставление. И реакцию Давида на обличение в грехе. Друзья, реакция у них была совершенно разная. Вот посмотрите, реакция Саула. 1 Царств, 15 глава, 24 стих. «И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово Твое, но я боялся народа и послушал гласа их. Теперь же сними с меня грех мой, воротись со мной, чтобы я поклонился Господу». И отвечал Самуил Саулу, «Не ворочусь я с тобой, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». И отвратился Самуил, чтобы уйти, но Саул ухватился за край одежды его и разодрал ее. Тогда сказал Самуил, «Ныне отверг Господь царство Израильское от тебя, и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя». И не скажет ни правды, не раскается верный Израилев, ибо не человек он, чтобы раскаяться ему. И сказал Саул, я согрешил, но почти меня ныне же перед старейшими народа моего и пред Израилем, и воротись со мной, и я поклонюсь Господу Богу твоему. Какая реакция? Знаете, вот Саулово покаяние, есть такое хорошее устойчивое выражение, Саулово покаяние. Это покаяние без обращения. Это покаяние не в жизни. Это покаяние, которое жизни духовной не дает. и ничего в жизни человека не меняет. Такое же покаяние было у Иуды. «Согрешил я, предав кровь невинную». Есть покаяние, которое жизни не дает. Это покаяние Саула и покаяние. Почему? Потому что эти люди ничего не хотят менять в своей жизни. Они не согласны идти путем суда над самими собой. Для них популярность в народе, общественное мнение в глазах народа гораздо более важнее, чем взгляд Бога на их деяния. «Почти меня перед народом». Братья и сестры, он не свои одежды порвал и не на себя вретище одел, когда получил обличение. Он порвал одежду священника, домогаясь от него общественного признания, популярности. Для него лицо не потерять перед народом было очень важно. А то, что Бог отверг его, то, что он уже был потерян для Бога, для него это не так важно. Братья и сестры, а теперь история с Давидом. Какая у Давида была реакция на обличение, когда служитель Божий, посланник Божий, обличил его в пороке? Псалом 50, псалом Давида. «Когда приходил к нему пророк Нафан после того, когда Давид вошел к Версавии». Третий стих. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои. Многократно омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня. Ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда предо мною. Тебе единому согрешил я, и лукавое пред очами Твоими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде Твоем. Отврати лицо Твое от грехов моих, изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Братья и сестры, он каялся, он лежал на земле, он покрыл себя вретищем. Он не боялся унижаться перед царскими слугами. Он думал не о своей популярности, как что о нем слуги царские будут говорить. Только духа твоего святого не отними. У него забота об этой связи по вертикали между ним и Богом. Личные отношения с Богом. Все. Бог молитвы больше не слышит. Суд произнесен. Меч не отступит от дома твоего до четвертого рода. Меч будет казнить твоих близких из-за твоего поступка. Вот такое наследство ты после себя оставил, Давид. При чем тут слуги царские? Когда Бог отвернулся от меня, забота восстановить связь с Богом, покаяние, исповедание, и он это делал публично. Ты это сделал перед всеми, и я сделаю так, что к твоим женам войдет другой человек, и осквернит всех твоих жен. Перед всем солнцем я это сделаю, чтобы все это видели. И вы знаете, когда он так смирил себя, когда он так оплакивал, когда он был в постах, написал 31-й псалом, потом 50-й псалом, и эти псалмы пели в храме, псалмы кающегося грешника. И он так смирился перед Богом. Друзья, прошло время. Он восстановил связь с Богом. Он опять приобрел это богатство Бога присутствия в сердце своем. Опять Дух Святой стал с ним взаимодействовать. Опять Бог стал слышать его молитвы, и Бог говорит пророку: «А теперь пойди, скажи ему, что вот теперь престол мой не отойдет от дома твоего вовек. И теперь не прекратится муж, сидящий на престоле Давидова, потому что ты так смирился передо мной. Потому что ты думал не о горизонтальном, а о вертикальном. Не о отношениях, не популярность людей тебя интересовала, как люди это оценят, а ты думал о том, как вернуть Бога в свое сердце». Братья и сестры, Бог уходит тихо из нашей жизни, когда мы живем в пороке. Бог уходит тихо. Бог покидает нашу душу. Бога не надо изгонять, Он сам уйдет из нашей жизни. И сказал Самсон: «Пойду как прежде». А не знал. А чего не знал? Он не знал, что Бог оставил его. Что Бог отступил от него. Бог уходит тихо. Как из Иерусалимского храма он тихо ушел. Литургия продолжалась, жертвы приносились, песни пелись, закон читался, а Бога там нет. Все, дом сей пуст. Пуста душа человека, пуст храм. Все пусто, друзья. Собрания наши пустые, если Бога в душе нет. Если Бог изгнан нашими делами, нашим образом жизни, красивые речи произносятся, богословские трактаты, теоретическое богословие на высшем уровне, но практической жизнью Бог изгнан из жизни, из души. Бога нет. Все есть. Богат, разбогател, богат общественными связями, богат влиянием на внешний мир, богат, но жалок, беден и нищ. Господь за дверью. Братья и сестры, реакция на обличение у Саула отрицательная, поэтому он был человеком порочным. Реакция на обличение у Давида положительная, поэтому он был непорочен. И когда он пишет в конце своей жизни такие замечательные слова с хвалебной песни: «Я был непорочен пред ним», это в моем сознании интерпретируется следующим образом. Он просматривает весь свой жизненный путь старости, анализирует свое хождение перед Богом, в котором было много разных падений, отступлений, прегрешений, и говорит как бы: «В моей жизни следования за Богом нет ни одного неисповеданного греха, нет ни одного порока, который я бы спрятал от лица Господнего, с которым я не пришел бы во свет перед Богом. У меня нет ничего неисповеданного. Все исповедано, за все покаяние принесено, и теперь связь с Богом восстановлена». То есть непорочный человек – это не безгрешный. Непорочный человек – это человек согрешающий. Это человек падающий. 7 раз, может, упадет, но у него движение всегда наверх, к Богу. У него всегда поиск руки Божьей. У него всегда поиск святилища. У него всегда есть потребность опять восстановить прерванную связь с Богом через покаяние, исповедание. И он не уклоняется от этого пути судить самого себя. Вот этот человек непорочный. То есть я хочу сказать, что не ошибся Давид, когда написал эти слова. Может быть, у нас есть свое уже сложившееся представление о непорочности, в которое не вписываются эти слова хвалебной песни Давида. Но когда так подробнее мы изучаем, вроде все вписывается. Дальше, братья и сестры, если мы внимательнее будем изучать принципы непорочности жизни Давида, то они четко обозначены. Они обозначены в конкретные жизненные принципы. И я бы хотел, чтобы мы сейчас с вами открыли 100-й псалом. Давайте прочитаем его, а потом будем над некоторыми стихами более подробнее размышлять, рассуждать. Псалом 100-й, псалом Давида. «Буду размышлять о пути непорочном, когда ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтоб они пребывали при мне. Кто будет ходить путем непорочности, тот будет служить мне». А теперь по порядочку, друзья. 2 стих. «Буду размышлять о пути непорочности и буду ходить в непорочности». Братья и сестры, хождению в непорочности предшествует размышление о непорочности. Тот человек, который не размышляет о пути непорочности, он ходить в непорочности не будет. Братья и сестры, размышлять – это большая аналитическая работа. Это большой труд. Братья и сестры, это большая исследовательская работа. Вообще, размышлять и рассуждать – это признак мудрости. Если мы берем книгу «Притч», мы видим, что «сын мой, да не оставляет рассудительности». Рассудительность – это признак мудрости. Если мы можем рассуждать и размышлять – это мудрые люди. И нас такими делает Господь. Итак, о чем размышлять? Размышлять о путях, о пути непорочном. Братья и сестры, в нашей жизни есть тысячи ситуаций, которые не прописаны церковным уставом, как поступать и как жить. Брат это назвал серой зоной, это можно и другими назвать вопросами. Но, знаете, у нас есть вопросы, где четко это можно, это нельзя. Это грех, это не грех. Но есть еще тысячи других нюансов, которые вообще нигде не прописаны. И советы даже мы ни у кого, в общем-то, не получим, потому что люди в этой ситуации не были, и они сами не знают, что можно, а чего нельзя. И вот в этих вопросах нужно размышлять о пути. То есть размышлять о принципах, применяя которых к этим жизненным ситуациям, мы можем получить правильный результат. В 21 веке, верх компьютерных технологий, век таких вещей, которых не было, может, в прошлом столетии, или 1000, или 2000 лет тому назад. Но если мы размышляем о пути непорочном, то мы четко увидим, что под небом нет ничего нового. То есть это накладывается на эту ситуацию. И я хотел бы сказать о том, что в тему размышления о пути непорочном входит, знаете что? Входит размышление о Божьих обетованиях для непорочных. Мы должны размышлять, чем заканчивается путь непорочных, чтобы понять, какая цена нашего выбора, который мы делаем сегодня. Если бы Исав рассуждал о пути непорочности, и если бы он рассуждал о длительной перспективе, что будет потом, когда он продаст чечевичную, за чечевичную похлебку своего первородства, если бы он увидел всю перспективу преимуществ иметь первородство, он никогда бы не пошел на то решение, которое он принял. Такие быстрые решения принимают люди, не способные рассуждать и оценивать духовные блага пути непорочного. Когда мы понимаем цены, что это века, тысячелетия, это все будет иметь последствия, да, это не по твоей линии, это уже по другой линии пойдет все остальное. Это уже не будет Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Исава. Это будет Бог Иакова. Это другая история. Вообще мировая история сейчас решается на вопросе чечевичной похлебки. И человек, не способный размышлять о Божьих путях, он принимает быстрые, спонтанные и очень опрометчивые и необратимые решения. Потом, когда он начинает до него доходить, что он потерял, это уже поздно. Итак, братья и сестры, вот очень важно нам размышлять о принципах непорочности, обетования непорочным. Некоторые из них хотел бы уже сегодня много звучало, и сегодня, и вчера, но некоторые я бы хотел бы еще напомнить. Иова 8 глава, 20 стих. «Бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев». Иова 4:6. «Богобоязненность твоя не должна ли быть твоей надеждой, и непорочность путей твоих упованием твоим?» Иова 11 глава 14 стих. «Если есть порок в руке твоей, и ты удалишь его, и не дашь беззаконию обитать в шатрах твоих, то поднимешь незапятнанное лицо твое, и будешь тверд, и не будешь бояться. И можешь спать безопасно, будешь лежать, и не будет устрашающего». То есть у тебя не будет страха. Псалом 36. «Господь знает дни непорочных, достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютой, во время голода будут сыты». Это обетование сытости на голодные времена. Дальше. Псалом 36, 37 стих. «Наблюдай за непорочным, смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся, будущих нечестивых погибнет». Братья и сестры, будущего у нечестивых нет. Будущность есть, судьба есть, благословенное будущее только на пути непорочности. Псалом 83, 12 стих. «Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу, ходящих в непорочности Он не лишает благ». Братья и сестры, все Божьи благословения для людей непорочных. Псалом 118, 80 стих. «Да будет сердце мое непорочно в уставах твоих, чтобы я не посрамился. Непорочные будут обитать пред лицом твоим». Он щит для ходящих непорочных. Братья и сестры, человек непорочный защищен. У нас самая лучшая охрана. Сегодня люди в поисках охранных систем, вооруженные охраны нанимают, телохранители засыпают с пистолетом под подушкой, берегут свое тело, берегут свою драгоценную жизнь. Но самая надежная охрана – это щит, которым Бог охраняет человека непорочного. Вокруг не ты ли кругом оградил его? Братья и сестры, обетование Божьей охраны и ограды для непорочных. Мы сегодня уже об этом слышали. Притчи 2 глава 21 стих. «Праведные будут жить на земле, непорочные прибудут на ней. Кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно, а кто превращает пути свои, тот будет наказан». Притчи 10 глава. 29 стих. «Путь Господень – твердыня для непорочного, и страх для делающих беззаконие». Мы сегодня на утренней молитве рассуждали, когда разрушены основания, что сделает праведник, а что такое является, а что является основанием? Путь Господень – твердыня для непорочного. Когда путь Господень потерян, нет оснований, строить нельзя. Все, что ты построишь, это все на песке. И вот очень важно, чтобы дом был построен на этой твердыне, на пути Господнем. «Непорочность прямодушных будет руководить их, а лукавство коварных погубит их. Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Мерзость перед Богом коварной сердцем, но благоугодно ему непорочный в пути. Правда хранит непорочного в пути, а нечестивые а нечестие губит грешника. Мерзость перед Господом помышлений злых, слова же непорочных угодны ему. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами. Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою яму, а непорочные наследуют добро». Братья и сестры, есть много других обетований и в Новом Завете. Итак, братья и сестры, правильные решения и хождение перед Богом зависит от размышления. Мы должны размышлять, научиться мыслить. Знаете, некоторые люди идут прямым, таким коротким путем. Сейчас век быстрых решений. Быстро растворимое кофе, быстрых решений, быстрых предложений в виде смс-ок к браку. Знаете, раньше, чтобы сделать предложение, готовились к этому, готовили подарки, ехал там раб Аврамов, кто знает, в какие земли. Это серьезный был путь. Сейчас смс-ки все, да, решают. Выходи за меня замуж, до утра жду ответ. Так вот, когда человек стоит перед каким-то вопросом и надо решать, братья и сестры, надо не пресвитеру звонить, что вы об этом думаете, а надо размышлять, надо входить в размышления. Может, эти размышления займут у тебя неделю, месяц. Но будь человеком основательным. Рассудительность – это признак мудрости. Дойди, Бог доведет тебя до принципов, которые ты сможешь правильно применить в своей жизни. Касаются это семейных вопросов, интимной жизни, финансовых вопросов, выстраивания отношений человека с обществом, с государством, с работодателем. В любой области у Бога есть принципы, которые работают неотвратимо. Есть духовные законы, которые работают везде одинаково. И в Африке, и в Европе, и в Америке, и в России. Второе, друзья, на что хочу обратить внимание, что Давид говорит: «Буду ходить в непорочности моего сердца не посреди храма Божьего, не на площадях, не перед царскими слугами, а посреди дома моего». Братья и сестры, наш дом – это место основных экзаменов. Это экзаменов на непорочность, где мы сдаем. Мы можем быть с вами публичными людьми, хорошо готовиться к собраниям, хорошо перед людьми выглядеть 2 часа в неделю, когда приносим свое тело на собрание. Но какие мы дома, об этом знают наши родные и близкие. И поэтому Господь говорит: иди в дом твой. Когда, помните, освободившись больной от легиона бесов, говорит: Господь, позволь следовать за тобой. Нет, иди в дом твой, пусть домашние твои увидят в тебе перемены. Свеча должна гореть в доме своем. Не надо стремиться благовествовать на площадях, пока ты не оказал добрый пример правильно благоразумного поведения в доме своем. Пусть первая евангелизация будет для твоих родных и близких. В доме своем. Братья, в нашем доме прибытки, в нашем доме ложа непорочная, в нашем доме тайные разговоры, телефоны о ближних. В нашем доме много хранится тайн личной жизни. В нашем доме компьютеры, социальные сети, DVD-проигрыватели, фильмы. В нашем доме есть много вещей, о которых другие не знают. И вот говорит, Давид говорит: а я в доме своем буду стараться осуществлять вот эти принципы непорочности. Братья и сестры, именно в доме своем Самсон потерял непорочность и потерял силу, и Господь отступил от него. В доме своем положил свои косы на колени Далиды, и она остригла его. И Назарей потерял назарейство, и увлекся похотью своею, и приобрел развращенное сердце, и потерял. Тебе ли, судье народа израильского, такой конец, с выколотыми глазами, молоть, в доме узника находиться? Такой ли должен быть конец у человека, которого Богом избран? Друзья, это в доме. Это все в доме. Развращаются люди в доме, приобретают развращенное сердце в доме. Это, вы думаете, не про нас написано? Давид говорит, сердце развращенное да будет удалено. Где люди развращаются? У себя в доме, не в кинотеатрах. Братья и сестры, вы думаете, это не про нас, мы же не люди развращенные, да? Ну и зачем нам молиться об этом? Дело в том, что любви все возрасты покорны. Мы живем в мире, где Господь говорит, спасайтесь от рода сего развращенного. Мы живем в условиях содомизации общества. Содом в каждый дом. Содомская культура захватила весь мир. Сегодня нормально то, что всегда было ненормально. Братья и сестры, и если Давид переживал о своем сердце, чтобы оно не развратилось, то и мы должны об этом переживать. И я бы хотел бы теперь перейти к следующей части, как бы важной части наших рассуждений, как бы вторая часть моей беседы, она носит такое название «Сердце развращенное да будет удалено от меня». Что говорит Библия о развращенных людях? Второе, предпосылки развращения, от чего развращаются верующие люди. И третье, как хранить верующему человеку свое сердце от процесса развращения. Вы знаете, что меня подвигло к этим размышлениям? Статистика. Я 35 лет член церкви, и за 35 лет моего членства количество отлучений за развращение членов церкви за последние 20 лет статистически в разы превосходит, чем количество отлучений за эти категории грехов за предыдущие 20 лет. То есть стремительно стало возрастать количество разводов среди христиан. Такого вообще не было у нас. До 91 года я вообще не знал такого, что это возможно, что был бы развод в христианских семьях. Сегодня все чаще и чаще. Стремительно мы начинаем отлучать многодетных отцов за разврат, за развращение. Оказывается, у него есть жена, но этого недостаточно. У него есть большая семья, но человек развратился. Нам приходится отлучать этих людей от церкви, применять им меры соответствующие. Очень много у нас таких вещей происходит с молодежью. Приходится применять эти меры. Недавно на днях мне буквально брат, который присутствует здесь, рассказал историю о том, как молодая семья после брака, первый месяц жизни семейной, молодая жена приходит к пресвитеру в слезах. Я, говорит, жду мужа в спальной комнате, а он не приходит до 4 утра. И когда я стала проверять, кто-то ее научил проверять историю, куда он уходит, она увидела, что он каждый вечер сидит в порнографических сайтах. Член церкви. Когда она пришла к служителю, что мне делать? Мой муж каждый вечер приходит с работы, закрывается у себя в комнате и до 4 утра, по сути, изменяет мне. Этот человек уже развращенный. Он уже подсел на это. Без порнографии он не может уснуть. И служитель говорит, напиши ему на компьютерном столе, открой Библию на той странице, где написано притча 3:32. «Мерзость пред Богом развратной». И когда он сядет за компьютерный стол и увидит этот текст, подчеркнутый красным карандашом, то, может быть, Бог поговорит к его сердцу. Она так и сделала. Положила Библию, подчеркнула красным карандашом. Он пришел, поужинал. «Милый мой, как ты себя чувствуешь?» Он быстренько вежливо опять в свой кабинет, закрылся, прочитал Библию, закрыл ее, положил на полку и опять до 4 утра провел в порнографических сайтах. Братья и сестры, как это происходит? Почему это происходит? И вот я, первый пункт А. Библия о развращении говорит, человек с развращенным сердцем насытится от путей своих. Уста праведного знают благоприятное, а уста нечестивых развращенное. Превратен путь человека развратного. И ангелу Ефесской церкви напиши, так говорит держащий 7 звезд десницы своей, ходящий среди 7 золотых светильников, знаю твои дела, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не можешь сносить развратных. То есть, когда церковь не может сносить развратных, когда она их не покровительствует им, когда церковь наказывает грех, не щадит грех, она имеет право называться церковью. Когда церковь не изгоняет людей развращенных из своей среды и попустительствует греху, она превращается в религиозную организацию, потому что Бог не щадит грех, Бог ненавидит разврат. И если кто, называясь братом, является блудником, то написано, если кто называется братом злоречивый или блудник, или там еще большой список, тот не имеет наследства в Царстве Иисуса Христа. И к этим людям должны быть приняты решительные меры в церкви, для того, чтобы иметь право называться церковью. И вот Господь говорит, хорошо, что ты не можешь сносить развратных. То есть у Бога очень строгий взгляд к людям развращенным. Друзья, второй пункт – предпосылки к развращению. Что ведет к этому? У человека есть семья, у него есть жена, у него есть дети. Казалось бы, живи, плодитесь, размножайтесь. Все хорошо. И вдруг человек приобретает развратное сердце. Ему уже жена не интересует, ему семья не интересует, у него какая-то любовь на стороне и прочее, прочее. Блудливые мысли, блудливый взгляд, блудливое поведение. Одна сестра ко мне подходит из молодежи и говорит, Вениамин Михайлович, я получил от молодого человека смс-ку «Спокойной ночи». Что мне на него ответить? Я говорю, напиши ему, чтобы он сказал «Спокойной ночи» своей маме. И своим братьям и сестрам научился бы говорить «Спокойной ночи», а не девушкам в церкви. Любвеобильный брат, понимаешь ли, нашелся. Сестрам «Спокойной ночи» смс-ки рассылать. Я говорю, а еще напиши, что если он еще раз такую смс-ку пришлет, этот любвеобильный брат, я с ним поговорю. Это что за вольности такие? Флирт, непонятная переписка. Вот такая, знаете, вседозволенность, непристойные шутки. Вот такая нестрогость в поведении своем. Это к чему ведет, братья и сестры? Это еще не конец, но это начало, понимаете? Есть у любого процесса начало. Две семьи так дружили между собой, молодые, так дружили, что потом мужьям пришла идея, давай женами поменяемся. И поменялись. Верующие. Поменялись женами. Пришлось и ту, и тех, и других отлучать. Грех разврата сладкий. Кажется, чужая жена слаще, лучше, чем моя. Я просто хочу сказать, что вот кажется, нормальные люди, но когда они позволяют играть с грехом, когда они, знаете, как сладкую пилюлю постоянно думают о грехе, смотрят грех, подпитывают себя, вольности себе позволяют, блудливый взгляд, блудливые мысли, блудливые поступки, это всегда кончается потом каким-то плодом в жизни, результатом соответствующим. Человек потом со временем приобретет устойчивое состояние, которое называется развращенное сердце. И Писание говорит о том, что есть предпосылки к развращению. Иезекииля 16 глава 49 стих. «Вот в чем беззаконие Содомы, сестры твоей и дочери ее, и дочерей ее в гордости, в пресыщении и праздность». Братья и сестры, гордость, пресыщение и праздность – это предпосылки содомских грехов. Иезекииля 16:49. «Пресыщение и праздность». Человек ест сколько хочет, никогда не имеет потребности в посте, в молитве, не имеет потребности обуздывать свою плоть, пребывать в постах, смирять себя, дисциплины иметь в пище, пресыщение и праздность. Праздность – мать всех пороков. У человека слишком много времени освобождается. А чем оно занимается? Фермерским хозяйством? Нет, интернетом, социальными сетями, любовными романами, фильмами. Праздность – никогда в мире вакуума не бывает. Праздность занимается другим. И поэтому праздность – это рассадник для следующей, как сказать, открывает двери для следующих грехов. Праздность – пресыщение. И глаза, написано, «Твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное». Потому что отсутствует личная дисциплина. Дисциплина, не положу пред отчаиваемыми вещи непотребно, это дисциплина, это определенное усилие воли над собой, не смотреть туда, куда не надо. Я говорю, молодежь, а когда вы в метро в московском едете, и напротив вас поднимается эскалатор, у нас длинный московский эскалатор, 200 метров вниз, вверх, парочки обнимаются, целуются, вы как на них смотрите? Или вы отвращаетесь от этих картинок? Написано «юношеских похотей». Не уходи, оглядываясь по сторонам, а как? Есть радикализм, оправданный Писанием.

его должен в юности любить и избрать, и встать на него, и убегать от юношеских похотей, тренироваться в постах, в молитвах, занимать позиции, быть радикальным, никогда не оставаться в одной квартире, в одном купе, в одной машине, в одном офисе, один на один, потому что уединение – это предпосылка к следующим поступкам. Не заниматься перепиской ненужным, флиртом ненужным, дружбой ненужной, потому что любая дружба предполагает какие-то дальнейшие серьезные отношения. Это не просто так девушке одной, второй, третьей голову вскружить. Когда меня спрашивают, а можно ли дружить? Я говорю, а зачем? У тебя есть какие-то серьезные мнения и желания с этой девушкой жизнь заключить, в будущем семью создать? Да нет, говорит, просто мне нравится сам процесс. Говорю, сам процесс скруживания головы нравится, понимаете? А это что такое? Увлекаясь своей похотью. Случилось так, что юношу объявили в церкви. А я знал, что этот юноша дружил с одной девушкой в нашей церкви. И он очень много и внимания уделял. Их постоянно вместе видели, он ее возил и привозил, и отвозил, и дарил, и цветы, и букеты. Эта девушка поняла, это мой, этот объявленный парень, это мой парень. И она так все свои мечты связывала с ним, потому что он слишком много внимания именно только ей уделил. И вдруг он объявился с другой сестрой. И она подходит ко мне и приносит такую, знаете, 15 сантиметров толщины коробку из-под женских сапог. Такая большая коробка, 15 сантиметров толщины, это любовные письма этого юноши, который писал он ей на протяжении 5 лет. И там есть тульский пряник в виде сердечка, который когда-то 3 года тому назад он подарил ей. И она мне говорит, Вениамин Михайлович, прочитайте все то, что он мне писал. Ну, я открыл одно письмо, прочитал, я удивился эпистолярным способностям нашего непроповедующего брата. Я даже не знал, что у него такие литературные способности есть. Это такие шедевры в писанине этой, понимаете, где он объяснялся и в любви на протяжении многих лет. Я говорю, знаешь что, я не буду больше читать. Ты это сокровище подари и его родителям. Может быть, папа с мамой не знают о способностях своего сына. Она говорит, нет, я подарю его жене после бракосочетания. Я на свадьбу приду и подарю эту коробочку под бантиком его жене, чтобы она знала, какой он. И я понял, что этот парень влип, братья и сестры, она так и сделает. Понимаете, по сути, мне жалко этого парня, ненаставленный человек и такой необузданный человек. Но я бы хотел бы этому парню бы задать вопрос, если бы я бы знал об этом раньше. Я бы ему задал один короткий вопрос. Как ты думаешь, вот когда у тебя будет семья, у тебя будут дети, ты бы хотел, чтобы с твоей дочкой поступили так, как ты с этой сестрой поступил? А ведь же жатва придет в твоей судьбе, с твоими детьми так же поступят. То есть предпосылка к развращению – это гордость, пресыщение, праздность. Третье – поиск, внутренний запрос на греховное наслаждение. За потребность к наслаждениям. Написано в притче 5 глава 3 стих: «Мед источает уста чужой жены, и мягче елея речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый, ноги ее не сходят к смерти, и стопы ее достигают преисподней». Есть в любом грехе момент сладости. Есть то, что сладко, приятно, но только зазванное ею в глубине – преисподняя. Любой грех ей имеет 5 минут сладости. А потом он замуровывает человека, всю его судьбу в глубокий колодец. Глубокая пропасть уста блудниц, на кого прогневается Господь, тот и упадет туда. Третий пункт. Как хранить свое сердце от греха развращения? И у меня 8 советов. 8 советов. Первое. Размышлять о пути непорочном. Размышлять о Божьих критериях нравственности, о требованиях Божьих, вопросах дружбы, вопросах семейной жизни, вопросах размышлять о жатве, то, что ты сейчас сеешь. Хочешь ли ты, чтобы вот это повторилось в судьбе твоих детей, вот то, что ты сейчас делаешь? Об этом всем надо размышлять. Дальше. Второе. Ходить непорочно посреди дома, а это означает, что... «Не положу пред очами моими вещи непотребные». То есть удалить от глаз вещи непотребные. Братья и сестры, есть категория такая мышления, о котором говорил брат передо мной –

0: что это грех? Нет, не грех. Значит, все позволено. То есть, если это не грех, значит, все можно. Братья и сестры, это младенческое мышление. Это не мышление духовно зрелых христиан. Есть масса вещей, которые не являются грехом, но Писание говорит, это неприлично святым. Есть категория греха, а есть категория неприличия. То, что неприлично, еще не является грехом. Но это другая категория мышления. А есть еще третья категория мышления. Вещь непотребная. Это не греховная, но она непотребная. Она тебя в будущем приведет к греху. И поэтому, когда у людей такое черно-белое мышление, все, что не грех, все можно. И ты еще из пеленок духовных не вырос с таким мышлением. Духовный человек, братья и сестры, плотской человек делает выбор между плохим и хорошим. Духовный человек выбирает выбор, делает выбор между хорошим и лучшим. Избираем лучше. Всегда есть лучшее решение, более точное, более совершенное. Это хорошо, а вот это лучше. И вот эта работа суметь не просто жить между хорошим и плохим, а жить в выборе между хорошим и лучшим, это серьезнейшая аналитическая работа над самим собой, над своим сердцем, над Писанием и уважение к жизненному опыту верных людей, которым надо воспользоваться. Вторая мысль, на что я хочу обратить, когда Давид пишет «не положу пред очами вещи непотребные», это решение принимает он лично. Понимаете, есть вещи, которые мы только сами, церковь никогда не будет принимать решения по некоторым вопросам. Какие книги читать можно, какие нельзя. Как что? И есть вещи, то есть у каждого человека непорочного есть свой список непотребных вещей, которые я лично дошел, дозрел, я вырос к тому, что мне эта вещь не пригодится. Поэтому я так не живу. Если ты еще до этого не дошел, это твоя проблема, но я это не практикую больше. И я бы хотел, мне интересно узнать, что находится в вашем списке непотребных вещей? Что вы туда относите в своей жизни? Футбол. Мне мой сын говорит, папа, я еще никогда не был на матче в Лужниках. 40 тысяч футбол. Пусти меня один раз на футбольный матч. Я говорю, сынок, я уже 50 лет прожил, еще ни разу не был на матче. Ты говоришь, ты знаешь о том, что матчи эти футбольные, это место исполнением духом. Там люди идут туда, чтобы исполниться духом. Каким духом? Таким духом, который конится. Полиция конная не может потом обуздать. Все сносит на своем пути. Это дух, это исполнение духа. Но каким духом? Каким духом там заряжаются? Что за дух там подпитывает? Я был в одном доме у пресвитера, пригласил меня, это в Англии было, после богослужения. Жена готовит стол, я ей помогаю на кухне. Вдруг я слышу крик, думаю, наверное, плохо стал человек. Раз он кричит от того, что гол не в те ворота забили. Братья и сестры, наверное, мы никогда на членских собраниях не будем говорить, что футбол – это грех. Но это вещь непотребная. И если ты еще до этого не созрел, есть куда расти. Есть масса вещей, которые мы относим к этому списку непотребных вещей. Я имею в виду большой спорт. Это не просто во дворе у себя, вот там, когда мальчишки мяч гоняют. Да? Я имею в виду большой спорт, где люди исполняются духом, где орут, непристойные вещи происходят и прочее, прочее. И вы знаете, от этого избавляет Господь. Непотребной вещью является все то, что содержит намек на нецеломудренность, наготу, все, что прививает вкус не к целомудренному образу жизни, возбуждает желание вкусить плод от древа развращения. Все, что ориентирует христианина на дружбу с миром, на флирт, на любовь на стороне, нужно решительно удалить от своих глаз. Есть непристойные видеофильмы, кинофильмы, репродукции, фотографии, книги, романы, сети социальные, письма с кем-то, может быть, до покаяния, когда какие-то отношения у кого-то были, там романы какие-то, дружба какая-то была в классе или еще где-то. Это все было до покаяния, которое напоминает о прошлой греховной жизни. Эти адреса, эти телефоны, все это нужно уничтожить. Вот это, друзья, все то, что потом может в какой-то момент опять вести к этим греховным связям. опять восстанавливать тот греховный же образ жизни, от которого Господь тебя избавил, избрал тебя и бросил за хребет твои прежние дела. И когда-то, совсем недавно, мы отлучили одного человека, знаете за что? Он решил благовествовать в социальных сетях одноклассникам, наладил с ними связи. И когда наладил связи, ему написала одна девушка письмо, а эта девушка это была его первой любовью 40 лет тому назад, он влюбился в нее в 9 классе. Он уже забыл, у него семья, у него дети. И вдруг эта любовь постучала опять в его сердце, у него пробудилось желание с ней встретиться. И мы его отлучили за блуд. Зачем? Знаете, все под такой эгидой благовестия, евангелизации. А это потребно? А Бог тебя туда посылал? Есть много вещей, есть сети, да? Сеть развращения. Это сеть, которая рассчитана на людей разного калибра. Есть, знаете, мелкая рыбка, там мелкая сеть. А есть очень крупные рыбёхи, там крупная сеть. То есть для людей плотских одно сечение, для людей пасторов другое сечение. У сатаны есть хороший калибр под любой формат рыбы. Он знает, как подобраться к начинающему или к очень опытному христианину, чтобы его довести до безумия. Поэтому Господь говорит, надо занимать радикальное отношение ко всему, что напоминает нецеломудрие. Убегать, отвращаться, удалившись от господствующего в мире растления похотью, не бойся занимать радикальную позицию по отношению к греху. Написано, воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти и похотении, как язычники, не знающие Бога. То есть освящение – это действие, направленное на удаление из своей жизни всего, что содействует страсти и похотения. Какие-то рекламы, какие-то календари на стенах, какие-то романы любовные. Вот это все зачем? В доме, где живет Дух Святой, где человек имеет откровение с Богом. Это для чего в твоей доме, в твоей комнате, в твоей спальне все это нужно? Это все вещи непотребные. В доме своем надо удалить. Это сеть для тебя. Четвертый, друзья, совет. Иметь дружбу надо с верными, и надо изучать образ жизни верных людей. Давид говорит 6 стих 100-го псалма «Глаза мои на верных земли». Оказывается, это вакцина от развращенного сердца. То есть внимание непорочных мужей ориентировано должно быть на образ жизни верных людей. Их книги, свидетельства, образ жизни верных супружеских отношений, верности Богу в служении. Сегодня все средства массовой информации, вся индустрия пропаганды, она ориентирована на пропаганду неверности. Нет передач о том, как стать верной подругой, матерью и женой. Но есть тысячи передач, как стать блудницей. Только несколько названий книг. 7 уроков соблазна. Бестселлер в России. Как завладеть сердцем мужа своей подруги. Бестселлер в России. И тому подобное. То есть идет мощная прививка неверности. Разврат – это норма жизни современного мира. И мир внушает, что настоящая любовь тебя ждет на стороне, вне. Брак – это бракованный товар. Настоящая любовь – это не в семейных узах, а это где-то. Там тебя ждет милый, милая. То есть все ориентировано на развращение, на неверность. И Давид говорит, а я, мои глаза, будут только на то, что является верностью. Глаза мои на верных земли, на изучение опыта верных. Мужей, супругов. Пойдите в семью, которая прожила 50 лет семейной жизни. Задайте им вопросом, как они сохранили эту любовь 50 лет. И вы получите столько благословений, если эту семью пригласите в свой дом. И они вам много что из своей жизни расскажут. То есть ориентация, то есть я должен исключить в своей жизни любую информацию, где пропагандируется неверность. Культура неверности. И я должен иметь духовный навигатор внутри себя, чтобы ориентироваться на опыт верности в любых областях, в том числе и в супружеской жизни, чтобы мне эти образцы брать для пример, как пример для подражания. 5 совет. Отмежеваться от всякого общения с развращенными людьми. Написано, блажен муж, который не сидит в совете нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. То есть, с кем ты общаешься? Кто в твоих друзьях? Эти люди, которых ты называешь друг и подруга, это люди верные? Если это люди развращенные, Писание говорит, ты не имеешь, они не имеют права на статус подруги и друга, не только на право быть твоей подругой и другом, но они не имеют права на то, чтобы ты сидел с ними, как написано, не сидит в собрании развратитель, не будь там, где они бывают. Что общего? Общающийся с мудрым будет мудр, а кто дружит с глупым, тот развратится. Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, дабы спасти тебя от тех, которые радуются, делая зло, восхищаются злым развратом, дабы спасти тебя от жены другого, от чужой, которая умягчает речи свои, которая оставила руководителя юности своей и забыла завет Бога своего. Дом ее ведет к смерти. Шестой совет. Пост и молитва. Это средство для обуздания плоти, в которой гормоны часто созревают быстрее, чем разум. У людей гормонов в крови больше, чем интеллекта. И часто, знаете, глаза увидели, сердце загорелось, ноги побежали. Даже человек не может включить заднюю передачу, как-то остановиться, подумать, а мое ли это, нужно ли мне это. Гормоны, понимаете, делают свое дело. И вот остановить процесс бурного такого, знаете, взросления, когда человек входит в пору юношеских похотей, это пост и молитва. Нигде в Писании не сказано о том, что мы обязаны поститься. Но я не представляю себе, как человек может, Божий воин Иисуса Христа, стремящийся к непорочности, достигнуть цели Царства Божьего, не имея святой потребности к посту и молитве, чтобы обуздывать свою плоть со страстями и похотями и гормонами, бушующими в нашем теле плотском. И вот Писание говорит о том, что Павел говорит, «Я усмиряю и порабощаю тело мое». «Умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть». Это Колоссянам 3:5. Псалом 18, Давид пишет такие слова, 13 стих. «От тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». То есть молитва покаяния, очищение сердца и мысли от тайных развратных побуждений, желаний и дружбы. Братья и сестры, если вам снятся плохие сны, если вы видите себя в развратной роли во время сновидения, значит, вы о чем-то думали. А ночь, сновидение – это продолжение вашего образа мысли. Уже есть основание, проснувшись, встать на колени и начинать очищать свое сердце. Значит, вы допустили сатане вложить уже развратную мысль, желание и похоть в свое сердце. Отчего вот эти развратные фантазии? И Давид говорит, я буду только тогда чист от великого развращения, когда буду идти путем очищения. От умышленных удержи раба твоего и очисти меня от тайных моих. Он заботится об очищении от тайных. Тайных мыслей, тайных побуждений, тайных чувств. Какая там искра там вдруг, знаете, вот человек поймал какую-то там похоть, посмотрел на кого-то с вожделением. И это сразу эти вещи нужно очищать, просить у Господа. У нас есть в организме такой орган, как почки. Знаете, на что они ориентированы? На постоянный, непрекращающийся процесс очищения. Если почки мертвые, наступает интоксикация организма и неминуемая смерть. Если у человека святого нет потребности освящаться еще и еще и еще, наступает смерть. И этот процесс освящения, он постоянно имеет продолженное действие. Сегодня еще, завтра еще и до пришествия еще. Седьмой, друзья, совет. Труд в церкви – это очень хорошая вакцина от развращения. Апостол Петр, Деяния 2:40 говорит так, «Спасайтесь от рода сего развращенного». А какой конец? Куда он их направил, спасаемых? Он направил их в церковь. Он указал современникам, что спасение от рода развращенного в церкви через покаяние и служение Богу. Начинайте Богу служить. Ной был человек праведный, непорочный в роде своем. А как он Хама спас от развращения и детей своих? Он спас свой род от развращенных современников тем, что приобщил сыновей к строительству ковчега в течение 100 лет. 100 лет им у них не было времени развращаться. Они были приобщены к труду, к служению. Они узнали в юности и в своей жизни вкус приятной усталости, приятного усталости ради служения Богу. Друзья, старайтесь занять жизнь своих сыновей, дочерей трудом, чтобы они начинали уставать в юности, чтобы у них не было свободного времени. Пусть это будет сначала музыкальная школа, какие-то труды, какие-то занятия, изучение иностранных языков, потом приобщать их к труду, к огороду, к труду в церкви. И чем больше они будут уставать и вместе с вами строить ковчег, пусть мир развращается, а они будут точно потом, и еще придет время, и войдут в ковчег. И Господь их приобщит Церкви Христовой. То есть труд. Если не делаешь доброе, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуешь. То есть здесь важный принцип. Когда человек не делает доброе, когда он живет в пассивности, грех у порога. А когда он делает доброе, когда он в труде, в усталости, грех у горизонта, он там далеко. Вот здесь очень далеко горизонт, да? Вот там грех на горизонте, друзья, когда мы в труде. Как только ты перестал трудиться и быть ревностным к добрым делам, он сразу подошел к твоему сердцу. Все, ты в зоне риска. Ты начинаешь искать чувственное наслаждение, фильмы, видеофильмы, переписки, контакты. Тебе приятна сама мысль провести вечер с девушкой или какую-то дружбу завести и так далее. И последняя мысль, мы будем заканчивать. Размышлять о возмездии развращенным сердцем. Написано: «Неверных и скверных, и убийц, и любодеев, участь в озере горящем огнем и серою. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, то есть тем, кто, называясь братом, остается блудником, с таким даже не есть вместе, извергните развращенного из среды вас». То есть, когда мы знаем, какой удел, и какое возмездие, и какая будущность, чем заканчивается путь развращения, друзья, это останавливает, это вразумляет. Это дает более трезвый взгляд на свои более ответственные поступки и решения. Итак, в заключение, друзья, хочу поставить точку нашей беседе словами, которые написал апостол Павел в послании Филиппийцам 2:14. «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа Слово Божие к похвале моей в день Христов, что я нетщетно подвязался и нетщетно трудился». Аминь.
1: Вы слушаете христианское радио «МВИ».

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». После недели отдыха Тава снова почувствовала себя почти такой же, какой она была до болезни. Когда Таве стало лучше, отец, как обычно, хотел продолжить наш путь. Он настаивал на том, чтобы уйти как можно быстрее. Однако господин Хантер говорил моему отцу, чтобы он остался и дал Таве полностью отправиться от инфекции. Но отец решил идти и не хотел даже и слушать об этом. «Твоя семья тоже нуждается в отдыхе», — уговаривал его господин Хантер. Но отец не соглашался. «Мы должны идти. Мы не можем задерживаться здесь так долго». Тогда Хантер спросил его: «Если вы хотите идти прямо сейчас, как вы думаете, можете ли вы оставить со мной своего старшего сына, чтобы делать труд для Бога? Я старею и нуждаюсь в нем, чтобы помогать мне продолжать делать работу ради Бога». Отец не хотел соглашаться на это. Он ответил: «Я не могу оставить моего сына здесь. Я знаю, что вам нужен сотрудник, чтобы помогать вам. Но Тони всего лишь ребенок. Ему все еще нужны его родители, чтобы помочь ему расти и развиваться и физически, и духовно. Я уверен, что Бог скоро пошлет вам помощника. Нам нужно продолжать наше путешествие. Только Бог знает конец нашего пути, и только Он скажет нам, когда наше путешествие закончится». Видя, как упорно отец хочет идти дальше, Хантер сказал нам поехать в город Ланчжоу и дал отцу рекомендательное письмо к миссионерам, которые жили в том месте. Он сказал: «Там вы найдете мистера и миссис Шернер и их семью. Это миссионеры из Америки, из Библейского института Муди. В Ланчжоу они помогут вам намного больше, чем я смогу сделать это здесь. У них также есть друзья-миссионеры в Шанхае». Хантер снова обратился к отцу с просьбой, чтобы он оставил Тони вместе с ним, чтобы продолжать миссионерскую работу в Китае. Он сказал, что ему действительно нужен Тони. Опять же, отец не мог согласиться на это предложение. Он сказал: «Тони является частью нашей семьи, и мы не можем оставить его здесь. Вы должны следовать по ветке шелкового пути, проходящей через южную часть пустыни Гоби, ведущей к Ланчжоу. Возьмите это письмо для миссионеров Шернер, которые смогут помочь вам гораздо больше, чем я. Я понимаю ваше трудное положение и желание продолжить путешествие. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь вам», — сказал он нам на прощание. И мы расстались. Примерно через месяц после того случая, когда господин Хантер вылечил абсцесс Тавы и спас ее жизнь, он умер. Мы получили известие о его смерти спустя годы. Мы думаем, что мы были последними жителями Запада, которые видели Джорджа Хантера до того, как он отправился к Господу 20 декабря 1946 года. Если бы не точные указания Джорджа Хантера и письмо, которое он написал к миссионерам Шернер, мы бы потерялись и погибли где-нибудь в обширной и дикой пустыне Гоби. Погрузив все наши вещи на двухколесную телегу, мы помолились вместе с господином Хантером и собрались идти. Перед нашим уходом он дал нам подробную инструкцию, куда и как нам нужно идти. Он сказал: «Вы должны идти отсюда на юг, около 20 или 25 дней. Там вы выйдете к Великой Китайской стене. На протяжении многих лет она начала разрушаться в некоторых местах, и там вы увидите ее отдельные части. Где-то она еще есть очень прочная и простирается настолько далеко, насколько может видеть глаз в обоих направлениях. Вы должны идти вдоль стены на юг.
Там, где стена повернет и пойдет на запад, вы должны пройти сквозь проход в стене и продолжить движение на юг вдоль стены. Там вы встретите много путешественников, идущих в обоих направлениях. Следуйте вдоль стены на юг, где-то дней 10, и там вы увидите большую окруженную стеной деревню Цюцзюань, расположенную напротив Великой Китайской стены. Единственный путь в деревню будет через главные ворота, которые открыты только в дневное время. Там есть маленькие ворота, которые открыты всю ночь. Но ваша тележка и лошади не смогут протиснуться через эти крошечные ворота. Поэтому, если вы придете к ночи, вы должны будете ждать снаружи до утра, пока на рассвете не откроются главные ворота. Мы сердечно распрощались с ним и отправились в свой путь. Медленно, идя вдоль стены, мы встречали на своем пути все больше людей. Некоторые из них шли группами. По-видимому, они были из разных деревень и держались обособленно. Люди несли мешки с одеждой, стулья и всякий разный домашний скарб. Спокойной, уверенной поступью шли целые верблюжьи караваны, навьюченные тюками с различными товарами. Некоторые верблюды тянули по дороге огромные перегруженные тележки. Большинство из них ехали в том же направлении, куда шли и мы. И чем дальше мы двигались на юг, тем более оживленным становился поток людей на дороге. Вдруг отец заметил, что дорога поворачивает на восток. Он остановился и сказал: «Смотрите, стена поворачивает на восток, а мы должны идти на юг. Нам нужно найти разрыв в стене и пойти на юг вдоль стены к деревне, которая находится напротив этой стены. Это и будет та самая деревня, о которой говорил нам господин Хантер. Она будет полностью окружена высокой стеной, и в ней есть большие ворота, через которые можно будет войти в деревню с верблюдами, лошадьми и повозками. Все эти люди идут на восток, но нам не нужно идти в ту сторону. Должна же быть еще одна ветка шелкового пути на юг, через пустыню Гоби. Многие люди, которых мы встречали, говорили на русском, на китайском и на арабском языках. Отец спросил одного из русскоязычных, который тоже, как оказалось, шел в Ланчжоу. Он указал на небольшую песчаную тропу, идущую на юг вдоль Великой Стены. Он торопливо ответил моему отцу на чистом русском языке, чтобы мы и шли туда. Эта дорога приведет вас в Ланчжоу. И быстро пошел дальше, прежде чем отец успел спросить, как далеко до Ланчжоу. Похоже, он очень торопился, пытаясь догнать своих попутчиков. Мы в растерянности стояли на перекрестке, не зная, что делать. Один из погонщиков каравана, идущего с севера, посмотрел на нас и понял, что мы не знаем, куда идти. Он привлек внимание отца тем, что он стал выкрикивать: «Ланчжоу! Ланчжоу!», глядя на нас и махая рукой в сторону юга. Отец закивал головой: «Да, да, Ланчжоу!». Тот энергично указывал на ту же маленькую песчаную и извилистую тропу. Верблюжий караван быстро прошел мимо нас и повернул на юг, следуя вдоль Великой Китайской стены. Отец понял, что мы должны пойти за этим караваном, потому что это было то самое направление, которое нам было нужно. Мы пошли бодрее, и наше настроение было приподнятым, когда мы пытались следовать в ногу с верблюжьим караваном. Однако мы вместе с нашими лошадьми быстро выдохлись и пошли медленнее, а затем и вообще отстали. Караван быстро от нас удалялся, пока совсем не исчез за горизонтом. И снова мы остались позади, чтобы бороться за нашу жизнь, пробираясь через глубокий песок, мягкий и сыпучий.
Мы с усилием помогали нашим лошадям, упираясь в двухколесную тележку руками и толкая ее через песок, чтобы она не застряла. Это было очень утомительно и для всех нас, и для лошадей тоже, и очень замедляло наше передвижение. Видимо, мы отошли слишком далеко от гор, где земля была более твердой. После долгой борьбы отец сказал: «Нам нужно добраться до гор, где меньше песка и лучше дорога. Так будет легче идти и нам, и лошадям». Мы следовали вдоль Великой Стены, как рекомендовал нам Джордж Хантер. Он был прав. Во многих местах стена разрушилась, местами ее не было вообще. Единственными признаками стены были груды камней. Эти нагромождения бесконечно тянулись перед нами. В таком состоянии стена была в основном в отдаленных районах пустыни. Вокруг этих развалин не было никакого жилья, и никто не смотрел за стеной уже много лет. Природные явления делали свое дело, постепенно разрушая стену до полного ее исчезновения. Мы стали замечать, что когда стена находилась в хорошем состоянии, это означало, что скоро впереди будет деревня. Местные жители гордились Великой Стеной и достраивали ее, когда она начинала разрушаться. Некоторые из деревень вдоль стены были очень маленькими и состояли из 5 или 6 хижин. Другие доходили до 10. И все хижины были построены так, что их задняя стена была самой Китайской стеной. Таким образом, им нужно было построить 3 стены, крышу и дверь, а задняя стена уже была готова для них. История говорит, что Великую Китайскую стену начали строить за 300 лет до нашей эры. На протяжении веков каждое королевство строилось на стене. Многие участки стены в восточной провинции Синьцзянь со временем разрушились. В северной провинции Ганьсю стена тоже превратилась в руины. В то время в этой области не было людей, и в результате никто не интересовался восстановлением стены. Теперь Китай гордится своей Великой Стеной. Она была отреставрирована и является мировой достопримечательностью. Сегодня Великая Китайская Стена тянется через страну на 13 тысяч миль. Это одно из 7 чудес света. Ее видно даже из космоса. Мы шли по дороге, которая вилась то с одной стороны между нагромождением камней, то с другой стороны. Это напоминало нам о гигантской змее, скользящей по земле по всей этой местности вокруг больших куч камней. Чем дальше мы шли на юг, тем меньше было участков стены. Мы шли вдоль руин, которые раньше были стеной. Весь день мы шли, не видя ничего, кроме нагромождения камней, которые были на обочине дороги. Когда стемнело, отец нашел небольшой участок у стены, который спускался вниз. Низкое место нужно было, чтобы защитить нас от сильного ветра. Мы повернули с дороги и расположились там для отдыха. У нас было всего 3 вещи, которые помогали сохранить нас в тепле. Было убежище у стены, наша двухколесная телега и лошади позади нас. Таким образом, мы старались спрятаться от сильного холодного ветра пустыни. Тесно прижимаясь друг к другу, мы расположились так, чтобы мама с малышом была в центре. Старшие дети, включая меня, расположились вокруг нее, а отец и старшие 3 детей сидели на внешней стороне круга. Таким образом, самый маленький вместе с матерью был защищен от холода, а кто находился с краю, получал главный удар холодного ночного ветра. Поэтому им досталось больше одежды, чтобы им было теплее. На рассвете мы погрузили все вещи на тележку и снова в путь. Надвигалась зима.
Мы ожидали снега в любой день, поэтому отец спешил. Он сказал: «Мы должны двигаться как можно быстрее. Не хотелось бы оказаться в снегу в пустыне. Мы должны спешить. Если мы пойдем быстрее к югу, там не будет снега. Там теплее». Мы шли на юг уже в течение многих дней. Становилось очень холодно. Из-за того, что нам всегда не хватало еды и воды, путешествие было очень трудным. А к этому теперь добавилось другое испытание — зимний холод. Мы не были готовы к холодной погоде, так как у нас не было теплой одежды. Отец сказал: «Мы дошли до места, где стена поворачивает на запад. Здесь мы должны пройти через разрыв в стене и продолжить движение на юг». Господин Хантер сказал, что с этого места, где стена пойдет на запад, мы должны продолжать идти на юг. Отсюда будет около 20 дней ходу до деревни Цюцюань. «Мы все очень устали и ослабели», — сказал отец. «Наши лошади тоже очень уставшие, и мы идем гораздо медленнее, чем раньше. Я не знаю, будет ли у нас достаточно еды для нас и лошадей в течение 20 дней. Мы должны экономить наши запасы продовольствия, чтобы нам хватило продержаться не менее 20 дней». Он сказал, что у него осталось только 5 расчесок, и мы будем менять их на еду, как делали это и раньше. Местным людям нравились наши расчески, сделанные из рогов животных, которые не ломались, как деревянные. Они с удовольствием их приобретали. Мы все так же шли вдоль развалин, которые постепенно принимали какое-то подобие очертания стены и в конце концов превратились в небольшую низкую стену. По мере того, как мы шли дальше, стена становилась шире, выше и выглядела более крепкой. Мы были очень рады видеть стену, потому что это означало, что впереди может оказаться деревня. Там мы могли бы обменять наши расчески на еду и найти укрытие на ночь. Однако наши надежды были разбиты, когда мы, продолжая идти, с разочарованием наблюдали, как она опять превращается в груды камней, которые тянулись, насколько могли видеть наши глаза. Это означало, что перед нами не было никакой деревни и не было никаких шансов получить еду или найти приют на ночь. Мы продолжали идти, пока снова не оказались на открытом месте без защиты от холодного северного ветра и пока не стало слишком темно, чтобы видеть, куда мы идем. На небольшом расстоянии перед нами была большая груда камней, где раньше стояла стена. Туда-то и направился отец, ведя лошадей с двухколесной телегой, чтобы укрыться от холодного зимнего ветра. Тони и Бенни отпрягли лошадей и привязали их к телеге. А мы сгрудились между камнями и тележкой, чтобы хоть как-то согреться. Что и говорить, у нас не было хорошей одежды, кроме того, что было одето на нас, и всего только несколько старых рваных одеял в двухколесной телеге. Они были грязные, пыльные, дырявые, но нам было все равно. Для нас эти одеяла, какими бы ни были они старыми или грязными, были на вес золота. Они не давали нам замерзнуть в холодные зимние ночи. У нас не было достаточно еды ни для наших лошадей, ни для нас. Мы не могли спать, потому что были очень голодными, и нам было так холодно, что даже ночной отдых не приносил нам облегчения. Прижимаясь друг к другу, мы чувствовали, как дрожим от холода. Стараясь находиться как можно ближе к матери, мы хотели сохранить в тепле ее и ребенка. Каждый сидел боком, одним плечом к внутреннему кругу, а затем мы меняли свое положение на другую сторону, чтобы согреться. И так всю ночь.
Было слишком холодно, чтобы спать, и мы с нетерпением ожидали рассвета, чтобы снова начать наш путь и согреться. Как только стало достаточно светло, Тони и Бенни впрягли лошадей в повозку. Мы положили туда две наши маленькие грязные и рваные подушки и несколько грязных, кишащих блохами одеял. Там же нашел место и мешок с кукурузой для лошадей, которую мы всегда пытались заполучить от жителей деревень. Мы регулярно обменивали наши расчески на хлеб и кукурузу. Эти расчески, которые отец предусмотрительно сделал перед нашим бегством и тщательно хранил в пути, давали нам возможность получать еду и для нас, и для лошадей. Воду мы получали из колодцев, расположенных вдоль шелкового пути. Мать не забыла также положить в тележку свой котелок, и он всегда был при ней. Иногда вода была непригодной для питья, ее нужно было кипятить. Таким образом, котелок всегда был очень нужной и полезной утварью. Прежде чем пойти дальше, мы сняли свои шапки и помолились. Мы благодарили Бога за безопасность нашего путешествия до этого места, а также и за еду, и всю помощь, которую получили до сих пор. Мы молились о мудрости, руководстве и прежде всего о Его воле для нас. Молитва Отца всегда поддерживала и ободряла нас. Она придавала силу и готовность продолжать наше путешествие туда, куда поведет нас Бог. Ранним утром мы неожиданно вышли к великой стене. Она внезапно появилась из утреннего тумана, и было видно, что она перестроена и за ней хорошо ухаживают. По дороге шло намного больше путешественников, чем прежде. Одни верблюжьи караваны шли навстречу нам, а другие уходили вдаль в том же направлении, что и мы. Теперь мы почувствовали себя намного увереннее, поскольку мы знали, что приближаемся к деревне. Погонщики караванов приветливо махали нам руками. Мы шли очень медленно, и так продолжалось большую часть утра. Мы были голодны, сильно замерзли и устали. Наши лошади тоже еле передвигали ноги. Верблюды были более чем в два раза больше наших лошадей. Их ноги имеют большую плоскую стопу, поэтому они с легкостью идут по песку, как будто это твердая земля. Наши же лошади были маленькими, и их копыта тонули в мягком песке. Отец сказал нам, «Это 24-й день, как мы находимся в дороге после того, как мы покинули господина Хантера в пустыне». Помните, он сказал, что добраться до деревни займет около 25 дней ходьбы. Это должно быть та самая деревня, где он сказал, что мы должны продать наших лошадей и двухколесную телегу и дальше путешествовать на грузовике в Ланчжоу. Дорогие друзья, продолжение чтения книги слушайте завтра в это же самое время.

Сквозь толпу пробираясь, хочу одного — подойти к Иисусу поближе. Нужно мне прикоснуться к одежде Его, но Христа за толпою не вижу. Люди, чужая одежда вокруг, чьи-то головы, локти и спины. Я вернусь, я попробую завтра. А вдруг никогда я его не увижу? Он уйдет с этой шумной, гудящей толпой, где я завтра искать его буду. Он уйдет, а со мной останется боль. Нет, сегодня свершится пусть чудо. Слышу злые слова, кто-то грубо толкнул. «Пропустите, мне нужно к Иисусу!» «Пропустите!» — шепчу. «На минутку одну, только край одежды коснусь я!» «Вы не знаете, как я устала страдать!» «Пропустите, пожалуйста, люди!» «Кто из вас исцеление может мне дать?» «Но коснусь я Иисуса, и будет!» Вот он, рядом, совсем не похож на других. До Иисуса лишь раз я дотронусь. Не узнает никто. Здесь так много больных. Я лишь только ладонью хитону. Боже, словно прошел через тело огонь. Мне казалось, земля задрожала. Я одежды Иисуса коснулась рукой. Я здорова. Я верила, знала. Иисуса теснят. Взгляд Христа на меня, он спросил, кто одежды коснулся? Не укрыться. Господь, это я! Это я! Иисус мне в ответ улыбнулся. Я такую улыбку, такие глаза никогда и нигде не встречала. И запомнила я, он сказал, дочь, терзай, и страдать больше сердцу не надо. Это было... Это было не так, это было совсем не со мною, но я так же искала, как женщина та. Люди так же стояли стеною. Раздвигая толпу, к Богу жизни я шла, пробираясь к Иисусу с надеждой. И как женщина верила я и ждала, и к святой прикоснулась одежде. Подойдите сегодня к Иисусу Христу и у края одежды склонитесь. И услышит Господь сердце вашего стук. Прикоснитесь к Нему, прикоснитесь.

многие христиане регулярно читают Библию, веря в то, что это живое Слово Бога, необходимое для жизни. И несчетное количество раз они встречают эту повторяющуюся фразу «И сказал Господь». И многие из тех же самых христиан живут, как ни странно, так, словно Бог сегодня не говорит со своими людьми. Снова и снова верующие принимают решения, не помолившись и не сверившись с Божьим Словом. Они просто делают то, чего им хочется, а потом просят Бога одобрить их выбор. В наши времена актуален девиз «Не размышляй». Люди принимают решение в мгновение ока. Бестлер с сегодняшнего дня носит название «Моргнул и сделал». Сила мышления, не отягощенного размышлением. Основная его мысль – доверяй своим рефлексам. Первое пришедшее на ум решение – самое лучшее. Подумайте о том языке, на котором разговаривают современные люди. Заработай сегодня кучу денег. Это сделка века. Не упусти такую возможность. Суетный дух, стоящий за таким мышлением, кричит: «Не рассуждай, не рассуждай». Подобное мышление заразило и пасторов христианских общин. Мы получали письма от многих огорченных прихожан, которые рассказывали одну и ту же историю. Наш пастор приехал с конференции, где шла речь о росте церкви, и заявил на первом же собрании: «С этого дня все изменится». Во мгновение ока он решил, что мы станем одной из сегодняшних популярных

проходя через боли, обиды, гонения, мы становимся мягче, мудрее, добрее. Мы находим покой, обретаем терпение, меньше мним о себе, больше ценим людей. Проходя через рез,

мирские тряски в дороге, накрахмаленный ворот теряет свой вид. Мы становимся проще, доступней для многих. Меньше слов, больше дел, наша жизнь говорит. Проходя через бури и знойные ветры, мы ошибки свои не желаем скрывать. Мы не прячем себя, не таимся от света, но сильнее хотим нашу жизнь исправлять. Проходя одиночество, горечь, потери, мы находим себя и находим друзей. Платим цену любви без надрывных истерик. Мы становимся спокойней, мудрей и добрей. Проходя с Иисусом тернистой тропою, начинаем яснее Его понимать. Нам дороже становится Царство Святое, в направлении том продолжаем шагать. Проходя через преграды, овраги, колючки, наши ноги становятся крепче в пути. И если мы со Христом, то становимся лучше, на Иисуса глядим, нам расти и расти. Проходя через мельницу Божьего Слова, в руки Бога мы сыплемся белой мукой, мы становимся мягче и снова через боль обретаем желанный покой. Не старайся искать виноватых, не бывает виновных в судьбе. Просто что-то досталось кому-то, а вот это досталось тебе. Но вопрос, почему нет ответа? Только знай, что на то хватит сил. Крест всегда Бог дает по силам. Постарайся его донести.

Жив Господь в истине, суде и правде, и народы им будут благословляться и им хвалиться. Иеремия 4:2.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Откроем наши Библии или Новые Заветы на 5 главе Евангелия от Матфея. Мы прочтем первые 15 стихов из этой главы. Этот отрывок можно называть вступлением к Нагорной проповеди нашего Господа Иисуса Христа. Самой же проповеди посвящено целых 3 главы – 5, 6 и 7. Мы же сосредоточим внимание на вступлении к этой проповеди, которое начинается словом «блаженный». Слово «блаженный» повторяется в этих начальных 15 стихах 9 раз. Не знаю, следует ли заострять особое внимание на том, почему это слово повторяется именно 9 раз, а не, скажем, 8 или 7. Наиболее важно, чтобы мы поняли, о чем они говорят. Поэтому мы на них и остановимся. Но сперва давайте прочтем этот отрывок. Евангелие от Матфея, 5 глава, начиная с 1 стиха. «Увидев народ, Он, то есть Иисус Христос, взошел на гору, и когда сел, приступили к Нему ученики Его, и Он, отверши уста Свои, учил их, говоря». Перед тем, как продолжить чтение нашего текста, следует отметить один важный факт, а именно, кому были обращены эти слова? И вообще, вся Нагорная проповедь. «Слушали Христа и ученики, и народ». Это мы видим из прочитанного. А в том, что народ выслушал всю проповедь до конца, мы можем убедиться из последних 2 стихов 7 главы. Слушайте, «И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению Его». Из этого ясно, что народ Его выслушал, ибо Он учил их. Кого? Народ и учеников. Он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи. Но сказав это, мы должны добавить, что эта проповедь в первую очередь касалась учеников Иисуса Христа. Это мы видим из содержания самой проповеди. Притом первые 2 стиха проповеди ясно указывают на то, что слова его были обращены именно к тем, кто был близок ему, то есть к его ученикам. «Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря». Поэтому можно сказать, что народ его слушал, а проповедь главным образом была обращена к его ученикам. Но подробнее мы остановимся на этом позже. А теперь продолжим чтение с 3 стиха. Здесь начинается сама проповедь. И начинается она с этим многозначительным словом «блаженный». «Блаженный нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». «Блаженны чисты сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Несколько лет тому назад я подготовил серию проповедей, связанных именно с этим текстом. Каждому блаженный была посвящена отдельная проповедь. Эти проповеди повторялись, но теперь я вновь хочу предложить вам серию проповедей, основанных на этой части Нагорной проповеди. Может быть, кто-то спросит, но зачем повторяться? Разве недостаточно в Библии текстов? И нельзя ли обойтись без того, чтобы проповедовать одно и то же? Что меня побуждает это делать? Я мог бы сослаться на одну причину и думаю, что она достаточно убедительна, А именно, что меня побуждает к этому Дух Святой. Ведь это Слово Божие. А наша задача – проповедовать Его Слово. «Сие напоминай», как бы говорит мне Господь об этой Нагорной проповеди. Подумайте, дорогие друзья, чью проповедь мы имеем честь разбирать? Это проповедь самого Господа нашего. Это проповедь того, который сам является Словом. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Возлюбленный, Он сам произнес эту проповедь. Сам Бог, Тот, Который вдохновлял ветхозаветных пророков и передававших народу Слово Божье. Там Он говорил через Своих служителей, и автор послания к евреям пишет об этом в первых стихах своего послания. «Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне», то есть в Иисусе Христе. Я повторяю, эту проповедь произнес Он сам, Сын Божий. Можно ли представить более великого проповедника, чем Он? Скажите, кто мог быть более компетентным в изложении принципов христианской жизни, если не сам Христос? Нагорная проповедь – это Его первая проповедь, первые слова Его. Ошибемся ли мы, если еще раз вникнем в них, когда Он сам придавал этой проповеди такое большое значение, что произнес ее в самом начале Своего служения? Мы видим значение этой проповеди в том, где Он ее проповедовал. Вы заметили? На горе. Он поднялся на гору. Правда, Он использовал гору как свою кафедру, чтобы народ мог Его слышать. Но возвышенное место указывало на то, что Он намеревался говорить о чем-то возвышенном. Как с горы Синай был провозглашен закон, так Христос избрал гористое место, чтобы возвестить основы Своего Царства. Огромную важность того, что Он собирался сказать на этом первом и при том многолюдном собрании, мы видим также в том факте, что проповедовал Христос сидя. Так сказано в первом стихе. «Увидев народ, Он зашел на гору, и когда сел, отверзший уста свои, учил». Может быть, мы вовсе не придавали этому никакого значения. Но будем помнить, что в Библии нет ничего лишнего. Как кто-то насмешливо сказал, а зачем писать «Он, отверзший уста свои, учил их, говоря?» Этот невежда придрался к словам «отверзший уста свои». А то на самом деле, как иначе мог он учить? Разумеется, что «отверзший уста» — такой аргумент может привести только несведущий человек. Подумайте, сколько раз наш Господь учил людей, не отверзая уст. Вся Его жизнь и Его дела, и чудеса, которые Он творил, и Его страдания – это были сплошные уроки. И важнейшие из них были преподаны без слов, только примером. Во время страданий Своего Он не отверзал уст Своих, сказано в Библии. Как овца веден был Он на заклание, и как агнец, предстригущим Его, безгласен, так Он не отверзал уст Своих. Да, какие дивные уроки были преподаны нашим чудным Спасителем и Учителем безмолвно. Но здесь, на горе, Он, отверзший уста Свои, учил их, говоря. И делал Он это сидя. А это имеет свое значение, и при том немалое значение. Видите ли, у народов Востока, включая и евреев, все важнейшие официальные решения оглашались их вождями и учителями сидя. Раввины никогда не объявляли какого-либо важного решения, касающегося серьезных вопросов, стоя, всегда сидя. Христос намеревался сказать нечто важное и возвышенное, и потому мы читаем «И когда сел, отверзший уста свои учил». О, дорогие мои, как важно слушать то, что Он говорит! Ведь говорит сам Сын Божий, само Слово. Помимо всего, Повторение нам нисколько не помешает, ибо каждый знает, что повторение – одно из условий успешного усвоения. Или, как мы говорим, повторение – мать учения. Вы заметили, сколько раз Христос повторял одни и те же истины, включая примеры и целые проповеди? Например, содержание его первой проповеди вы обнаружите и в других беседах Христа, иногда с очень незначительными вариациями. И если Христос их многократно повторял, то как важно нам напоминать себе эти основные истины, касающиеся нашей духовной жизни. Почему так важно, чтобы мы это делали? Чтобы проверить самих себя словами Иисуса Христа, Его законами. Верили мы или нет? Действительно ли мы граждане Царства Божия? Скажите, где вы найдете лучшее мерило, чем установленное самим Господом Иисусом Христом? Помимо всего, Господь положил мне на сердце возвратиться к этой теме, не прибегая к дословному повторению ранее сказанного. Просматривая конспекты моих старых проповедей серии «Блаженны», я решил, может быть, подойти к тексту чуть иначе, рассмотреть его поближе. А главная моя надежда, что Дух Святой скажет нам через эти беседы что-то свежее и живое. Это мое желание и моя молитва. Полностью исчерпать, какое бы то ни было место и Слово Божие, мы никогда не сможем. Но Господь всегда дает какое-нибудь свежее откровение, когда мы подходим к Его Слову с желанием услышать Его голос. «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Какое чудное обетование, дорогие друзья! Пусть Он Сам насытит наши жаждущие души Словом Своим. Слава и благодарение Ему! Перед тем, как приступить к разбору заповедей блаженства, в первую очередь мы должны установить, кого Спаситель имеет в виду в этой Нагорной проповеди, кому она предназначена и кому она обращена. К детям Божьим или к миру? Или, может быть, она касается и тех, и других? То есть одна часть обращена к верующим, а другая к неверующим. Чтобы установить этот факт, необходимо иметь правильное понятие о слове «блаженный». Ибо к этим блаженным Христос обращается с самого начала своей проповеди. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Это первое предложение Нагорной проповеди. Ясно, что Господь обращается к людям, которых Он охарактеризовал словом «блаженный». А в последнем «блаженный», в 11 стихе, Господь добавляет местоимение «вы», «блаженный вы». Да, в своей проповеди Он имеет в виду определенную группу людей. Жалок тот проповедник, который сам не понимает, кому он обращается. Как важно знать, кому мы говорим. Слово «блажен» – это перевод греческого слова «макариос». Греческому прилагательному «макар» классики прибегали тогда, когда хотели дать понять, что речь идет о богах, а не о людях. Этим словом греки пользовались, когда говорили о своих богах, как о счастливых существах. Таково было первоначальное значение слова «макариос», то есть «блажен». Позже его стали употреблять, когда речь заходила о умерших. Их тоже считали макариос, то есть блаженными, счастливыми, по той причине, что они навсегда освободились от мира сего с его скорбями, испытаниями и нуждами. Однако Христос обращается с этим словом к своим современникам, к людям, живущим на земле, к обыкновенным смертным. Не к богам, не к ангелам, не к почившим, а к простым живым людям. Христос был окружен этими людьми, и к ним Он обращается с этим словом, говоря «блаженны вы». Христос придал этому слову новый смысл, новое значение, не изменяя значение оригинала. Греки называли своих богов и умерших блаженными по той причине, что они находились в иной сфере, где их не обременяли земные заботы. Христос же заявляет, что человек может быть блаженным в этой жизни, и никакие перемены обстоятельств, никакие особенности условий не нарушат его внутреннего мира и покоя. Эти внешние обстоятельства жизни не определяют, будет ли он радостным или грустным. Такой человек воистину независим и, следовательно, счастлив. Его настроение не зависит от обстоятельств. Он может сказать вместе с апостолом Павлом: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». И то, что он говорит дальше, может сказать только воистину счастливый человек. Слушайте: «Умею жить, и в скудости умею жить, и в изобилии». И что еще? «Научился всему, и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке». Дорогие мои, это не мечта какого-то фантазера. Нет. Это опыт человека, который все испытал на себе, как он сам здесь говорит. И написал он эти слова, находясь в узах. Они не были написаны в порывы энтузиазма после успешной евангелизации, в которой Господь послал особое благословение, так что многие обратились к Господу. Нет, они были написаны в римской темнице, где Павел был прикован цепью к своему караульному. Он отлично знал, что такое пытки, издевательства, ложные обвинения и одиночество в бетонном мешке римской тюрьмы. Он говорит: «Я научился быть довольным». В подлиннике это слово «довольный» значит «независимый», «самостоятельный». Это воистину блаженный человек. И вот к тем, которые вступили в эту сферу блаженства, Христос и обратился со своей Нагорной проповедью. Но как может человек стать вот таким блаженным? Мы отметили, что слово «довольный» апостол Павел употребил в значение «независимый», «самостоятельный». Правильно ли это слово отражает сущность христианина? Все зависит от того, как мы его понимаем. Да, христианин независим, и в то же время, став христианином, Павел стал зависим, как никогда раньше он не был зависим. Он независим от мира, от его влияния. Он независим от окружающих его обстоятельств, как бы они ни были тягостны. И такая независимость возможна по той причине, что он теперь в полной зависимости. Да, он полностью зависим от Бога, от Духа Святого, живущего в нем. Он самостоятелен, но самостоятелен он только потому, что теперь им владеет Бог. Павел говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия». Это удивительный и в то же время чудный парадокс христианской жизни. Он независим и в то же время зависим более, чем кто-либо. Он самостоятелен, но самостоятельность его заключается в том, что он сораспялся со Христом, он раб Иисуса Христа. Да, и в то же время он самый счастливый и свободный человек в мире. Это и есть блаженство, возлюбленные. И в чем же весь секрет этого блаженного состояния? Я не дочитал то место, которое я привел из послания филиппийцам, где Павел говорит, что он доволен всем, в каких бы условиях он ни находился. Насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и недостатке. Слушайте, что он дальше говорит. Здесь он открывает нам секрет этого блаженного состояния. Все, абсолютно все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вы понимаете значение этих слов? Почему я могу? Почему я испытываю это блаженство? Причина в том, что во мне живет Иисус Христос. Благодаря Ему и Ему одному такое блаженство становится возможным. Христос сказал: «Без меня не можете делать ничего». Что имел в виду Христос, говоря эти слова? Возьмите хотя бы эту Нагорную проповедь. Здесь Он говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Или кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. Естественно ли для человека поступать так? Возможно ли это? Конечно, нет. Или просящему у тебя дай. Кто способен к этому? Вот почему Христос и говорит, без меня не можете делать ничего. А Павел говорит, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Вот где секрет. Возлюбленные, блаженны те, в ком живет Иисус Христос, блаженны те, которые стали храмом Духа Святого. В заключение позволь мне, мой дорогой радиослушатель, задать тебе личный вопрос. Ты один можешь на него ответить. Ответь на него не мне, а самому себе, перед Богом. Принял ли ты когда-нибудь в свое сердце Господа Иисуса Христа? Является ли Он твоим Спасителем и твоим Господом? Если да, то ты блажен. К тебе обращены слова Христа в Нагорной проповеди. А если нет, то ты должен покаяться. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Эти слова обращены к тебе. Ты должен покаяться, веровать в Евангелие и родиться свыше. Это так просто, дорогие друзья. Приди сейчас, мой дорогой друг, к Иисусу Христу, и Он примет тебя, простит тебе грехи твои и даст тебе новую вечную жизнь. Да поможет тебе сам Господь принять Его сейчас.

Сегодня на улицах Нью-Йорка можно легко купить часы Rolex за $15. Все, конечно же, понимают, что эти часы – подделка, дешевая копия. В нынешнем мире подделывают, как мне кажется, буквально все. Но есть то, что подделать невозможно. Это истинная духовность. Она не копируется. Господу легко отличить то, что Он создал своими собственными руками, от того, что слепили руки человека. И слепленное Он даже не принимает к рассмотрению. Почему? Создавать духовное – это дело Духа Святого, не человеческое. Он постоянно трудится над своими шедеврами внутри нас, и нам не под силу подделать Его творчество. И чаще всего то, что создает Дух Святой, не взвесишь на весах. Павел пишет: «Мы смотрим не на видимое, но на невидимое». Это высказывание следует понимать в контексте страданий. Павел говорит: «Никто, кроме Духа Святого, на самом деле не знает в деталях того, с чем мы сталкиваемся». Вот здесь-то в гуще скорбей и проявляется истинная духовность. Те, кто доверяет руководству Святого Духа и встречает свои невзгоды с верой в то, что они принесут пользу, выйдут из испытаний окрепшими в вере и подтвердят, что в трудностях получили от Бога больше, чем в комфортабельных условиях. Я уже давно хожу с Господом. Могу сказать, что в спокойное время я не особо рос духовно. Наоборот, по-настоящему одухотворять меня Святой Дух начинал тогда, когда мне было трудно, когда было больно и одиноко. Нам следует понять, что духовные качества, приобретаемые нами в страданиях, остаются с нами навечно.

Жизнь сложна, я это знаю, и потому так часто вспоминаю ту, кем была, ведь я моавитянка, и не могла назвать себя иудеянкой. За грех отцов наш род был проклят, на нас, как на изгоев, смотрят. Десятый род не мог войти в стан Божий. Одно лишь слово — род наш был невхожий. Меня назвали Руфь с полей моавитских. Любила очень всех родных и близких, но замуж почему-то не спешила, наверное, потому что не любила. Однажды к нам семья переселилась. Из Вифлеема так уж получилось, там голод был. Они переселились и рядом с нами, помню, поселились. Отец и мать, два сына с ними. Они казались нам другими. Семья дружна, друг друга уважали. Чем все могли, тем помогали. Мать звали Наимень, отца Элимелех. Его любви хватало им на всех. Я подружилась с сыном их Махлоном, а Орфа с братом Хелионом. Я удивилась, нас они не сторонились, обиды в сердце не копились. Однажды про любовь заговорил Махлон, и вскоре предложение сделал он. Они ведь знали, мы моавитяне, не будем никогда израильтяне. Так почему родители не против были? С Махлоном брак благословили. Я искренне семью ту полюбила, подолгу со свекровью говорила. Она делилась верой, уважала род. Я видела в ней жизнь и веры плод. Мы 10 лет с Махлоном жили, с его семьей общением дорожили, но главным в моей жизни стала Наимень. Разрушила так много в голове моей твердынь. Она мне больше стала, чем свекровь. Я видела огромную к Богу в ней любовь. Ни разу не напомнила, что я моавитянка. Со мной общалась, как с иудеянкой. Она пример, пример для подражания. Я слушалась ее без пререкания. Порой казалось, Бог мне семью подарил. Такое чувство, Он давно меня любил. Не знала я, что жизнь мне приготовит. Мои мечты все остановит. У нас с Махлоном не было детей. От этой мысли боль была сильней. Меня свекровь и в этом ободряла. Одну на день не оставляла и говорила мне про Бога Иегову. Поверила тогда я Наимени слову. Где силы Наимень брала, я этого не знаю. К ее я вере очень привыкаю. Хотелось на нее мне быть похожей, что быть немного с Наимени схожей. Не знали мы судьба, что нам готовит. Как Бог потом нас восстановит? Удар обрушился, которого не ждали. Мужей мы вскоре потеряли. Сперва наш свекор умер Елимелех. Казалось, горе подкосило всех. Потом я мужа потеряла. Большое потрясение испытала. Но горе с Наимень нас роднило. Я утешение от свекрови получила. Как справиться с потерей? Как все пережить? Об этом стали с Наименью говорить. Да, я жила в своем народе. Казалось, свет потух на небосводе. Лишь Наимень смогла тогда помочь. Так прекратилась в жизни моей ночь. Со мною рядом был мой дом родной. Родители всегда были со мной. Но Наимень, она родною стала, своей верой дух мой подкрепляла. Словами это трудно объяснить, я буду Наимень всегда благодарить. Она мне в горе очень помогала, хотя сама потери в жизни испытала. Мы
внутри вдовы во всем нуждались, наладить жизнь свою пытались, и Наимин свекровь не оставляли, ее как мать все время почитали. В один из дней пришла такая весть, что нам троим пришлось присесть. На родине свекрови голод прекратился. Тогда, я помню, дух сильно смутился. Свекровь вернуться хочет в город свой. Все 10 лет жила этой мечтой и попросила нас, чтобы отпустили. Мы с Орфой обнялись.

сказала: «Прости меня, я в дом свой возвращаюсь и здесь на дороге с вами распрощаюсь». Обнялись с ней, ее благословили и с миром Орфу отпустили. Потом мне Наимень, помню, сказала: «Ты разве мало, дочь моя, страдала? Оставь меня и возвращайся в дом». А у нее, смотрю я, в горле ком. «Нет, Наимень, — сказала твердая, — мне жизни нету без тебя. Домой пути обратно больше нет. С тобой я прожила счастливых 10 лет. Куда пойдешь, туда пойду и я. Народ твой примет пусть меня. Хочу, чтоб Бог твой моим Богом стал и как тебя меня благословлял. Я видела, как ты в семье жила, послушна и мужу своему была. Нелегкая была житейская дорога, но ты всегда благодарила Бога. Я твою веру до конца не понимала, в минуты трудные колени ты склоняла. Меня пленила твоя верность Богу. С тобой хочу шагать я в ногу. Да, трудно дом, родных мне оставлять, но нас с тобой нельзя разъединять. Бог твой, я верю, в жизни не оставит. За твою верность Он тебя прославит». Не знала я, что в слове этом сила. Она меня всю жизнь потом хранила. Не знала я, что жизнь моя изменится. В народе Наимень не буду пленница. Потом, когда я подвела итог, мне стало ясно: это Бог помог. Когда действительно все изменилось, я еще больше в Бога Наимень влюбилась. Меня в народе Наимень не оттолкнули, приняли как свою, любовью обернули. Я поняла, все это Бог устроил и своей честью даже удостоил. На нас в народе косо не смотрели, в наш адрес стрелы отчуждения не летели. Меня, конечно, осторожно принимали, моавитянка я. Мы это не скрывали, но нет вражды, нет осуждения. Никто за пазухой там не носил каменья. Я поняла, что Наимень здесь была примером, от нужд не пряталась за каменным барьером. Узнала из закона: колосья можно собирать, жнецы должны для чужестранца оставлять. Пошла на поле, за людьми ходила и много на земле колосьев находила. Они их для меня согласие оставляли, нам с Наименью очень помогали. Я удивлялась, как их Бог велик, в мои проблемы даже вник. Я до конца тогда не понимала, что за слова тогда я Наимень сказала. Но Бог услышал и принял моавитянку как дочь родную, а не чужестранку. Что сеем в слове, то мы и получим. Во что мы верим, тех тому и учим. Нет сожаления, что из дома я ушла. В народе Наимень я истину нашла. Неважно, где ты жил до встречи с Богом, мечтал, быть может, о себе, о многом. Но если Бога в жизнь впустил, то значит, будущность свою ты изменил. Моя свекровь так много испытала, что даже имя Наимень на время поменяла. Сказала Мара ее, чтоб звали: «Господь дал горечь, чтобы вы все знали». Она осталась верной Богу своему, сказала: «Никогда с пути я не сверну». На время только горе подкосило, но веру в ней совсем не изменила. Вот в этом сила и пример для подражания. Моя свекровь прошла все испытания, в ней тучи горя, солнце.

сердца не затмили, держаться крепче Бога научили. Мы с Наэминью очень дружим, их родственник Воос стал моим мужем. Меня Бог материнством наградил, нам с мужем сына подарил. Из пепла может Бог восставить, ты должен Господа прославить. Он озарит житейскую пустыню и разобьет греховную твердыню. Бери пример с героев веры и в испытаниях будьте смелы. Бог только верным открывается. И за

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ». МВ.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Александра Шостака. В 6 часов – свидетельство. В 7 часов слушайте чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Александра Савчука. В 9 часов слушайте чтение книги. И в 10 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

0: Евангелие от Матфея, глава 13. «Вышед же в день тот из дома, и Иисус сел у моря. И собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сел, а весь народ стоял на берегу, и поучал их много притчами, говоря: «Вот вышел сеятель сеять». И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в терние, и выросло терние, и заглушило его. Иное упало на добрую землю, и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. И приступившие ученики сказали ему: «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат и не разумеют. И сбывается над ними пророчество Исаии, который говорит: «Слухом услышите и не уразумеете, и глазами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Ибо истинно говорю вам, что многие пророки и праведники желали бы видеть, что вы видите, и не видели, и слышать, что вы слышите, и не слышали. Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царствии и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает «посеянное при дороге». А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатством заглушают слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Другую притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы, и ушел. Когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Пришедши же, рабы и домовладыки сказали ему: «Господин, недоброе ли семя сеял ты на поле твоем? Откуда же на нем плевелы?» Он же сказал им: «Враг-человек сделал это». А рабы сказали ему: «Хочешь ли мы пойдем выберем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы, свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою». Иную притчу предложил он им, говоря: «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастет, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Иную притчу сказал он им: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в 3 меры муки, доколе не вскисло все». Все это Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им. Да сбудется сказанное через пророка, который говорит: «Отверзу в притчах уста мои, изреку сокровенное от создания мира». Тогда Иисус, отпустив народ, вошел в дом. И приступивши к нему ученики его сказали: «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть сын человеческий, поле есть мир. Доброе семя — это сыны царствия, а плевелы — сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангелы. Поэтому, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, севши, хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Иисус: «Поняли ли вы все это?» Они говорят ему: «Так, Господи». Он же сказал им: «Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». И когда окончил Иисус притчи эти, пошел оттуда. И, пришед в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили: «Откуда у него такая премудрость и сила? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, и братья его Иаков и Иосий, и Симон и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем». И не совершил там многих чудес по неверию их. Евангелие от Матфея, глава 14. В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе и сказал служащим при нем: «Это Иоанн Креститель. Он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Ибо Ирод, взяв Иоанна, связал его и посадил в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что Иоанн говорил ему, не должно тебе иметь ее. И хотел убить его, но боялся народа, потому что его почитали за пророка. Во время же празднования дня рождения Ирода, дочь Иродиады плясала перед собранием и угодила Ироду. Посему он с клятвою обещал ей дать, чего она не попросит. Она же по наущению матери своей сказала, «Дай мне здесь на блюде голову Иоанна Крестителя». И опечалился царь, но ради клятвы и возлежавших с ним повелел дать ей. И послал отсечь Иоанну голову в темнице. И принесли голову его на блюде и дали девице, и она отнесла своей матери. Ученики же его, пришедшие, взяли тело его и погребли его, и пошли возвестили Иисусу. И, услышав, Иисус удалился оттуда на лодке в пустынное место один. А народ, услышав о том, пошел за ним из городов пешком. И вышед Иисус увидел множество людей и сжалился над ними, и исцелил больных их. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали, «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Но Иисус сказал им, «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему, «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбы». Он сказал, «Принесите их мне сюда». И велел народу возлечь на траву, и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. А евших было около 5000 человек, кроме женщин и детей. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине. И вечером оставался там один. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. В 4-ю же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили, «Это призрак!» и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал, «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ, «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал, «Иди». И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, «Истинно ты Сын Божий». И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую. Жители того места, узнавши его, послали во всю окрестность ту и принесли к нему всех больных, и просили его, чтобы только прикоснуться к краю одежды его, и которые прикасались, исцелялись. Евангелие от Матфея, глава 15. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники и фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он же сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божью ради предания вашего? Ибо Бог заповедал, почитай отца и мать, и злословящий отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет отцу или матери, дар Богу, то, чем бы ты от меня пользовался, тот может и не почтить отца своего или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию вашим преданием. Лицемеры! Хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря: «Приближаются ко мне люди эти устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим». И, призвав народ, сказал им: «Слушайте и разумейте. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека». Тогда ученики его, приступивши, сказали ему: «Знаешь ли, что фарисеи, услышавши слово твое, соблазнились?» Он же сказал в ответ: «Всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится. Оставьте их, они слепые вожди слепых. А если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму». Петр же, отвечая, сказал ему: «Изъясни нам притчу сию». И Иисус сказал: «Неужели и вы еще не разумеете? Еще ли не понимаете, что все входящее в уста проходит в чрево и извергается вон, а исходящее из уст, из сердца исходит, это оскверняет человека? Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления. Это оскверняет человека, а кушать неумытыми руками не оскверняет человека». И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны Тирские и Сидонские. И вот женщина Хананеенка, вышедшая из тех мест, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступивши, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». А она, подошедши, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Перешед оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым, и Он исцелил их. Так что народ удивлялся, видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева. Иисус же, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находится при мне, и нечего им есть. Отпустить же их неевшими не хочу, чтобы не ослабели в дороге». И говорят ему ученики его: «Откуда нам взять в пустыне столько хлебов, чтобы накормить столько народа?» Говорит им Иисус: «Сколько у вас хлебов?» Они же сказали: 7. И немного рыбок. Тогда велел народу возлечь на землю и, взяв 7 хлебов и рыбы, воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, а ученики — народу. И ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 полных корзин. А евших было 4000 человек, кроме женщин и детей. И, отпустив народ, он вошел в лодку и прибыл в пределы Магдалинские. Евангелие от Матфея, глава 16. «И приступили фарисеи и саддукеи, и, искушая его, просили показать им знамение с неба. Он же сказал им в ответ: „Вечером вы говорите, будет ведро, потому что небо красно. И поутру сегодня ненастье, потому что небо багрово. Лицемеры, различать лицо неба вы умеете, а знамени времен не можете? Род лукавый и прелюбодейный знамение ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка“. И, оставив их, отошел. Переправившись на другую сторону, ученики его забыли взять хлебов. Иисус сказал им: „Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“. Они же помышляли в себе и говорили: „Это значит, что хлебов мы не взяли“. Уразумев то, Иисус сказал им: „Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли? Еще ли не понимаете и не помните о 5 хлебах на 5000 человек, и сколько коробов вы набрали? Не о 7 хлебах на 4000, и сколько корзин вы набрали? Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам: „Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской“? Тогда они поняли, что он говорил им беречься не закваски хлебной, но учения фарисейского и саддукейского. Пришед же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников своих: „За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?“ Они сказали: „Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков“. Он говорит им: „А вы за кого почитаете меня?“ Симон же Петр, отвечая, сказал: „Ты Христос, Сын Бога Живого“. Тогда Иисус сказал ему в ответ: „Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах“. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав его, Петр начал прикословить ему: „Будь милостив к себе, Господь, да не будет этого с тобою“. Он же, обратившись, сказал Петру: „Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое“. Тогда Иисус сказал ученикам своим: „Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем“.
1: Он грядет. царь славы, судья живых.

Момент творения. Загадка красного смещения. Наверное, каждый из нас слышал о том, что многие звезды и другие космические тела находятся от нас на расстоянии миллионов или даже миллиардов световых лет. Поскольку свет, излучаемый этими объектами, несколько более красный, чем ожидалось, ученые утверждают, что они удаляются от Земли с огромной скоростью. Таким образом, чем краснее свет, тем дальше объект. Но действительно ли красное смещение доказывает, что в космосе существуют объекты, находящиеся от нас на расстоянии миллионов световых лет? Креационисты считают, что свет может стать красным по нескольким причинам. Различные газы и пыль часто окрашивают наши закаты в красный цвет. Астроном Хелтон Арп, работающий в обсерватории Маунт-Уилсон в Пасадене, штата Калифорния, собрал множество доказательств того, что красное смещение света звезды определяется не расстоянием, а другими факторами. Следует упомянуть, что доктор Арп не креационист, а просто честный ученый. Его работа вызвала настолько глубокое возмущение приверженцев теории эволюции, что он был вынужден продолжать свою работу в Германии. Когда человек с помощью свидетельств окружающего нас мира, таких, например, как свет звезд, пытается доказать, что Бога нет, он превозносит творение выше Творца. В Библии это называется идолопоклонством. Нам, христианам, нужно осторожнее относиться к заявлениям, которым нет подтверждения в Библии. А все, противоречащее Священному Писанию, следует отвергать. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Она хранится где-то у родных, лежит как память добрая на полке. Святая книга, слово для святых, пробитая ножом до самой корки. Направлен был на сердце адский нож, но там она в кармане и лежала, и вопреки сомнениям в сердце дрожь, что книга нож злодейский удержала. Казалось бы, обычный переплет, пластичная и тонкая бумага, но кто бы знал, что верно сбережет наставника духовного и брата. Еще тогда ушел бы он от нас, и день тот для него мог быть последним, но сильный Бог его от смерти спас и сам благословил его наследие. Такой прообраз чудный для меня, что тем, кто Слово Божье исполняет, оно нередко служит как броня и на себя удары принимает. Ведь сам Господь, поправший смерть и ад, для нас, людей, пощады недостойных, Он лучший во вселенной адвокат. За оправдание наше платит кровью. Когда повсюду меркнет ясный свет, кругом мелькают дьявольские стрелы, не ужасайся, в Библии ответ. Она как меч тебе, а щит твой — вера. Аминь.

Каждому христианину нельзя ни на минутку забывать, что Евангелие — это благая весть о славе Христа. Он действительно был распят и погребен, но Он не остался на кресте или в могиле. Он воскрес, вознесся на небеса и сейчас сидит во славе во правую руку от Бога. Рассказывая о Нем, мы говорим не о скромном плотнике из Назарета, не о страдающем слуге и не о незнакомце из Галилеи. Мы не имеем права говорить о нем как о благотворителе, стремящемся всем помочь, даже если этот образ и популярен в религиозных кругах. Мы проповедуем Господа жизни и славы. Именно Его Бог вознес так высоко, дав Ему имя, что выше всех имен. Перед Ним склонится всякое колено, и всякий язык исповедует Его своим Господом во славу Бога Отца. Он увенчан славою и честью, князь и спаситель. Как часто в жизни мы крадем у Него славу, как высоко мы возносим человека с его талантами, создавая впечатление, что Богу очень повезло, когда такой человек решил Ему служить. Из наших слов часто напрашивается вывод, что, доверяя свою жизнь в руки Бога, мы оказываем Ему огромную услугу. Но это совсем не то Евангелие, что проповедовали апостолы. Они говорили совершенно противоположное. «Вы убийцы, вы виновны в смерти Господа Иисуса Христа. Вы своими грязными руками пригвоздили Его ко кресту. Но Бог воскресил Его из мертвых, посадил Его во славе на небесах справа от Себя. Он сидит там и сегодня, в прославленном теле из плоти и костей. В пронзенной гвоздями руке Он держит скипетр властелина Вселенной. Скоро Он вернется, чтобы праведно судить этот мир. А поэтому лучше покайтесь и обратитесь к Нему в вере. Нет другого пути спасения. Нет другого имени под небом, которым бы мы могли спастись. Господь, обнови наше видение, мужа во славе. Дай нам язык, способный рассказать о величии, венчающем Его чело. И тогда, как и в день Пятидесятницы, грешники в трепете воскликнут: «Что нам делать, мужи, братья?»

раскрой сердце свое, в полноте отдай Богу жизни, творить в нем божественный рай, чтобы мог ты любить.

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

Василий Сарафинчан прожил интересную жизнь. Жизнь, наполненную свидетельствами Божьих свершений. Живет в городе Черновцы, воспитал одного сына, имеет 3 внука и 3 правнука. Родился я в 1932 году в семье пастора. Мой папа был пастором 10 лет в вере назаретян. Наши корни тянутся из Швейцарии, Франции, Германии, Венгрии и Румынии. В этих краях есть такое течение – вера назаретян. Эта вера не признает чудес и проявлений действий Духа Святого. Они считают, что только они спасены. В 1939 году, когда мне было 9 лет, мы жили на окраине города, и к нам очень часто приходили люди из сел. Мы их принимали на ночь переночевать. Так к нам однажды вечером пришел один человек и попросился на ночь. Это было под вечер, и он говорит: «Я пришел к вам, потому что посланный Духом Святым. Сказать вам, что есть нечто большее, чем только водное крещение. Есть еще крещение Духом Святым». Мой отец, упрямый назарянин, показал ему на выход и сказал: «Наша вера справедливая, и мне не нужно таких еретиков, как ты». Отец на это время был убежден, что знает, во что мы верим. За это мой отец горько поплатился. Бог его любил и хотел спасти. Когда пришла советская власть, его забрали. Румын не брали на военную службу, потому что они были с немцами, то есть с ними воевали против России. Немцы забрали своих, зная, что будут бомбить наше население. А румыны остались, и всех их от 17 и старше в эшелоны и на восток, на север. И они были обречены на смерть. Там в ссылке на глазах у отца умирало в день по 18-20 человек. Их вывозили в общую яму. Там их складывали и только весной присыпали открытую могилу. Мой отец, будучи в ссылке, начал сомневаться. «Я пастор самой справедливой веры, и я обречен на смерть и на такой позор. Что-то тут не так». Там также были пятидесятники из нашей области. Был один брат-пророк. Он подошел к моему отцу и говорит: «Господин, почему вы так расстроились? Есть Бог, и мы еще отсюда выйдем и встретимся в Черновцах». Мой отец говорил, что такого не может быть, потому что охрана, которая присматривала за заключенными, говорила: «Мы вам покажем, как воевать с румынам против советской власти. Вы все здесь останетесь». Их кормили такой едой, что они заболевали дизентерией и умирали, как мухи. И тот брат, Петр, пророк, говорил, что ему Бог открыл, что отец и он еще встретятся. Отец сказал: «Если такое произойдет, то, возможно, он и поверит». Было также заключено еще 2 человека, которые предложили моему отцу вместе с ними бежать из тюрьмы. Они были готовы к побегу, и отец согласился, потому что нет разницы, где умирать, хоть здесь, хоть там. Через 2 недели, добираясь на товарняках, отец пришел домой, оборванный, грязный, измотанный, что тяжело себе представить. Его переодели, мама сварила пюре и мамалыгу. Когда отец сел за стол кушать, то говорит: «Какие вы счастливые, что можете есть такую еду каждый день». Нужно было делать документы, и отец пошел в город. В центре города, возле базара, идя по тротуару, он лицом к лицу встретился с тем пророком. И тот говорит: «Ну что, брат Николай, есть Дух Святой?» А отец в ответ: «Где я могу это узнать?» Брат Петр говорит: «Приходи к нам». Отец взял маму, старшему наказал присматривать за младшими и поехали туда. 2 недели их не было. Оттуда отец пришел убежденным христианином. Мой отец начал проповедовать Евангелие, и постепенно там начались создаваться церкви. Но, к сожалению, продолжалось недолго. Отца арестовали, затем были допросы, и ему дали 10 лет ссылки. На его месте в церкви остался мой старший брат и брат Захарюк. Но и им также через год дали по 10 лет. Остались мы молодые, и через 2 года меня призывают в армию в Белоруссию.
Когда дело шло к присяге, я заявил, что клясться в верности государству не буду, так как уже пообещал это Господу. На второй день пришел генерал дивизии, а я был специалист-механик. Я был уже даже контрольный мастер в армии. А им нужны были такие специалисты, и на удивление я остался в части. Я дал подписку, что буду честно выполнять все требования, кроме военной службы. Мы не можем так поступить, потому что этот документ подписал Иосиф Виссарионович, говорят мне офицеры. Я также не могу, мой текст подписал Христос, а для меня Христос больше, чем Иосиф Виссарионович, ответил я. И меня под трибунал, 5 лет исправительных лагерей и 3 года высылки. Но я не сидел 5 лет в исправительных лагерях, потому что Бог был на моей стороне, хотя я этого был недостоин. Это было в 1950-53 годах, а в 1953 году умирает вождь всех народов Сталин и объявлена амнистия. Когда у человека есть особенная нужда, то он будет взывать к Богу. Сегодня многие, особенно молодежь, не имеют такой нужды, чтобы иметь утешителя Духа Святого. Но когда попадаешь в камеру, которая отапливается раз в 2 суток одной охапкой дров, а на дворе лютый мороз, а когда из Белоруссии меня везли в коротком вагоне, где было 35 человек, по стенам течет вода, и меня на ночь вытесняют к стене, а они ближе к буржуйке. Когда я проснулся, оторваться не могу от стены. По сегодняшний день у меня в спине болит та сторона, которой примерз к стене. О, там утешитель нужен, чтобы вы знали. Иначе отчаяние и гибель. Именно в таком месте чувствуешь, что у тебя есть утешитель. А теперь у вас нет этой нужды. Но будьте готовы, потому что не знаете, что принесет завтрашний день. Бог ведет свой народ не только дорогой успеха, но хочет и испытать. Когда мы собирались там на молитвах, Бог открыл моему брату, и он написал отцу в тюрьму, что мы еще будем все в Черновцах. И это исполнилось. Они вернулись. Но КГБ не давало нам покоя. Вызывали, искали, как бы нас прижать, как бы нам навредить. А мы собирались ночью, закрывали окна подушками, одеялами, чтобы не было видно, что мы там есть. Собирались мы на заре от 5 часов утра и собирались в лесу. Мы постоянно требовали, чтобы нам дали место или помещение. Немного спустя нам дали помещение, но уполномоченный по делам религии вызвал меня и пресвитера и говорит: «Мы вам дали не для того, чтобы вы расширялись. Вас было 154, а теперь 300. Мы дали вам регистрацию и место для того, чтобы вкрутить болты и прижать вас». А я говорю: «Павел Григорьевич, вы не знаете, что если сильно крутишь болт, срывается резьба и ничего не держит? Волка лесом не надо пугать, потому что нам лучше было, когда мы собирались по домам, маленькими группками. Мы себе молились, пели, слушали слово. Нам не надо больших фанфар, так что вы не пугайте нас». «Ну ты уж очень умный», — говорит начальник. Мы так собирались, просили, и нам дали еврейскую синагогу. Мы там собирались какое-то время. Там стало нас еще больше, и уже началась перестройка, пришел Горбачев. И так Бог устроил, что нам дали территорию, на которой и сейчас находится наша центральная церковь Вифиль. Это 1 гектар и 20 соток. И дали нам такие условия, что если мы хотим строить, то чтобы было все хорошо по архитектуре, а не барак какой-то. Или тогда не у центральной дороги, а в стороне дадут нам землю. Но Господь помогал нам и в этом. Бог вел нас в те непростые времена, ведет и сейчас. В заключение скажу одно: заботьтесь о деле Божьем, и вы всегда будете видеть Божью заботу о вашем земном.

Как-то Николай Платонович и его жена Мария посетили Дмитрия Березюка. После небольшой беседы все вместе преклонили колени для молитвы, во время которой Бог проговорил к брату Николаю: «Проведу тебя, как по лезвию бритвы, и как по канату над пропастью». Брат поблагодарил Господа за слово с уверенностью в сердце, что с Божьей помощью он сможет и по краю лезвия пройти, и не порезаться, и по канату над пропастью пройти, и не упасть. Бог всегда бодрствует над своим словом. Прошло совсем немного времени. 19 июля Николай Платонович помогал своим соседям привезти некоторые строительные материалы. Это были неверующие люди, и брат старался рассказать им о Христе не только словом, но и делом. В тот вечер у него очень сильно заболела голова. Николай сделал один рейс и, чувствуя, что боль усиливается, попросил своего друга привезти остальные материалы, а сам отправился домой. Придя домой, он выпил две таблетки и прилег отдохнуть. Когда головная боль утихла, Николай пошел косить траву. Накосив две корзины, он отбросил косу, помня только то, что жена обеспокоенно сказала ему идти домой. Она позвала дочь и попросила, чтобы та принесла лекарство от сердца, так как думала, что мужу стало плохо с сердцем. Николай принял лекарство, после чего его уложили в постель. На следующий день он проснулся в больнице в неврологическом отделении. Когда брат открыл глаза, он увидел, что возле него сидела его жена с пресвитером церкви. У Николая очень сильно болел язык, и еще не понимая, что с ним произошло, он спросил у жены: «Мария, что случилось? Почему мой язык печет, как огнем?» «Вчера вечером ты встал с постели, взялся за голову, вскрикнул от боли: „О Боже!“ и упал без сознания», — ответила она. «Нам пришлось вызвать скорую, поэтому ты и находишься сейчас в больнице». На следующий день Николаю Платоновичу провели сканирование мозга. Вся процедура заняла около 20 минут, в течение которых брат пребывал в молитве, ощущая большую радость в сердце. Когда анализы были готовы, у него обнаружили опухоль в голове. Ни врачи, ни жена ничего ему об этом не сказали. Родственникам немедленно пришлось покупать дорогие уколы и все необходимые лекарства. Когда главный врач делала обход, она неожиданно спросила Николая Платоновича: «А вы играете на музыкальных инструментах?» «Нет», — ответил брат, — «но я могу петь». «Вот как? А я играю на 4 инструментах — пиано, аккордеоне, баяне и гитаре. Вы бы не могли спеть нам что-нибудь?» — попросила врач. «С большим удовольствием!» — обрадовался Николай. Он во все время своего пребывания в больнице молился о том, чтобы Господь послал ему возможность рассказать всему медперсоналу о Христе песней. И Бог предоставил ему такую возможность. Голос брата уверенно зазвучал на всю палату, возвещая всем слушателям о живом Боге. Проведя 3 дня в больнице, Николай Платонович был направлен на операцию в город Ужгород. «Зачем же мне ехать туда? У меня ничего не болит, и я чувствую себя хорошо», не зная своего диагноза, возразил брат. Но после, подумав немного, решил, что если уж в эту больницу его привезли без сознания, и он смог рассказать о Боге, значит, и в Ужгород необходимо ехать для той же цели. В новой больнице Николаю тоже ничего не сказали о опухоли в голове. Там он увидел много тяжелобольных людей. В палате стоял плохой запах, так как многие из них не могли ходить самостоятельно в туалет. Брат попросил, чтобы его перевели в другую палату, но и там было такое же положение. Его кровать находилась возле окна, которое все время было открыто из-за тяжелого воздуха. Николаю постоянно приходилось накрывать голову полотенцем, чтобы не продуло голову сквозняком. Многие годы он страдал от головных болей, именно потому, что ему приходилось бывать на сквозняках. Но во время пребывания в больнице в течение недели у него ни разу не заболела голова.
Перед тем, как провести операцию, доктор подошел к Николаю Платоновичу и задал вопрос. «Николай, вы знаете, что мы собираемся делать вам операцию?» «Нет», — удивленно ответил брат. «Значит, вам неизвестно, что у вас нашли опухоль в голове?» «И об этом мне ничего не говорили». «Но вы не переживайте», — продолжил доктор, стараясь ободрить пациента. «Опухоль на 95% незлокачественная. Конечно, мы будем знать намного больше после операции, но сейчас нет никакого повода для беспокойства. И еще вам очень повезло, что у вас будет оперировать знаменитый профессор по Украине Смолан Владимир Иванович. Его как специалиста вызывают даже и за границу, так что вы в надежных руках». Доктор много еще говорил и задавал вопросы. Николай Платонович слушал его очень внимательно, а в конце разговора сказал: «Доктор, я глубоко верующий человек и верю, что Господь может исцелить меня и без операции, если захочет. А что вы скажете на то, когда, проведя все повторные анализы, не найдете опухоли? Что тогда будет?» Доктор немного помолчал, а потом сказал: «Что еще может быть в таком случае? Будет чудо». На этом разговор и закончился. Пришло воскресенье. Николай Платонович решил перед операцией посетить местную церковь и попросить молитвенной поддержки. В тот день в гостях был хор из города Ровно. Перед молитвой брат встал и сказал: «Дорогие братья и сестры, я лежу в этом городе в больнице, в нейрохирургическом отделении. У меня обнаружили опухоль в голове. Через несколько дней мне предстоит операция. Я не чувствую никакой боли сейчас, но прошу ваших молитв, чтобы Господь был со мной во время операции и укрепил меня». Церковь дружно принесла брата на руках молитвы и от всего сердца просила Бога о помощи. Прошло несколько дней. Во вторник доктор решил провести повторные анализы и сканирование мозга. Когда Николай Платонович вошел в кабинет, к нему обратилась медсестра и сказала: «Николай Платонович, для проведения этой процедуры мы поместим вас в специальную камеру. При этом вам будет немного холодно, но вы держитесь», — пошутила она. Когда его поместили в специальную камеру и медперсонал приступил к своей работе, Николай, к своему удивлению, заметил, что ему совершенно не холодно, но наоборот, по всему телу как будто прошло тепло. В этот момент он вспомнил времена гонений, когда многие братья, страдая за Слово Божье, сутками проводили в холодных карцерах, где днем нельзя было ни на минутку присесть, а ночь приходилось ютиться на холодной лавке. После процедуры Николай Платонович вернулся в палату. Его там должна была ждать жена, но ее по каким-то причинам не оказалось на месте. Для проведения операции брату потребовалось 400 грамм крови, и он уже было подумал, что его жена пошла сдавать для него кровь. Когда же она вернулась, то сказала: «Николай, они никак не могут найти донора, но похоже, что какая-то женщина согласилась сдать свою кровь. Она скоро уже должна быть здесь». «А что, если я сам для себя сдам кровь?» — спросил брат у медсестры. «Она мне лучше любой другой подойдет». Медсестра ничего не ответила, только как-то странно посмотрела на него. В их практике еще такого никогда не было, чтобы пациент сдавал сам для себя кровь. В тот день Николая Платоновича перед самой операцией посетили три брата. Один из них сначала зашел к доктору, а когда он вошел в палату, то его лицо светилось неописуемой радостью. «Брат Николай, у меня замечательная новость!» — воскликнул он. «Операции делать не будут, потому что опухоли больше нет». Повторные анализы полностью показали, что Николай Платонович здоров. Через некоторое время его выписали из больницы домой. Произошло чудо. Ни один врач и ни одна медсестра в больнице города Ужгорода никогда не смогут забыть этого происшествия.
Находясь в больнице, брат Николай и его жена Мария оставили добрый след после себя. Брат каждую минуту рассказывал всем, как молодым, так и старым, о Христе и пел христианские псалмы. Его жена помогала медсестрам с тяжелобольными, кормила их и ухаживала за ними. Сам доктор, наверное, никогда не сможет забыть свой же ответ на вопрос брата Николая. Что будет, если повторные анализы покажут, что опухоли больше нет? «Будет чудо», — ответил доктор. Так и случилось. Произошло чудо. Слава Господу! Наш Бог живой!

Я взор свой поднимаю к небесам, начало дня встречаю на коленях. Благослови меня, Господь, Ты сам в моих делах, в моем дневном хождении. Благослови труды моей души и ко всему ее прикосновение. Труды ума и рук благослови. Пошли Святого Духа вдохновение. Дай все мне делать словно для Тебя, с открытым сердцем и любви сиянием. И пусть, как тень апостола Петра, целебным будет на людей влиянье. Доброохотно все передавать, что от Тебя, Господь мой, получаю, и помоги нетленные слова в пути не подменять щитой случайной. Дай имя светлое Твое святить и волю правую творить повсюду. За все Тебя благодарить. За то, что было в жизни, есть и будет. Я взор свой поднимаю к небесам, начало дня встречаю на коленях. Благослови меня, Господь, Ты сам в моих делах, в моем дневном хождении.

другу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение этой недели мы будем продолжать начатую нами тему «Воскресение». В наших радиобеседах за последнюю неделю мы говорили о том, что Евангелие состоит из трех простых исторических фактов, касающихся Господа Иисуса Христа. Этими тремя фактами являются Его смерть, Его погребение и Его воскресение. Эти три факта являются ядром, сердцевиной, основой, центром всего евангельского послания. Они сконцентрированы в Иисусе, а именно в Его смерти, погребении и воскресении из мертвых. Первичным подтверждением воскресения Христа является пророчество Ветхого Завета. В течение последней недели мы рассмотрели специфические примеры из псалмов Давида, а также из книги пророка Осии, которые ясно, точно и во всех деталях предсказали многие аспекты воскресения Иисуса Христа. Вторым подтверждением воскресения Христа из мертвых есть свидетельство многих надежных свидетелей, которые видели Его живым после воскресения. В первом послании к Коринфянам, 15 главе, в стихах от 5 до 8, апостол Павел дает перечень следующих свидетелей. Первое. Кифа, то есть апостол Петр. Второе. 12 апостолов. Третье. Более чем 500 верующих одновременно. Четвертое. Иаков, брат Иисуса Христа. Пятое. Все апостолы, хотя неизвестно, сколько их там было. И шестое. Наконец, сам Павел, апостол. Таким образом, мы имеем свыше 500 надежных свидетелей факта воскресения Христа из мертвых. В нашей беседе сегодня и в течение этой недели мы остановимся на безмерных благословениях, ставших доступными нам через воскресение Христово. Здесь я вижу вполне логический порядок. Прежде всего, мы установили факт истории и Священного Писания, факт воскресения Христа из мертвых. А после этого мы рассмотрим, что принесло нам воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Первым таким благословением воскресения Христа, о котором мы будем беседовать сегодня, есть то, что мы можем быть зачаты снова, или как это мы называем, другими словами, рождены вторично. Я желаю возвратиться назад к пророчеству Осии, которое мы рассматривали в последнюю неделю в наших радиопередачах на эту тему. Итак, книга пророка Осии, 6 глава, 2 стих, читаю. «Оживит нас через 2 дня, в 3-й день восставит нас, и мы будем жить пред лицом Его». Перед нами ясное предсказание воскресения, которое произошло на 3-й день. Но, как мы сказали, Осия не говорит здесь в единственном числе, а во множественном. Он не говорит от первого лица, то есть от имени Христа через Святого Духа, то есть не говорит «Он оживит меня» или «В 3-й день Он, Бог, восставит меня», а говорит во множественном числе «Оживит нас», «Восставит нас». Мы уже говорили о том, что посредством пророческого проникновения Святого Духа Священное Писание здесь открывает нам, что и мы, верующие во Христа, включены в воскресение Христово. Иисус Христос умер нашей смертью, чтобы мы были отождествлены с Ним крещением в Его погребение. А через отождествление себя в Его погребении мы имеем также участие и в Его воскресении. В послании к Ефесянам, 2 главе, в стихах от 4 до 6, апостол Павел говорит очень ясно следующее. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе». Здесь апостол Павел говорит о трех вещах, в которых мы являемся соучастниками со Христом через нашу веру в Его искупительную смерть.
Бог оживил нас со Христом, воскресил нас вместе с Ним, а также посадил нас со Христом на Своем троне. И обо всем этом апостол Павел говорит в прошедшем времени. Почему? Речь идет не о том, что должно произойти на вечном Божьем совещании. Речь идет о том, что уже осуществилось, то есть произошло. Все, что теперь требуется от нас, это принять все это верою. Есть очень интересный и очень важный текст в той же 15 главе 1 послания к Коринфянам, стихи 45 до 47. Апостол Павел сопоставляет старое творение с новым творением, дверь для которого открылась смертью и воскресением Иисуса Христа. Читаю. «Так и написано, первый человек, Адам, стал душою живущей, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли, перстный, второй человек – Господь с неба». Здесь апостол Павел называет Христа вторым человеком. Мы должны поставить эти два титула, названия, рядом, но в правильной последовательности. Сначала Иисус был последним Адамом, и затем Он был вторым человеком. Как последний Адам, Он опустошил все злое наследие, которое пришло на весь род Адама, то есть на все человечество через грех и восстание. Все это злое наследие было опустошено, уничтожено смертью Иисуса Христа. После этого Он воскрес из мертвых в третий день, как второй человек, являясь главой новой расы, создание которой было целью Бога в смерти и воскресении Христа. Целью Бога было покончить с наследием Адама, запечатать его смертью и затем открыть путь для всех тех, которые верят в новую расу во главе со Христом. Способом, которым мы можем вступить в это новое наследие и стать членами новой расы во Христе, есть второе рождение или новое зачатие. Я предпочитаю фразу «новое зачатие», так как слово «зачатие» подчеркивает роль отца в произведении потомства. Это Бог Отец через нашу веру в Иисуса Христа производит нас опять. Конечно, зачатая личность впоследствии рождается, поэтому фраза «второе рождение» также правильна. Об этом говорит очень ясно апостол Петр в первом послании Петра, 1 главе 3 стихе. Вот его слова. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Итак, через отождествление себя верою с Иисусом в Его смерти, погребении и воскресении, мы переходим от ветхого творения к новому творению. Мы рождены вторично силой Божьей в новую расу, главой которой есть Господь Иисус Христос. Я лично называю эту новую расу людей расой Эммануила, или расой по имени Бог с нами. И именно в этом заключалась цель смерти и воскресения Иисуса Христа. Если только мы родились вторично, Христос с этого времени является внутренним источником вечной жизни. У нас есть совершенно новый источник жизни, который во Христе и на небесах. И об этом пишет апостол Павел в послании к Колоссянам, 3 главе, в стихах от 1 до 4, где сказано следующее. «Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога». Эта фраза уточняет место нашего наследия в небесах, на троне, с Иисусом. «О горнем помышляйте, а не о земном». Это очень важный совет, так как где наше сердце, в чем наше сердце, в том направлении будет идти вся наша жизнь.
«Жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге», говорит дальше апостол Павел. Какая великая безопасность! Жизнь наша сокрыта в Боге со Христом. Давайте обратим внимание на величайшую фразу, значение которой безгранично большое. «Христос – жизнь ваша». А если жизнь наша – это сам Христос, то наша жизнь неисчерпаема, неистощима. Всякую нашу нужду покрывает тот факт, что воскресший, прославленный, победоносный Христос является нашей жизнью. Ничто не может покорить, победить нашу жизнь, потому что наша жизнь – Христос. Наша жизнь – непобежденная, неразрушимая, вечная. Апостол Павел говорит об этом из своего личного опыта. Это касается также и нашего опыта. Вот что говорит он во втором послании к Коринфянам, 4 главе 16 стихе. Читаю. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Какое замечательное, ободряющее заявление. У нас нет нужды унывать. Жизнь может быть иногда трудной. Она порой может идти против нас. Но у нас есть связь с Иисусом Христом. Через веру, посредством Святого Духа, мы имеем внутренний источник жизни. И поэтому постоянно обновляемся через этот источник жизни внутри нас, которым является воскресший и прославленный Христос. Христос – жизнь наша. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе. Филиппийцам 3 глава, 13 и 14 стих. Служение. Вначале идет общение, потом служение, как говорится из истории Марфы. Но это не значит, что служение не является важным. Мы призваны совершать определенный труд для Господа. Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 1 Коринфянам 15:58. В приведенном начале стихе мы видим, что апостол забывает то, что было ранее. У всех нас есть багаж прошлого. Будь то наше падение, как верующих, или то, что было до нашего спасения. Петр отрекся от Господа, Павел преследовал его святых. Но Господь забывчив. Кто-то спросит, как такое возможно, как всеведущий Бог может быть забывчивым? И все же это так. В Евреям 8:12 он говорит: «Грехов их и беззаконий их не воспомяну более». Если Бог забыл нам наши прошлые грехи, то и мы должны забыть. Не позволяйте чувству вины за прошлое быть грузом, который мешает вам в вашем служении Господу. У Бога есть труд для каждого из нас, независимо от того, сколько вам лет. Дело детей — повиноваться своим родителям в Господе, а дело родителей — воспитывать своих детей в учении и наставлении Господнем. У всех есть та или иная обязанность в деле Евангелия и в поместном собрании. С возрастом роль может измениться, но труд по-прежнему остается. Одно же делаю. Давайте будем служить Господу всем сердцем и всею душою, как это делал Павел, видя перед собой финишную черту.

Дорогие друзья, евреям, 13 главе 8 стихом, написаны такие слова. «Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же». Иисус Христос есть жизнь. Вне Его не существует ни малейшей искры жизни. Иисус Христос – единственный путь, ведущий с земли на небо. Он – единственная надежда и безопасность общества. Христос есть надежда человечества, дающая все для человека. Он есть единственная сокровищница, дарующая людям все то, что нужно для их спасения, созидания истинного христианского характера, подражания Христу и уподобления Ему. Христос, которому должно служить, сделался для всех слугой. Он мог бы господствовать, но Он был только в послушании. Источник воды живой, а просил пить у самарянки. Он давал всем покой, а Сам не имел отдыха. Он облегчал страдания других, а Сам страдал, как никто другой. Имел сердце, полное сострадания, а не нашел сострадания к себе. Вместо того, чтобы судить, Он принял осуждение за виновных. Вместо того, чтобы мстить, Он прощал. Он был выше всего, и Он более всего уничижился. Он был самым великим, и Он более всех смирился. Будучи самым богатым, Он все оставил. Придя как любовь, Он был людьми ненавидим.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Псалме 61, 9 стих, написано такое место: «Народ, надейтесь на Него во всякое время, изливайте пред Ним сердце ваше, Бог нам прибежище». Разные в жизни бывают периоды, разными люди проходят путями, только бы помнить, что здесь не одни мы, Божья милость повсюду над нами. Где-то летим, распахнув крылья веры, где-то слезами сквозь мрак пробираемся, враг, настигая, готовит падение, но и тогда во Христе укрываемся, страх отгоняя, к Отцу приближаемся, в Нем лишь покой сердцу можно найти. Словом Господним душа насыщается, силу находит дальше идти. Он проведет. Вновь уста повторяют: разве не видела руку Господню? Разве своих Он когда-то оставил? Разве способна стать истина ложью? Нет, не оставил. Во все дни я с вами, в радости, в горе, болезнях, в скорбях, в час искушений и час испытаний. Не забывай, что в моих ты руках. Не сомневайся, не думай, что брошен один, что оставлен на попрание врагу. Прочь все сомнения, не одинок ты. Разве позволю идти одному? Разве я Бог через года изменился? Разве рука сократилась моя? Жду, чтоб всецело на меня положился, чтобы увидеть мои чудеса. Может, не раз будет враг восставать, с верной дороги захочет он сбить. Как же, народ, не должны мы дремать, руки в борьбе не должны опустить. Надо идти, побеждая идти, силой Божьей преодолев все преграды. Пусть нелегко нам порою в пути, не разрушайте Господни ограды. В святости дни проводите свои, скромно идя по Господним следам. Пусть большинство те обходят следы, ты же, доверившись, смело ступай. Не забывай, ты в Господних руках. Как высока искупление цена! Он тебя дочерью, сыном назвал. Как же любовь Его к нам велика! Пусть нелегко, но нам надо идти, смело идти, побеждая врага. Сколько отмерено жизни пути, сколько живем, столько будет борьба. Как же в победах нуждаемся мы! Враг, чтоб не смог нас ни в чем уловить, хочется вместе всем в небо войти. Как же себя надо всем нам хранить! Будут не

замысла врага, и страха их народ не бойся, как ни смущал бы сатана, ты в тени крыл Христа укройся. Он победил, пусть уста повторяют, знаю теперь, Искупитель мой жив. Веру, надежду слова те вселяют, Он победил, им поныне храним. Важно одно — быть в Господних руках. Несовершенны мы, Он — совершенство. Мы без Него на земле только прах. В Нем наша радость, отрада, блаженство. Слава Богу!

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Дорогие друзья, вы слушаете продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли». Время уже шло к полудню, а мы все еще были в пути, периодически подталкивая двухколесную телегу, чтобы она не вязла в песке. Отец сказал: «Если мы поторопимся, мы сможем добраться в деревню до наступления темноты». Скоро мы догнали верблюда, который только что прошел мимо нас. Погонщик, по-видимому, понял, что мы хотим добраться до деревни к вечеру, поэтому он остановился и ждал, когда мы его догоним. Он отчаянно жестикулировал руками, показывая нам, чтобы мы подошли к нему. Он говорил по-арабски, и поскольку Тава, Тони и Бенни понимали этот язык, он объяснил им, что мы должны провести ночь здесь, в пустыне, подальше от деревни. Он сказал: «Для вас будет слишком опасно подойти к деревне ночью. Ворота будут закрыты, и вы будете вынуждены провести ночь за стенами деревни, а там небезопасно. Разбойники убьют вас и возьмут все, что у вас есть. Поэтому вы должны провести ночь здесь, в пустыне, вдали от деревни, и только потом, рано утром, идите к ней. Таким образом, вы подойдете к воротам села в полдень и войдете в деревню вместе с верблюжьими караванами. В пустыне Гоби, на шелковом пути, новости переносятся очень быстро. Все караваны на шелковом пути знают о вашей семье, идущей по пустыне Гоби с двумя лошадьми и двухколесной тележкой, за которой идут семеро детей. Эта пустыня не для лошадей, она для верблюдов. Все погонщики верблюдов вдоль трассы шелкового пути поражены тем, что вы выдержали такой длинный путь с двумя лошадьми, повозкой и семью маленькими детьми, которые все время идут пешком. Должно быть, это воля Аллаха, что вы все еще живы. Шелковый путь через пустыню Гоби предназначен только для верблюдов, но не для лошадей. Это страна верблюдов. Лошади здесь погибают. Аллах пощадил вашу жизнь и сохранил вас в пустыне. Мы повинуемся Аллаху и будем защищать вас, когда вы пойдете дальше через Гоби. Пусть Аллах пойдет с вами везде, куда вы будете идти. Погонщики знают о вашей семье. Они будут следить за вами и проведут вас в деревню Цюцюань. Бандиты нападают только на одиноких путешественников. Они вас не тронут, пока вы идете с караваном. Эти бандиты безжалостны, и у них нет милосердия. Они убьют вас и ваших детей, и возьмут ваших лошадей, телегу и вашу одежду. Они бросят ваши тела в пустыне на съедение диким животным». Он еще раз подчеркнул, что мы должны провести ночь здесь, в пустыне, вдали от деревни. Он говорил: «Не подходите к деревне одни, это слишком опасно. Разбойники убьют вас, прежде чем вы сможете подойти к воротам деревни. Ночуйте здесь, в пустыне. Вам осталось идти до деревни Цюцюань примерно полдня. Утром вы должны отправиться туда с караваном, а не сами по себе. Завтра будет идти много караванов, и они будут сопровождать вас в деревню. Они все знают вас, кто вы есть и как вы путешествовали с детьми и лошадьми. Да будет воля Аллаха, чтобы ваша семья и ваши лошади были живы». По совету погонщика мы сошли с дороги, нашли подходящее низкое место у стены и расположились там на ночлег. В этом месте мы провели в пустыне еще одну морозную ночь. Мы опять собрались вместе и, дрожа от холода и тесно прижимаясь друг к другу, пытались согреться под нашими старыми рваными одеялами. Все хотели быть укрытыми хотя бы кусочком одеяла, поэтому все сели ближе друг к другу вокруг матери с ребенком. Мы согревали их собою, а одеялами укрывали спины сидящих за пределами круга. У всех нас была беспокойная ночь.
К рассвету мы услышали, как по дороге идут караваны верблюдов. Мы поспешно собрали наши вещи и побросали их в двухколесную тележку. Тем временем отец, Тони и Бенни запрягали лошадей в повозку. К рассвету мы уже были на пути в деревню. Мать не стала садиться в тележку и пошла рядом с отцом. Она сказала, что маленький ребенок очень болен, и она очень беспокоится о нем. Он ответил: «Мы найдем помощь в деревне. Будем искать или врача, или попробуем найти какое-то лекарство». Верблюжьи караваны проходили мимо нас в обе стороны, а мы как будто стояли на одном месте в песке. Наши две старые лошади с трудом тянули двухколесную телегу через глубокий песок. Много раз наша тележка увязала, и тогда мы все упирались в борта и вытаскивали ее из песка. Лошади продолжали тянуть двухколесную телегу очень медленно. К полудню мы уже подходили к деревне. Это было очень большое поселение, окруженное стеной, которая была почти как продолжение Великой Китайской стены. Единственный путь в деревню — это огромные ворота, через которые нас будут сопровождать в деревню. Эти ворота закрывались на закате и открывались только утром. Рядом с большими воротами находились маленькие, которые оставались открытыми всю ночь. Они назывались игольными и были такими узкими, что сквозь них пройти мог только один человек. В Библии говорится: «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, чем богатому войти в Царство Божие». Такие же маленькие ворота были в стене Иерусалима. Только небольшие животные, такие как овцы или козы, могли протискиваться через них по одному. Эти небольшие ворота делали в основном для коз и овец. Иногда пастух не может собрать свое стадо достаточно быстро и добраться до села, прежде чем закроются главные ворота. Тогда они проходят через игольные ворота, чтобы попасть в деревню после наступления темноты. Многие люди также используют игольные ворота для прохода туда и обратно. В сторону деревни шло много караванов. Другие двигались навстречу. Мы оказались в середине каравана, идущего к деревне. Караван замедлил свой шаг, чтобы пойти с той же скоростью, что и мы с нашей тележкой. Погонщики ничего не говорили нам. Просто верблюды шагали впереди и сзади нас, делая сопровождение, чтобы дать нам защиту. Люди, часто путешествующие по шелковому пути, прекрасно осознавали все опасности, которые подстерегают одиноких странников недалеко от деревенских стен. Они знали, как защитить себя и других в пустыне, поэтому они сделали нам такое сопровождение. Погонщики были очень рады, когда мы прошли через ворота деревни вместе с их большим караваном. Они улыбались и махали нам, и показывали, чтобы мы пошли в другую сторону деревни. Здесь наши пути расходились. Мы стояли и смотрели, как караван неторопливо удаляется от нас. Мы не знали, что сказать. Просто не было слов. Мы были в деревне и были в безопасности. Отец нарушил молчание. Он сказал: «Давайте будем молиться и благодарить Бога за охрану и за тот караван, который благополучно привел нас в деревню. Будем молиться о том, чтобы Его воля была во всей нашей жизни». Теперь отец осознал то, что сказал когда-то нам один погонщик. «Мы помогаем друг другу здесь, в пустыне. Мы все находимся в этой зависимости и нуждаемся в друг друге в пустыне». После молитвы мы все еще продолжали там стоять, наблюдая за караваном, который помог нам пройти сюда. Его верблюды уже смешивались с другими караванами, пока совсем не пропали из виду в переполненном деревенском рынке. Мы были так поглощены наблюдением, как исчезает из виду наш караван,
что не заметили, как к нам подошел один мужчина, и пока не услышали знакомый голос позади нас. «Ах, мы снова встретились, господин Петр!» Господин Чиу, подойдя к нам, положил руку на плечо отца. Они обнялись, радуясь этой встрече. Посыпались вопросы, радостные восклицания и, конечно же, воспоминания о пережитом. Господин Чиу снова благодарил отца за то, что он позволил ему и его сыну идти вместе с нами, и за то, что поделился с ними едой в то время, когда мы несколько дней шли вместе, убегая от коммунистов. «Петр, я не сказал тебе, когда мы встретились с вами на дороге из Кульджи, что мы не ели в течение 2 дней, и у нас не было даже воды в эти дни. Мой сын и я просто умирали от обезвоживания и голода. Мы не знали, смогли бы мы пережить еще один день. Вы разделили с нами вашу еду и воду. Я безмерно благодарен вам за вашу щедрость и доброту и за то, что помогли нам в трудную минуту нашей жизни. Без пищи и воды мы бы не пережили путешествие. Все время мы боялись за нашу жизнь и не знали, увидим ли мы другой день. Или нас поймают и убьют, или мы умрем от голода. Здесь мы опять вместе со своей семьей. Твой Бог послал тебя спасти меня и моего сына от неминуемой смерти. Мы с семьей хотим поблагодарить вас за то, что помогли нам в пустыне. Я слышал, как вы не раз молились вашему Богу, пока мы были в дороге. Вы молились и благодарили своего Бога за охрану в пути, за еду и за друзей. У вас очень сильная вера. Именно ваш Бог привел нас к вам, чтобы вы могли помочь нам продолжить наше путешествие и благополучно добраться до нашего дома». Он продолжил. «Мы расстались после переправы через реку, отделяющую свободный Китай от тех мест, где есть коммунисты. Мы с сыном пошли на юго-восток вместе с нашими друзьями, а вы пошли на северо-восток. Теперь мы снова встретились». Деревня Цюньцянь — мой дом. Мои предки жили в этой деревне в течение многих поколений. У нас много рассказывает об одном человеке по имени Марко Поло, который путешествовал по шелковому пути, проходящем через эту деревню, и много раз останавливался в ней. Она была одним из больших оазисов на этом пути. Марко Поло был очень важным человеком. В течение многих лет он являлся доверенным лицом правителя Хабилайхана в иностранных представительствах. Да, Марко Поло путешествовал и жил в нашей деревне несколько столетий назад. Сегодня он оживает в рассказах наших бабушек и дедушек обо всех его путешествиях и о его преданности и служении Хабилайхану. Когда мы с сыном приехали сюда и прошли через главные ворота с караваном, здесь ничего не изменилось. Стена, главные западные ворота и участки стены рушатся. Это исторические ворота, через которые были изгнаны все преступники и опозоренные чиновники. Пройдя через эти ворота, ворота в ад, они были вынуждены встретиться лицом к лицу с дикой и беспощадной пустыней Гоби. Здесь жизнь их угасла, и они стали не более чем горсткой песка, разбросанной по Гоби бушующими песчаными бурями. Это моя деревня и мой дом. Здесь, в деревне, у меня есть друзья и есть связи с чиновниками на высоких местах. Мы поможем вам, насколько сможем. Господин Петр, тебе нужно продать своих лошадей и двухколесную тележку. Вы не сможете больше путешествовать на них отсюда в Ланчжоу. Здесь очень большие горы и опасные дороги, и только на грузовиках можно добраться в Ланчжоу. Я помогу купить вам билеты на грузовик, чтобы вы могли поехать туда. В Ланчжоу есть американские миссионеры, которые помогут вам обустроиться там, или, если вам нужно, идти дальше. Они вам помогут и в этом». «Господин Петр,
Вы спросили меня о докторе для вашего больного сына. В деревне нет врачей и нет медикаментов. Страх перед коммунистами дошел даже до этой деревни, и все врачи бежали отсюда, опасаясь казни. Господин Чиу оставался с нами, помогал нам во всем, в чем мы нуждались, и через несколько дней наконец смог помочь отцу продать лошадей и двухколесную телегу. Денег, которые мы получили, оказалось недостаточно, чтобы купить билеты на поездку на грузовике. Господин Чиу нашел незанятую комнату и сказал нам оставаться там и ждать несколько дней, пока он не раздобудет еще денег на билеты. В комнате не было дверей, просто открытый дверной проем. Окна без стекол были заклеены бумагой, чтобы хоть как-то защититься от холода. В углу комнаты была брошена охапка сена, и мы расположились прямо на нем, на грязном полу. Комната не отапливалась, и не было никакого источника света, кроме того, что проходил через открытый дверной проем. Было очень холодно, но все же не так, как снаружи. К концу дня господин Чиу пришел с мужчиной. Он представил его моему отцу и сказал: «Это водитель грузовика, который отвезет вас в Ланчжоу. Он знает, где живут американские миссионеры, и отвезет вас прямо к ним. Я знаю этого водителя и доверяю ему. Он тоже бежал от коммунистов из Кульджи. Он один только выжил и смог убежать, а вся его семья была убита коммунистами». Чиу добавил, что он заплатил хозяину за комнату, и мы можем быть здесь до тех пор, пока не отправимся в Ланчжоу. «Не волнуйтесь, никто не выгонит вас из этой комнаты. Вы тут хорошо отдохнете. Впереди у вас очень длинное путешествие на грузовике», — сказал он. И, выходя из комнаты с водителем грузовика, шутливо заметил: «Спать в этой комнате намного лучше, чем снаружи на холоде, а также ехать на грузовике намного лучше, чем идти по пустыне в холодные дни и ночи». Попрощавшись с нами, они вышли из комнаты и скрылись за углом. Мы больше никогда не видели и не слышали ничего о господине Чиу. В тот же день у дверях комнаты, где мы остановились, появился хорошо одетый мужчина вместе со слугой. Он сказал, что господин Чиу отправил его, чтобы убедиться, что у нас есть все необходимое, прежде чем мы начнем длительное путешествие в Ланчжоу в это холодное время года. Он посмотрел на нашу семью, особенно сосредотачивая свое внимание на нас, детях. Он сказал: «Вам очень повезло, что у вас есть такой друг, как господин Чиу. Его сестра является личной подругой жены губернатора провинции Ганьсу, и через свою сестру он смог представить ваше дело губернатору этой провинции. И именно так они смогли получить деньги, чтобы помочь вам заплатить за поездку в Ланчжоу».

Дорогие друзья, продолжение этой истории вы услышите завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

стоящие на площадях, цветы которым ветераны несут, забыв о лагерях. Еще вчерашние у власти, и бредит колбасой народ, который все свои напасти сам Божий суд не признает, который буйной натурой против Спасителя восстал, и, упразднив Христа цензурой, башка воздвиг на пьедестал. И поклонились истукану в безумии безверия мы, и предал нас Господь стакану нечистоте и власти тьмы. Петрусь, поправ свои святыни, и оскорбляя небеса не видя, Бог являет ныне знамения и чудеса. Что Он грядет, Господь Мессия, не отметь Его приход. Тупым титаником Россия

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя, да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

праведный верою жив будет. Евреям 10:38. Часто люди заменяют веру чувствами и предположениями. Приятные ощущения и переживания глубокого удовлетворения не являются единственной составной частью христианской жизни. Испытания, столкновения, борьба и искушения лежат на всем пути, и нам не следует смотреть на них как на несчастье, но скорее как необходимую сторону нашего духовного воспитания. Во всех этих разнообразных переживаниях мы должны рассчитывать на Христа, пребывающего в сердцах наших, независимо от наших чувств, если ходим в послушании пред Его лицом. Вот тут-то многие спотыкаются, они стараются ходить скорее чувствами, чем верою. Одна верующая рассказывала, как ей однажды показалось, будто Бог покинул ее. Милость Его, казалось, исчезла. Целых 6 недель длилось это одиночество. Затем Небесный Друг как бы заговорил к ее душе. «Катерина, ты искала меня вне, в мире чувств, а я все время ожидал тебя внутри. Приходи ко мне навстречу во внутреннем покое Духа Твоего, ибо я там нахожусь». Надо делать различие между фактом присутствия Божьего и волнением, происходящим от этого факта. Тогда, когда душе кажется, что она покинута и заброшена, очень радостно, если вера наша может сказать: «Я не вижу тебя, я не чувствую тебя, но по великой твоей милости ты без сомнения находишься со мною, как бы то ни было».

церковь на Голгофском кресте, а также на Его праведности по вере. Взирай на Иисуса и живи. Более того, взирая на Иисуса, подними паруса и мужественно вступай в борьбу с волнами житейского моря. Не задерживайся в гавани сомнений, не дремли в тени своих призраков, в бездейственном покое, и не давай своим настроениям и чувствам бросать и метать тебя со стороны в сторону, подобно судну, лениво ставшему на якоре в гавани. Жизнь веры не заключается в поощрении в себе чувств, поверхностно скользя по глубинам веры, не выходя из мелких вод. Она не находится ни в волочении якоря надежды по тернистому течению мутных вод, ни в боязни встречи с порывами оздоровляющего ветра. Иди вперед с натянутыми парусами по ветру, уповая на того, кто управляет разъяренными волнами. В опасности птица ищет спасения в своих крыльях. Если часто посещаемое ею место близко к земле, когда полет ее низок, она подвергает себя опасности попасть в сети или ловушки ловца. Если мы продолжаем ползать по низкому уровню чувств и душевных волнений, мы скоро окажемся запутанными в тысячи сетей сомнения, отчаяния, искушения и неверия. Но в глазах всех птиц, то есть у тех, у которых есть крылья, напрасно расставляется сеть. Притчи 1.17. Надейся на Бога.

«Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей». Притчи 1:8-9.

0: с чего начинается служение Господу. Мы прошли, рассмотрели вопросы, у Бога есть планы, цели, смысл для каждого из нашей жизни, что к служению надо готовиться, и начали рассматривать вопрос, что с чего обычно начинается. И мы говорили, что обычно начинается с неудачного начала. И мы рассказывали примеры, я рассказывал примеры, и вы уже представили свои лично жизненные примеры, как у вас происходило. И я хочу обозначить еще один, несколько моментов, с чего все начинается. Вторым моментом, на который мы не обращаем внимания, только потом, позже узнаем, что это была Божья работа в нашей жизни, что это был толчок к тому, чтобы приступить к служению Господу, это долгий период жизни, когда мы живем по привычке. Когда ничего не происходит, когда однообразная, однотонная изо дня в день, нудная, повседневная, даже если благословенная, то к нему уже привыкли. Давайте мы посмотрим Священное Писание, что там написано и как это выглядит. Написано: в начале было Слово, в начале Слово, потом жизненные примеры. Итак, рассмотрим или прочитаем. Из книги «Исход», в 3 главе прочитаем, начиная с 1 стиха по 5. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление. Отчего куст не сгорает? Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: Моисей, Моисей. Он сказал: вот я. И сказал Бог: не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. На утреннем богослужении я говорил, что Моисей прошел два этапа, образовательных этапа подготовки к служению. Первый – это получил светское образование в Египте, изучая египетскую мудрость и грамоту того времени. И второй этап образования – это получение духовного образования, когда он встретился лично с Богом, когда пережил Бога внутри, когда пережил Бога в реальной жизни. Но вы представляете, что? Как он жил до этого? Получая образование духовное, он каждый день делал одно и то же. Он пас овец своего тестя Иофора или Рагуила, священника Мадиамского. Его задачей было накормить овец. И для того, чтобы накормить овец, надо пастбище. Я был у Мертвого моря. Я смотрел на эти сухие, вот эти холмы, раскаленный песок, и думаю: Боже, и там в долинах, вот так вот, в низинах стояли шатры, и видно было вдалеке, что там ходили овцы. Я думаю, что там найти? Чем накормить этих овец? Ну, какая-то колючка, говорят, там есть. Ну, еще что-то, а больше что? А больше ничего. И вот представляете, его задачей было 40 лет заботиться о том, чтобы овцы его тестя тучнели. И он водил их, ну, можно сказать, по злачным пажитям, хотя в белорусском понятии это в кавычках злачные пажити. Это скудные были пажити, но все-таки овцы росли и пребывали в весе. И вот представляете, каждый день одно и то же, ничего не происходило. Но написано, вот я прочитал: однажды провел он стадо далеко в пустыню. А что было до этого? Ничего нового. Я думаю, когда он ходил вот этими местами привычными, знакомыми, Бог на небесах спрашивал ангелов. Ангелы, ну где там сегодня Моисей? Ай, Господи, ничего нового. Все по старым местам ходит. Дорогой брат и сестра, может, Бог спрашивает наших ангелов, у каждого есть ангел-хранитель личный. Чем там занимается Мария? Ну где там Павел, Василий, Иосиф, где они? А ничего нового. Уже просидел место в собрании. Прозябает, просыпает. Все, посидит в собрании и жизнь на волне богослужения. Не больше никаких сдвигов. Вы знаете, братья и сестры, так было у Моисея 40 лет. Так бывает у пятидесятников 40 лет. Я помню один пророческий съезд, наш областной, который приходил у нас в городе. Ну и сидит одна такая почтенная старушка, она считается сосудом Божьим. Ну и так на самом было деле и есть. Конечно, уже не то, что было в молодости. Она выступила и сказала, от 35 лет тому назад, как Господь сильно действовал. А я сижу и думаю, и другие потом подходили, а что случилось, что 35 лет прошло, и ничего не происходит сегодня? Дорогие мои братья и сестры, думали ли вы сегодня, что почему в церкви ничего не происходит сегодня? Знаете, что я замечаю? Мир загнал церковь в четыре стены из церковных зданий. И все. И мы отсюда не выходим. Почему? Потому что в нашей жизни ничего не происходит. Ничего не происходит. Если что происходит, то где-то там чуть единично, спорадически. Вот. А чтобы было массово, не происходит. Я как-то недавно вычитал, что первые три века не было исцеляющих богослужений, которые проводим мы сейчас. В наше время проводятся, точнее. А как там было? А там было так. Они участвовали в вечере, участвовали достойно, размышляя о теле Господнем, что оно было истерзано, измучено ради нашего исцеления телесно. И размышляли о крови Христовой ради прощения грехов. И все они получали исцеление во время, за счет участия в вечере Господне, когда принимали хлеб. Мы сегодня перевернули это по-другому. Не обижайтесь, кто думает иначе. А как мы перевернули? Достойно хотя бы не во грехе. И все. А достойно это значит, для чего предназначено тело Христово. И они все три века были здоровы за счет того, что участвовали в вечере Господнем, принимая тело. Поменяйте это, братья и сестры. Когда возьмете этот кусочек хлеба, скажите, Господи, так написано. Ранами его вы исцелились. Его тело было избито дважды, изранено у позорного столба и на кресте. Дважды, до тех пор, пока еще больше пролилась кровь и вода. Интересное дело. Ну а если кто в первые три века не мог доползти до церкви по причине болезни, они приглашали домой пресвитеров. И те приходили домой к больным, они мазали их елеем, и те получали исцеление. Сегодня мы мажем тоже по-другому, во время богослужения. И по вере люди тоже получают. Но написано, болен ли кто из вас? Это из тех, кто не получил исцеление во время хлебопреломления, то пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть они помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господней, молитва веры. Исцелит болящего. Это ж правда, это так написано. И что я еще узнал? В эти три века первые христиане, когда хотели попасть в церковь какую-то, они шли на рынок и обычно смотрели, искали, где человек сидел на земле и рисовал рыбу. У меня на моих воротах моего двора две рыбки из проволоки изображены. Навстречу друг другу смотрим. Так вот, искал этого человека. Это знак христианства, что он христианин. И он подходил к этому человеку. Ты верующий? Да, верующий. Я хочу попасть к вам на богослужение, быть членом вашей церкви. Я тут вот приехал из другого города и так далее и тому подобное. Он говорит, хорошо. Давай приходи, допустим, к 5 часам на условленное место. Когда этот человек приходил на условленное место, то этот христианин не вел его сразу в церковь, а вел его в дом, где находился больной и одержимый. И если этот кандидат, желающий попасть в церковь их, изгонял демонов, исцелял больного, его тогда принимали в церковь. Я думаю, Боже мой, кто из нас сегодня попал бы в такую церковь, а? Братья и сестры, мы попали бы туда? Сомневаюсь. Вот думаю, это был подход. И мы верующие, мы хорошие, сидим годами. Уже сиденья попросиживали, ничего не происходит в нашей жизни. У нас есть в церкви свои места. Я как гляну в своей церкви, ой, у нас 4 ряда длинных. И вот к середине левый ряд, 4-я скамейка, там вся моя родня сидит. Моя сестра родная, моя двоюродная, жена двоюродного брата моего, племянники сидят, я там сижу внизу. И так много сидят. И тут вот я приезжаю, уже который раз некоторых зафиксировал на этих скамейках. И в нашей церкви попробуй ты сядь гостю на это место. Им скажут культурно, а здесь занято. И все. И отсюда уходите. И если чужак придет, он посмотрит на такой расклад, дела. И он может в такую церковь не пойти, скажет, здесь своя мафия. Это ж правда, братья и сестры. И ничего нового не происходит. Вы когда-нибудь пробовали посидеть на другом месте, в другом месте зала и послушать проповедника? Того же самого проповедника. Попробуйте. Вот так жил Моисей. 40 лет без изменений. Ничего. Но однажды ему пришло в голову, я не знаю почему, пройти к горе Божией Хариву. Что значит это выражение? Гора Божия. Неточный перевод. Горе богов правильно перевести бы надо. Потому что это было языческое место поклонения. На вершине этой горы Харива язычники устроили капище и устроили жертвенники для поклонения богине Луны, Син и другим по-разному у разных народов назывались эти божества. Итак, а он, знаешь, перевели к горе Божией. Так что, выходит, Бог там на горе сидит? Не сидит Бог на горе. Где место обитания Господа? На небесах, в храме. Вот тут теперь Бог. Вот тут. В моем и вашем храме. Ну, решил пройти туда, к горе Божией. Харив – это означает скалистое, пустое, песчаное, пустынное место без растительности. Что его побудило туда пройти, я не знаю. Но одно дело одному пройти, но он же был пастухом, и он провел свое стадо вот, далеко в пустыню к горе Божией. Я не знаю, что его толкнуло. Но вопрос вот в чем. Когда он изменил прежний привычный курс своих повседневных действий, произошло чудо. Необычное природное явление. То, что кусты терновника в пустыне загорались и сгорали, это было не новость. В жаркое время из-за того, что лучи солнца могут преломляться через воздух и собираться, сфокусироваться в одном месте, происходило самовозгорание этих кустов, по-другому не объяснить. Я помню, в детстве после войны спичек не было, а мы костры легко в солнечный день зажигали. Мой брат где-то старший раздобыл толстое увеличительное стекло. Мы солнечный свет собирали в пучок один, и травка сухая, она начинала тлеть, мы раздували, горели костры. Вот так происходило. А еще, когда я был у Мертвого моря, там же жарко. Босиком на камни раскаленные ступить трудно. Если поставить сковородку, я так подумал, и разбить яйца туда, то они и жарятся там. Может, и по этой причине там это горело. Но это было Божье действие. И вот что его заинтересовало? То, что кусты горели, это не новость. Но горит и не сгорает. Сколько того сухого терновника? Он же момент, вспыхнул и все. А это горит, не сгорает. Пойду посмотрю на сие великое знамение. Пойду, что ж это такое? Дорогие братья мои и сестры, как многим христианам надо было бы изменить курс привычных действий повседневных. Мы живем по привычке, мы сидим в собрании по привычке. Пастыри, извините, руководят по привычке. Программа, ну вот приехали братья сегодня, ну из Германии, этот Иосиф Степанович из Баранович, а там еще откуда-то, ну надо ждать им места. И мы вот живем по привычке, ничего нового не происходит. Я иногда сижу в собрании, не в одной церкви, и в своей думаю, Боже, ну вот у него бумажка у пастыря, может и я так был бы, я не знаю. Надо же человека не обидеть, а то я у вас в церкви был, вы не дали мне слова даже. Некоторые же обижаются. А вот в этот момент надо было бы не слово, а поднять церковь на молитву, чтобы вспыхнул этот терновник сухой, который в пустыне уже готов, чтобы огонь Божий его испепелил все плотское. Поднять на молитву? Нету этого. Иногда сидишь и думаешь, вот бы после этой проповеди, братья и сестры, у кого свидетельство есть? У кого? Подойдите, расскажите. И потом поднять народ на молитву. Вы знаете, что когда действует Дух Святой, что-то происходит. Сильно происходит. Когда я начинал проповедовать в нашей церкви с баптистами, у братьев-пятидесятников, да и у тех тоже было такое. Я это запомнил. Мне был только 16-й год, когда я переехал в город и в церковь попал. Если ты готовишься проповедовать, выходить за кафедру, и ты чувствуешь, что ты лучше не скажешь, сказавшего, выступавшего проповедника перед тобой, лучше не выходи, чтобы не повредить действию Святого Духа. И потому, когда люди выходили, раньше была не малая проповедь короткая и потом пасторская, а было 4, 5, 6 проповедников. И каждый заботился поднять духовную атмосферу. И атмосфера была как на дрожжах. И были действия Святого Духа. Вы, люди старшего поколения, помните этого? Я не знаю, я это помню. Я сегодня думаю, почему мы действуем по привычке? Вот ну так заведено и все. Иногда приезжаю в церковь новую, ну ждали гостя, хотят что-то услышать. Но для этого ж надо время, правда? Можно сказать за 15 минут, можно сказать и больше. Иногда придираются к моим проповедям. А вот он это не сказал, а он это не договорил. Я и так долго проповедую. Если бы я еще разжевывал и клал вот так в рот, как они хотят иногда, я не знаю, сколько бы продлилось богослужение. Иногда братья боятся перестановку сделать. Вот принято в старых церквях. Так, песня, проповедь. Так, потом в конце богослужения молитв, сбор пожертвований. Молитвы за нужды, благословение детей бывает, вот такое. Все в одну кучу собрали, молитва за покаявшихся и ничего нового. Я радуюсь, что вот здесь я сегодня увидел и молитвы, и пожертвования, сбор в разное время. Хорошо, мы движемся, изменяемся. Но если ходить по привычке, Однообразие, оно убивает всякую инициативу. И поэтому многие сидят на богослужениях, скучают, спят, ищут, бегают в другую церковь, чтобы где хватнуть этого Божьего кислорода от Духа Святого. И бегают. Дорогой брат и сестра, я не приехал критиковать церкви, я говорю, как это бывает. Давайте возьмем личную жизнь. Сколько мы, бывает, лет прошло, как уверовали? Мы горели, мы бежали на богослужение. Что сегодня стало? Мы были жертвенными. Я вспоминаю свою маму. Она получила исцеление от смертельной болезни. У нас в деревне ночевало по 20 человек. Санузел во дворе. Покушать кусочек сала, лук и хлеб. Это было, слава Богу. Однажды мама пробудила детей, мы жили недалеко от леса, и они с папой, пока гости поднялись, насобирали грибов. А мама уже печь развела, русскую картофель напарила, гости встали, помогли, почистили, быстро приготовили кушать. Скажите, кто сегодня по 20 человек принимает в своей квартире? Кто ревнует о гостеприимстве? Бывает в большой церкви, откуда, брат, откуда сюда? Ну, благослови вас Господь, пошли, пошли, пошли, пошли. Неком, правда, есть под этим многие такие, ну, несерьезные верующие приезжают. Это тоже правда. Но мы настолько привыкли вот к этому жить по привычке, ничего нового. Правда, бывает, и терпят эти люди, которые приглашают. Но что в твоей жизни, брат и сестра, произошло нового? Подумай, может, уже 40 лет, ничего нового. Я такой довольный, я такая довольная. Я верующий, мы спасены. А что, какое влияние на мир у нас? Бывает, никакого. Мы уже уточнили себя духовной пищей настолько, что уже присытились. Раньше были проповедники. Они простые-простые, говорили проповеди. И выходили люди, и были такие довольны. Вот сегодня Господь говорил. Сегодня мы перебираем проповедников, мы их как через сито трусим. Этот такой, а этот такой. Что, неправда? Моя мама была, я вернусь к этому, такая ревностная. Под конец жизни настолько привыкла. А что тут такого? Ярлык одному, ярлык другому, третьему. Все, я говорю, мама, разве так можно? От доживешь, поглядишь. Господи, храни, чтобы мы дожили и увидели однообразие. Или то, что, ну, делает нас черствыми, братья и сестры. Однажды он провел свое стадо далеко в пустыне. Еще один пример. Как мы молимся? А как мы молимся? Обычно. Давайте я расскажу пару примеров. Приезжаю в Сибирь к студенту своей библейской школы. Он уже кандидат на пастыря. Рукоположили его мы на диакона. Степанович, помолитесь. Я уже перепроповедовал им все, что взял в библейской школе. Уже у меня нечего сказать. Они: корми нас. А я не знаю, что им проповедовать. Но я молюсь. Приезжаю другой раз, помолитесь за это. Приезжаю еще, помолитесь за это. Прошло время, встречаемся на конференции. Идет такой довольный, уверенным, бодрым шагом, обнимается. Ну, вы помните, что за меня молились? Ну, конечно, помню. Хотите знать, что произошло? Ну, конечно. Я, говорит, молился, молился, ничего не происходит. Думаю, ну, не может же быть, чтобы добрый Бог не давал мне, любящий Бог. Значит, что-то не так. Я думаю, наверное, неправильно молюсь, не так, как надо. Я решил молитву поменять. И поменял молитву. А как же ты молился? А я, говорит, раньше: Господи, дай мне это, дай мне это, дай мне это. Ну и вы помните, мы ж молились с вами. А потом вижу, не дает мне. Думаю: Господи, надо поменять. Господи, пошли мне этих людей, которые умеют это, и мне и умеют это. И мне Бог послал людей, они все делают. Я только, говорит, прошу, молюсь за них и благословляю, и благодарю. Может, вам, братья и сестры, молитвы надо поменять? Может, надо поменять? Еще один момент. Вот мы молимся, молимся, ничего не происходит. Послушайте, что такое молитва? Молитва – это диалог. Диалог, разговор предполагает. Один говорит, другой слушает, потом наоборот. Мы же, заметьте, когда приходим в собрание, мы Богу говорим, говорим, говорим, говорим. Ему, бедному, Господи, прости, негде 5 копеек вставить даже в нашу молитву. Мы даже не настроены, чтобы услышать, что он хочет нам сказать в библейской школе по этой причине. Мы во время прославления учили студентов, помолились мы, прославили, а теперь давайте утихнем и будем слышать голос Господа. И это работает. А теперь, дорогой брат и сестра, в своем служении Господу, я тему не забыл. Когда ты хочешь служить Господу, ты все время молишься, молишься, да? А ты когда-нибудь утихал, утихала и сидел просто думая, размышляя о Господе. Может быть, во время молитвы открыть Писание, почитать. Господь, что ты мне хочешь сказать? Может быть, просто сидеть и думать об Иисусе, и светлое озарение в твоем разуме даст тебе направление. Я не раз уже это переживал и переживаю. Но вот привычка – это все равно, этот старый червяк, как плесень, не отдраить от этого разума. Посему сегодня брат говорил: предоставим себя в жертву живую для разумного служения нашего. Теперь заметьте, братья и сестры, как мы еще молимся. Иногда приходят души, люди на душепопечение или звонят по телефону. Я выслушал, я понял, я им говорю ответ, они меня не слушают. Я говорю, что делать, они мне рассказывают, как было, как есть плохо. Это почерк людей, которых Моисей вел из Египта в Ханаан. Что они делали, когда приходили к Моисею? Они не просили его, они жаловались на ему и роптали. Скажите, братья и сестры, милые сестры и братья, разве у нас бывает все в жизни гладко? В семьях, дети, отношения с супругами. Что молитвенники делают? Господи, да он пьет, да он дерется, да он изменяется. Господи, да видишь, какие дети. И пошло, и слезы. Когда мы становимся на молитву, слезы перебивают все. Когда я молюсь за людей, они начинают молиться и плакать. Братья и сестры, оставьте эти вещи. Оставьте. Я понимаю, что верующие со стажем привыкли со слезами молиться. Это хорошо. Хорошо, когда приходит сокрушение Духа от Святого Духа. Но если мы выжимаем слезы, чтобы Бога укатать нашими слезами, послушайте, ничего не произойдет. И по этой причине нет ответа, нет сдвигов. И это годами, это годами. Начинаем славить Его, начинаем благодарить Его. Подумайте, может, не жаловаться надо. Господи, наверное, это надо, чтобы было в моей жизни. Чтобы я оглох, потерял слух. Чтобы немощи были. Наверное, Бог допустил, но мудрый я сильно, да? Если бы этого не было, у меня не было бы свидетельства вам рассказать из пережитого личной жизни, где был Господь. Может быть, это в твоей жизни происходит? Перестань реветь и плакать. Скрепись и скажи: Господи, я все равно буду уповать на Тебя. Я не понимаю этих вещей, но я буду держаться Тебя. Я буду славить Тебя. Я буду искать новых путей общения с Тобою. Новых путей, как способов, как взять благодать. Послушайте, есть много способов получить исцеление. Недавно, к сожалению, только узнал. Боже мой, а где я был раньше? А кто нас учил в советский период времени? Скажите, пожалуйста, кто сегодня прочитал хорошую духовную книжку или читает духовные книги? Поднимите руку. Вы видите, как не густо? Почему? Приходят люди на душепопечение, я задаю им вопрос. Вы читаете духовные книги? Нет. А что вы читаете? Кроме Библии ничего, с такой гордостью, удовольствием. Я говорю, братья, это правильно, сестры, это хорошо, но недостаточно. Приходят люди, нуждаются в освобождении. И до них не доходит, что у верующего, крещенного Духом Святым одновременно могут быть и демоны, и Дух Святой. Они выдают, как из одного источника может горькое и сладкое вода течь. Да не из одного, дух, душа и тело. Из души горькое течет. И в теле демоны обоснуют твердыни. И в разуме, и в чувствах, и в воле. Это ж не одно. В духе Дух Святой, а в душе и в теле могут быть крепости демонические. Я говорю, возьмите, прочитайте книгу «Христианин, освободи себя сам». Написали его муж и жена, ее эту книгу, Грэм и Ширли Пауэлл. Не верите мне, поверьте этому человеку с мировой известностью. Он движется в служении освобождения, он пишет о себе. Как он, служитель, страдал от демонов, мучился, депресняк, как мы говорим, страх ужасный. Прочитайте, потом придете ко мне, приходят. Вы читали? Нет. А почему? А где ее взять? Я же говорю, у вас компьютер есть? Спрашивал, есть. В интернете распечатайте эту книгу. Распечатайте, прочитайте, ну поменяйте свое мышление. И вот у нас в церкви есть один человек, который каждое воскресенье выходит, чтобы за его помолились. Ему мучает сатана. Я четко знаю, что его бабушка была колдунья, он был пьяница до покаяния. Пьяница. 6 лет молился за свою жену, чтобы она покаялась. Покаялся, а после ее покаяния ему стало худо. И выходит, когда начинает за его молиться, он удирает. Уходит культурно. Мне плохо. Я говорю, тебе надо молиться об освобождении. Он вежливо, как авторитету, молчит. Но жене пришел своей и сказал. Говорит, это не для нас такие молитвы. И сатана приходит, продолжает его мучить. Я говорю, слушай, если ты не поймешь, ты удерживаешь свое освобождение. И даже если на ком-то будет помазание сильнейшее, и он освободится, он нет гарантии, что он удержит свое освобождение. У него мышление не такое. Ну, сделайте что-нибудь для себя. Братья и сестры, может, кто имеет что-то подобное, и у вас вот точка зрения. Вот такая и все. И такая и все. Помню, пришла одна сестра, но тоже у нее шизофрения. Дьявол мучит. Это не только болезнь, как врачебный диагноз говорит, это состояние души. Это следствие неправильного эмоционального воспитания или формирования одной и той же личности в детстве. Помолитесь за меня. Я ее посадил на диван, побеседовал, начинаю молиться. Она вдруг сползает на колени с дивана. Она заняла такой благочестивый вид на коленях. Я продолжаю наседать на дьявола, чтобы он выходил, у нее кашель проявляется. Она вдруг меня за руку: брат, не надо, спасибо, я уже пойду. Так красиво все. Ушла и продолжает по сей день мучиться. Почему? У нее понимание, что у нее бесов нет. У нее понимание, как молиться надо. И если ты приходишь по-другому, ее разум и ее сердце не умещают этих моментов. Братья и сестры, может, вы так представляете эти вещи? Я сажу их, потому что во время молитвы падают. и мне приходится их ловить, чтобы не было травматизации. Сажу, а она понимает, что это неправильно, надо на коленях молиться. А почему ваши молитвы на коленях не помогают, я говорю? Почему? Почему вы продолжаете, верующие, крещенные Духом Святым, страдать, мучиться? Дьявол мучает, вам не пускает ваше мышление. И вы 40 лет, вот как Моисей, не 40, но, может, не меньше, я утрирую немножко, ходите по этой привычной дороге и ничего нового не предпринимаете, чтобы что-то изменилось. Пожалуйста, после этой проповеди пусть Господь даст вам такую милость поменять молитвы, может быть, изменить курс поведения. Может, вы перестали молиться. Может, вы перестали ходить на богослужение. Может, обида на руководство засела в ваше сердце. Может быть, надо простить. Через непрощение благодать силы Святого Духа иногда не пробивается, чтобы сотворить то, что мы хотим, то, что мы усиленно просим. Покаяться надо. А у нас всегда свое мнение. Мы такие грамотные. Сегодня верующему что-нибудь скажу, он тебя поправит. Приехали ко мне, говорят, это неправильно так молиться. Я говорю, слушай, говорил, а потом, когда ты приходишь к зубному врачу, ты ему указываешь, как зубы твои лечить или нет? Ты сидишь спокойно. Одна сестра как узнала, что во время душепопечения я спрашивал про женские дела, как они проходят. Потому что проблема была в этой сфере. Она потом, это ж надо, старый человек, до чего докатился. Мне что, надо в этом грязном белье копаться? Послушайте, благо этой сестре вразумил Господь через другую, послал вразумление. Она услышала и говорит, слушай, христианка, а так когда ты идешь к гинекологу, ты не только рассказываешь, да еще и показываешь мирскому. И это нормально, говорит. Слушай, есть духовные специалисты, духовные врачи. И ничего страшного, если не понимаешь, говорит, закрой рот. Потому что ее дочка получила исцеление от астмы у меня. Получила исцеление от аллергии, от бесплодия. Потому что доверились Господу. Вы понимаете, насколько это вот привычные круги, как Моисей, нарезаем годами. Ничего нового. Может, надо поменять? Дорогие братья и сестры, когда вы смотрите на меня, иногда создается такое впечатление, что я говорю со злом. Не со злом, просто ревность по Богу. Поймите, я хочу, чтобы мы были вот открытыми для получения информации от Духа Святого, от людей, от старцев, которые передали нам эстафету веры. Мы получили знания, но от Духа Святого. Плюс к этому, во, будет супер! Аминь?
1: Аминь.
0: Давайте еще рассмотрим, с чего обычно начинается. Я подовторю. Неудачное начало. Ходим годами по привычке. А потом изменили вдруг курс, и начала действовать благодать. И еще бывает один момент. Мы иногда, чтобы что-то произошло, ищем знамений. Мы ж пятидесятники. Это ж правда. Но вот что интересно. Исход 3 глава, 7 стих говорит. Я все на Библии основываюсь. И сказал Господь, это значит Моисею, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хеттеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых, Моисей сказал Богу: «Кто я, чтобы идти мне к фараону вывести из Египта сынов Израилевых?» И сказал Бог: «Я буду с тобою. И вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». Вы знаете, братья и сестры, вот мы читаем этот текст и иногда не понимаем, что происходит. Вначале дьявол тебе покажет противоречие. Смотрите, 8 стих. «Я иду избавить израильский народ». В 10 стихе читаем: «Итак, пойди, я пошлю к тебя, к фараону, и выведи из Египта народ мой». И вот мы иногда вот поступаем, как человек неверующий. Бог сказал: «Я иду избавить, и вот я пошлю тебя». А мы думаем: «А кто ж через нас должен действовать? Или как это? Бог должен мне откровение послать. Вот если Бог толканет мне меня, вот тогда я сделаю, откровение получу». Да что тебе ждать откровения? Вот оно, писанное откровение. Делай хотя бы это. И я знаю, жизни не хватит, чтобы исполнить то, что открыто тут, во благо нам и во благо ближним нашим. Если что надо, откроет Господь еще больше. И потом: «Я пошлю тебя, ты выведи». Дорогие братья и сестры, у многих верующих такое смирение, я вам скажу, ложное смирение. «Господи, я прах и пепел перед тобою, я ничего не могу». Пораженческий образ мышления. Но попробуй ты этот прах и пепел затронь после богослужения или в обычной жизни. Прахом и пеплом сам станешь. Богу они скажут: «Господь, я прах и пепел». Но попробуй этот прах и пепел затронь. Это что, не так, братья и сестры? Простите, может, кто-нибудь и готов побить меня камнями, но я думаю, что здесь все белорусы. Евреев нет из Израиля. Но белорусские не умеют камней кидать. Это серьезное дело. Дорогие братья и сестры, смелейте что-нибудь во имя Господа делать. Возлюбленные, мы теперь дети Божии. Но еще не открылось, что будем. А что ж такое мы теперь дети Божии? Некоторые вот так вот

И поскольку она была дочерью такого папочки, ей я читал, вот жалко, что не сохранил эту информацию, где напечатано. Из шапки Мономаха достали драгоценный камень и принесли. Вы понимаете, что значит быть сыном и дочерью царя царей, Господа господствующих? А мы сидим и думаем, кто я? У меня в жизни это тоже было. И не раз меня сатана возвращает к этому. Но много переживал вот этих моментов, когда действовала сила Божия. И я вам говорю об этом, что это так, осмельтесь поверить, что вы сыновья и дочери. Живите свято и действуйте соответственно. Не хватит времени, времени мое идет, но я прочитал, что мы, когда вот призывает Господь нас на служение, ищем знамений. Мы идем к пророку, мы хотим расстелить шерсть, как Гедеон пред Господом, вот тогда мы и пойдем. Но что говорит Господь? 12 стих 3 главы Исход. «И сказал Бог, я буду с тобою, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ мой из Египта, вы совершите служение Богу на этой горе». Не в начале вывода из Египта знамение Бог дал, вот тебе свидетельство, что ты это сделаешь. А вот когда ты это сделаешь, то на этой горе вы принесете мне жертву, совершите служение. Братья и сестры, мы все, особенно пятидесятники, крещенные Духом Святым, настроены получать знамения до того, как что-то сделать. У нас настолько перепутано все с ног на голову. Подали заявление на выезд в Америку. Прошли собеседование и пришли к пророку, знамения ищем. Ну, может быть, и ты скажешь, вот доброе, что мы победим, а? И вот нет Михея сказать, ну, сказать правду. Господь как-то молчит в этих случаях, я не знаю, это милость Господа. А я бы сказал, ну, слушай, Господь поставил человека владыкой над землей, ты можешь жить где хочешь, но если ты хочешь, собрался, Господь не скажет тебе, не иди. Если тебе понравилась мзда вот этого валака, то Господь скажет тебе, иди, иди. Но когда ты пойдешь, ты будешь говорить то, что я тебе скажу. Но пока ты дойдешь до этого, ангел с мечом станет перед тобой, и ослица ляжет перед тобой, и ты будешь злиться и бить эту ослицу, пока она не заговорит. Ну что, братья и сестры, не так? Это ж все правда. Собрался ехать? Едь! Помолись и едь. Наш один брат свидетельствовал, что Господь посылает его евангелизировать в Америку. Мы так критически слушали эти выступления и заявления. Ну как ты будешь евангелизировать кого? Ты ж языка не знаешь, ни Ц, ни Б английский, по-английски. Ну, может, русаков там какие русскоговорящие будут. Но прошло время, обстоятельства так сдавили, что ужасно, ну, ослица легла. Нет продвижения вперед, не работает, заболел сам. Страшно произошло в жизни, работу дети не могут найти. Пост и молитва, Господь, возвращайся обратно. Детям говорят, семья думает, папа уже все. Крен получился там в мышлении. Еще раз постится, молится, возвращайся обратно. Никто не верит. Пошли в американскую церковь. Пастор среди богослужения встает и говорит, здесь из Белоруссии люди. И Господь говорит, что они должны вернуться обратно, откуда приехали. Тогда поверили. Когда поверили, за год нашли работу. Заработали денег купить дом и билет на обратно. Живут теперь здесь. Братья и сестры, это такие вещи интересные. Мы ищем

0: знамений. Вот хорошо, когда мы делаем, а потом, Господи, вот ты говорил заранее, что когда мы сделаем, вот так и так будет. Знаете, что было с Марьям? Когда переходили море, все плакали. Фараон, войско, да лучше бы мы, а сколько в пустыне плакали? Да лучше мы в Египте. Мясо, лук, чеснок был. А он вывел нас, он туда, куда? В пустыню. Что она сделала потом, когда волны моря похоронили египетское войско? Марьям, что она сделала? Она взяла бубен, она была пророчица, и вышла с другими и славила Господа. Вот, братья и сестры, как бы мне хотелось самому и вам, чтобы мы славили Господа не после того, когда проблемы рухнули, а когда проблемы еще впереди, как у Павла и Силы, поют, славит Господа, а? Как бы хотелось это? Кто настроен на это? Скажите. Мы плачем, мы ищем избавиться от этого, правда. Иосиф Степанович, у меня родовое проклятие. Я уже настолько наслышался, правда есть такое. Но не у всех подряд родовое проклятие, которое надо разрушать, кромсать демонов, кыш оттуда. Знаете, что надо? Иногда Бог смиряет нас, допускает, ну, вот... Когда пути человека угодны Господу, то он и врагов его примиряет с ним, да? А если с обратным смыслом прочитать? А если пути человека не угодны Господу, что будет? Враги появляются на бытовом уровне. И происходит трение. Почему? Потому что иногда у нас характер никудышный. И Бог посылает брата наждака и сестру наждачку. Чистит наш характер, гладит, шлифует, чтобы мягче, добрее в отношениях были. Не так, братья и сестры? Так, милые мои, это истина. И вот мы иногда ищем знамений, мы хотим служить Господу. Правда, Бог, хочу вам сказать, употребляет и несовершенные сосуды. Почему вот иногда мы думаем, вот этих пастырей поставил? Почему? Да есть же лучшие. А где они, эти лучшие? Поскольку нет лучших, то Бог пользуется тем, что есть. И нам надо благословлять, мы слышали, то, что есть у нас, чтобы нам было лучше. И в обстоятельствах вы сегодня слово о речи, о языке, о словах слышали. Настолько это все интересно. И вот Моисей выражает сомнение, кто я? Ну и потом, что он делает? Исход 4.1. Читаю. «И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего, и скажут, не явился тебе Господь». Второй раз, а если? Вот этот червяк сомнения и неверия, он живет в каждом человеке. Мы иногда, когда у нас проблема, что мы делаем? Мы просим, просим, просим. И иногда у нас такое мнение, вера малая. И иногда слышим от других, у тебя веры нет. Если бы была вера, было бы по-другому. Слушайте, а это правильно или нет? Ну а кто ж ответит этому проповеднику? Кто первый выскочит? У нас братья и сестры сидят такие, но никто не хочет первый сказать. Послушайте. Вот написано, 12 глава Римлянам, 3 стих. Прочитаю особенно последние фразы, важные. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил». Мы говорим, что веры нету. Мы обвиняем людей, ярлыки вешаем. У тебя веры нет, у вас нет веры. Но это же неправда, это против Писания. Каждому человеку Бог уделил меру веры. Тогда почему мы молились, мы верили, ничего не происходит? Отвечаю на вас, на ваш вопрос. Я сам мучился этим вопросом. У нас есть вера, и у нас есть неверие и сомнение. И вот неверие и сомнение, как щелочь, нейтрализует кислоту, так они поражают веру, нейтрализуют веру. Привел папа сына к Иисусу, исцели, если веруешь. Господи, верую, но помоги моему неверию. Вот мудрый батька был, а? Иисус ему ничего не сказал, что ты неправду сказал. Он понял, что этот человек знает, в чем проблема. Неверие и сомнение нейтрализуют веру. И он ему помог. Дорогие братья и сестры, приходят люди и говорят: мы молились, мы верили, ребенок умер, там кто-то еще умер, потеряли все. Почему? Я спрашиваю, а кто виноват? Ну почему так? Я говорю, проблема в нас. Если попротите с верою, то будет вам. Так Христос говорил. Или Христос обманщик, или что-то с нами не так. Ну, братья и сестры, давайте честно скажем, кто не прав? Или Христос обманщик, он не все до конца сказал, ну, вы верьте, но у меня есть пару пунктов исключения вот для этого духовного правила. И вот в это правило как раз вписывается наша ситуация, когда мы верили, молились и 0,0. Ничего не получили. Ну, кто не прав? Я думаю, братья и сестры, что вот как я прочитал, смотрите, 12:5, Римлянам, 3 стих. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать». Мы иногда думаем о себе очень много. Мы верили, мы молились, мы свидетельствовали. Я иногда говорю, люди, какая у нас вера? Вера имеет 3 ступени. Я еще подовторю. Знание. Второе. Умственное согласие с этим знанием, с тем, что знаешь. И третье. Доверие. Ты прыгаешь с парашютом. То, что знаешь, делаешь. На какой ступени мы, верующие, находимся? На двух ступенях верующие прямиком топают в ад. Они знают, они соглашаются, но ничего не делают. Так, как знают, так, как слово говорит. И идут в ад. И все. Еще одна иллюстрация. Есть вера разума, а есть вера сердца. Я по-другому не знаю, как объяснить. 30 сантиметров. Как тяжело опуститься для того, чтобы верить сердцем. И как просто, если ты опустился, как ребенок. У моей жены проблем нет с верой. Я иногда думаю, как это произойдет? Ветеринарные мозги мешают. Я вам серьезно говорю. Медикам хуже всего получить исцеление. Медикам. Почему? Они знают, как это назвать, что там происходит. Мне один тлумачил или объяснял, бионика говорит это так и так. А я знал, какая бионика, куда она девалась, объяснение, когда у Маньковского Алексея в этом, в Минске, был рак прямой кишки и рак желудка. И на той молитве я был. Я сидел, как Фома Фомич неверующий. На завтра он свидетельствовал, получил исцеление. А я смотрю на его и думаю, получил исцеление, а ты ж такой худой, как таран, дохлый. Посмотрим дальше. По сегодняшний день живет в Америке. Я его навещал там. Он был, да, такой, да, тонкий, звонкий и прозрачный. А теперь хорошего человека много стало. Меня филейкой угощал вяленой. Понимаете, ветчина по-белорусски. Ну, иногда говорим, кумпячок или полендвица. Вот. Живой! Куда? Как объяснить, какая бионика объясняет Божье чудо? Братья и сестры, нам мозги мешают. Мирское мышление. И я вам скажу, почему. Когда мы просидим у телевизора, когда мы заходим на эти сайты, в компьютере, когда мы насмотримся вот этой мирской мишуры, это напрочь вычищает всю благодать Духа Святого с мозгов, с разума. Предоставьте тела ваши для разумного служения. Что такое глаза? Что такое уши? Это входные ворота в душу. То, что мы напряженно смотрим у этого одноглазого циклопа, то, что мы слушаем, мирские программы, нейтрализует вот то, что вы сегодня хорошее получили. Я верю, вы засвидетельствуете каждый, что это был день особый, когда Господь говорил к нашим сердцам. Но я боюсь, через 3 дня все выветрится. Почему? Мы возвращаемся, мы ходим к прежним этим кругам, которые нарезал Моисей 40 лет. Привыкли вот так делать, с мирским мнением жить. Ну да. От врачи сказали, уже метастазы пошли. Пришла одна жена служителя навещать, больную раковую выслушала. У моего брата было такое, через 3 месяца помер. Пришла навещать жена служителя. Слушайте, какое действие Духа Святого будет? Я не критикую ее, мы вот привыкли, что вот от рака боровляной высшей инстанции нет. А где же наш Господь? И мы служим Господу. Ой, братья и сестры, давайте я еще один момент подниму. Вот это сомнение я начал, он дважды выразил. Сколько у Бога терпения против нас и на нас. И вот давайте прочитаем то, что я прочитал в начале на утреннем богослужении. Это 4 исход с 1 стиха, еще раз повторю. «И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь? Вот очень важно, что слушаете. И сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Вот аргументы против сомнения. Что это в руке у тебя?
1: А теперь пришло время детского часа на радио МВ. Мы приглашаем всех девочек и мальчиков присоединиться к нам для часа интересных историй,
2: стишков,
1: песен
2: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Перекличка. Веришь, братик и сестричка, будет в небе перекличка. Ангел Божий протрубит, к нам живым заговорит. Будут книгу открывать, имя громко называть. Кто записан в книге той по призванию святой, будет радость без конца там в селениях Отца. Милость Божью не забуду, славить Бога, люди, буду.

Дорогие дети, сегодня у нас будет очень интересная история. Мы будем говорить о женщине, прекрасной царице Исфири. Мы больше говорили о пророках и царях, хотя некоторые беседы были о женщинах, но их не было много. Исфирь была маленькой девочкой, когда ее родители умерли. Представьте себе ее одиночество. Папа и мама умерли, когда она была еще малюточкой, и ее родственник Мардохей взял ее к себе. Она стала ему дочерью. Он заботился о ней, работая при царском дворце. Они происходили из еврейского народа и, конечно, служили своему живому Богу, как все евреи. Когда Исфирь подросла и стала девушкой, во дворце царя Артаксеркса был пир, на который были приглашены все знатные люди страны. Пир продолжался целую неделю. В то время как царь развлекал гостей, царица Астинь сделала также пир для женщин. К концу недели все мужчины царственной столицы были приглашены на пир, и в числе них был Мардохей. К концу пира царь так опьянел, что начал вести себя буйно. Ему вдруг захотелось, чтобы все пришли и полюбовались его прекрасной женой, и за нею был послан слуга. Слуга возвратился без царицы, потому что она нашла требования царя немудрым и не пошла со слугою на пир. Оно противоречило обычаям народа. Царь разозлился. Ему не понравилось такое непослушание царицы, и приближенные вельможи заметили его смущение и гнев и спросили, как поступить с непослушной Астинью? Ведь она обидела не только царя, но слух пройдет по всей стране, и другие жены возьмут с нее пример и станут тоже непослушными своим мужьям. Пусть царь издаст закон, чтобы за свой поступок царица перестала быть женой царя и была заменена другой. Царь все еще был во гневе и не был трезвым, и послушался такого совета. По всей стране разошелся приказ о смещении царицы. Царь Артаксеркс начал искать себе жену. Мардохей знал, что Исфирь прекрасная на вид и может быть хорошей царицей. И когда молодые девушки были приведены к царю, чтобы он мог избрать себе из них жену, он послал с ними и Исфирь. Но он предупредил ее, чтобы она никому не говорила, что они евреи. Когда девушки были представлены царю, и в их числе прекрасная Исфирь, он сразу же знал, что она и будет его новой царицей. Корона Персии легла на голову Исфири. Царь уделил ей комнаты во дворце и дал слуг. В ее честь был назначен пир. Все царство узнало о том, что Исфирь была избрана новой царицей, и все были довольны выбором царя. Мардохей мало видался с тех пор с Исфирью, и слуги приносили ему записки от нее, если ей что-нибудь бывало нужно от него. Однажды Мардохей подслушал разговор двух слуг о плане убить царя. Он немедленно сообщил об этом Исфире, и она вовремя предупредила царя. Царь нашел заговорщиков, и они были казнены. И все узнали, что Мардохей спас жизнь царю. Но царь не дал повышения верному Мардохею, забыв быстро о его добром деле. Он не подозревал, что Мардохей был родственником его жены. В числе князей царя Артаксеркса был человек по имени Аман, и его возвеличил царь и поставил выше всех других князей. Когда Аман входил воротами царского дворца, все кланялись ему. А Мардохей не кланялся, потому что считал унижением кланяться перед человеком. Он считал, что кланяться можно и нужно только перед Богом. Такое поведение Мардохея напугало слуг, и они спрашивали его, «Зачем ты приступаешь к повелению царя?» Чтобы выслужиться перед Аманом, они доложили ему о поведении Мардохея, а также о том, из какого рода он происходит. Слуги царя знали, что евреи поклоняются только Богу, и могли бы промолчать. Но они не были добрыми людьми, и уже на другой день Аман обратил внимание на Мардохея. Его злило то, что Мардохей не кланяется ему, не отдает ему должной чести. Он решил как-то наказать его, и решил не останавливаться только на Мардохее, но наказать всех евреев. Он решил убить всех евреев царства, но не знал, что и царица Исфирь происходила из этого народа. Будучи самым важным человеком в стране, Аман бывал часто с царем. Ему хотелось получить разрешение царя на убийство евреев, и он не знал, как подойти с этим вопросом к царю. Наконец он набрался смелости и сказал царю, «Есть один народ, разбросанный и рассеянный между народами царства твоего, и законы у них не такие, как у других народов, а твоих законов они не выполняют, и ты не должен так оставлять это.
Позволь, если тебе угодно, истребить их, а я дам большую сумму денег в казну царя, если он позволит мне это сделать». Царь снял перстень с руки своей и этим показал, что разрешает убивать евреев во всем царстве своем. Были разосланы посланники во все области страны с приказом об истреблении евреев, и Аман был доволен собой в уверенности, что теперь он расправился с Мардохеем раз и навсегда. Когда евреи узнали о таком диком приказе, они не верили своим ушам. Они всегда жили мирно, никому не мешали, многие из них работали усердно и потому разбогатели, и вот теперь все они будут убиты, и их добро пойдет другим. Как мог царь издать такой ужасный закон? Они недоумевали и в ужасе постились, молились, надев вретище и посыпав головы пеплом. Мардохей был одним из первых, услышавших о новом приказе. Он шел по улицам города со слезами на глазах. Будучи во вретище, он не смел войти во дворец, а ему так хотелось сообщить о своем горе царице. Исфир всегда следила за Мардохеем, когда он проходил под окнами дворца, и вдруг один день его не было. Кто-то из слуг доложил ей, что Мардохей одел вретище и ходит по улицам города, громко рыдая. «Что случилось с ним?» — думала опечаленная Исфир. Она нашла новую одежду, попросила слуг отнести ее Мардохею. Ей так хотелось побежать к нему и самой пожалеть и успокоить его, но она была царицей и не могла сделать этого, как прежде, когда жила в его доме. Не прошло много времени, и слуги уже возвратились и сообщили, что Мардохей не берет одежды царицы. И тогда Исфир знала, что что-то страшное случилось. Она позвала своего советника и послала его к Мардохею. Советнику Мардохей рассказал о намерении Амана убить всех евреев. Он дал советнику копию разосланного Аманом приказа и просил передать Исфире, чтобы она пошла к царю и просила милости к своему народу. Советник принес письмо к Исфире и подал ей. Она немедленно дала ответ. «Все в стране знают, что кто войдет к царю, не будучи позванным, подлежит одному суду — смерти. Только тот, кому протянет царь скипетр свой, останется в живых, а меня не звал он уже 30 дней». Она боялась так рисковать жизнью и попросила, чтобы все евреи постились и молились о ней 3 дня, и она тоже будет поститься и молиться со своими служанками, и тогда решится пойти к царю и просить за народ свой. Мардохей послушался Исфири и молился Господу от всего сердца, вспоминая все дела Божии и прежние случаи, когда он дивно спасал народ свой. На 3-й день Исфирь надела самую прекрасную одежду свою и решилась войти к царю. Царь был удивлен, но понял, что без уважительной причины она не вошла бы к нему. Он любил ее и потому не замедлил протянуть ей золотой скипетр свой. Исфирь склонилась на колени перед троном и притронулась к скипетру царя. «Что тебе, Исфирь, я дам тебе, чего не попросишь, ведь все царство у нас общее». И сказала Исфирь: «Сегодня у меня праздник. Пусть придет царь, если угодно ему, ко мне с Аманом на пир, который я приготовила ему». Царь немедленно позвал Амана, и вместе они пошли на пир Исфири. И сказал царь Исфири, когда пил вино: «Какое желание твое? Оно будет удовлетворено. И какая просьба твоя? Хотя бы до полцарства просила ты, я дам тебе». И отвечала Исфирь: «Вот мое желание и просьба, если угодно тебе, приди с Аманом и завтра на пир ко мне, и я открою желание мое вполне». И вышел Аман оттуда, веселый и благодушный, но вот у ворот увидел Мардохея, и тот снова не встал перед ним и не поклонился ему, и Аман разгневался сильно. Но он сдержал себя, и только дома хвалился перед женой и родственниками своей славой и богатством, и тем, что царица никого не позвала на пир с царем, а только его. Все это радовало его, только одного еще не хватало, чтобы Мардохей был уничтожен или принужден поклониться ему у ворот. Родственники посоветовали Аману упросить царя построить виселицу и повесить Мардохея. Но в ночь после пира царь почти не спал. Что-то беспокоило его, и он попросил, чтобы ему прочитали вслух историю его царства и все подвиги и достижения его за прошедшие годы. В числе событий, записанных в книгах, был случай, когда Мардохей спас жизнь царя. Царь почти забыл об этом и теперь решил почтить Мардохея и для совета велел позвать Амана. Аман вошел с желанием попросить разрешения повесить Мардохея. Но царь спросил его: «Как поступить с человеком, которому царь хочет отдать честь?» Аман думал, что речь идет о нем, и ответил: «Пусть наденут на него одежду царскую
и венец на голову и дадут самого лучшего царского коня, и пусть все это будет сделано князьями царя на площади перед всем народом». Такой совет понравился царю, и он ответил: «Тотчас же возьми одеяние и коня и сделай это Мардохею иудеянину, сидящему у царских ворот. Сделай все, что сам посоветовал». Аману ничего не оставалось, как послушаться царя, и он в точности исполнил повеление. Мардохей возвратился к воротам царя, а Аман ушел в дом свой печальным, закрыв от людей голову. Жена Амана и родственники посоветовали Аману не преследовать больше Мардохея, потому что с ним явно Бог живой, Бог иудеев. Дети, я не прервала этой истории до сего места. Эту историю мы окончим в следующий раз. Вам, конечно, хочется знать, что будет, когда царь узнает, что его жена Есфирь – родственница Мардохея, не так ли? Ну так вот, в следующей беседе вы узнаете это.

Мне папа с Библии читал, что есть небесный город. Его Господь сам основал. В нем нет греха и горя, в нем нет болезни, ночи нет. Сам Бог и солнце града, его сияние — чудный свет для жителей награда. Ничто нечистое в тот град никак войти не может, и красоту его всех врат Бог в жемчуге умножит. Спасенные народы там во свете Божьем ходят, сам Бог его в священный храм, все от него исходит. Туда войдет лишь только тот, кто верит в Бога свято, безбожник в город не войдет, сам в этом виноват он. Я так хочу всей град святой, где радости так много, тропинкой веры и золотой прийти в объятия Бога.

В юности мне очень хотелось быть красивой. С тоской и завистью я рассматривала людей, которых считала красивыми. И, сравнивая себя с ними, загоняла себя в тупик вопросами. Почему я такая некрасивая? Почему такая худая и все лицо в веснушках? Других девочек я считала нормальными, симпатичными и чувствовала себя в их присутствии скованно. Мне казалось, что я не так хожу, не так разговариваю, не так ем, не так ловко прыгаю и бегаю. В конце концов, я назвала себя уродом и поверила в свою неполноценность. Мне очень хотелось, чтобы кто-нибудь поговорил со мной на эту тему, но никому и в голову не приходило беседовать со мной, потому что я ничем не отличалась от своих сверстниц. Когда я обратилась к Господу и получила прощение грехов, радость спасения часто омрачалась мыслями о моем несовершенстве. Свободы от угнетающей скованности я так и не получила. Чего стоило мне рассказать стихотворение на богослужении? Мне казалось, что все только и смотрят на меня с тем, чтобы разглядеть мои недостатки. От таких мыслей я краснела, забывала то, что хорошо знала, запиналась. Чуть ли не каждое воскресенье я принимала твердое решение никогда не участвовать ни в каком служении. После 8 класса я поступила в училище. Считая девушек своей группы красивыми, я с грустью наблюдала, как они каждое утро весело и шумно встречаются и также бойко прощаются после занятий. Я завидовала их общительности. А дома давала волю слезам. И каждый день собиралась бросить училище, хотя учиться мне нравилось. Но вот однажды, в конце сентября, во время перерыва, к столу, за которым я сидела, неожиданно подошла Полина. Высокая, светловолосая девушка. «Почему ты всегда одна? Да еще на самую галерку забралась?» – непринужденно спросила она. «Пойдем сядем впереди», – пригласила Полина и показала на второй стол. В ее голосе я почувствовала что-то доброе. Она еще раз ненавязчиво, но убедительно попросила меня пересесть. Я отвела глаза в сторону. «Она такая симпатичная, а я рядом с ней...» И все же я согласилась пересесть. Настороженно, с какой-то опаской, я наблюдала за Полиной несколько дней. Она нравилась мне все больше и больше. Доброжелательная, веселая и вместе с тем скромная, она вела себя очень просто. Естественная и бескорыстная, она воспринимала меня такой, как я есть, со всеми моими взглядами и убеждениями. Хотя других девушек только одно слово «верующий» отпугивало и настораживало. Со мной никто не дружил. Однажды перед началом занятий мы с Полиной присели на лавочку в саду училища. «Скажи, почему ты такая скованная?» – неожиданно спросила она. «Наблюдаю за тобой и ничего не могу понять». Я покраснела и долго не могла вымолвить ни слова. «Я... такая уродина!» – наконец выдавила я глухим голосом и горько улыбнулась. «Вот чудачка! А ну, посмотри на меня, ну!» Повернув мое лицо к себе, Полина заглянула мне в глаза. «Чудачка, да и только!» – весело рассмеялась она и уже серьезно, делая ударение на последних словах, сказала. «Не вижу никакого уродства!» И вдруг, к своему удивлению, я заметила, что у Полины тоже много веснушек. Ее понимание и участие расположило меня открыть свою тайну. Полина слушала молча и, срывая травинки, задумчиво жевала их. «Ты знаешь, кто такие уроды?» – не глядя на меня, серьезно спросила она. «Ну, неполноценные, такие как... Знаешь, что я тебе скажу?» Резко оборвала она меня. «Стыдно, понимаешь? Стыдно считать себя неполноценной. Именно считать. Ты же верующая!» Уже мягче произнесла она. «Вот это я в тебе ценю. Ты не представляешь, что в тебе есть что-то такое привлекательное». Я вспыхнула и удивленно посмотрела ей в глаза. «Удивляешься? И правильно. Как же ты заметишь это? Закопалась в себе?»
дружески упрекнула она. «Если хочешь знать, именно это что-то и потянуло меня к тебе». После этих слов я почему-то заплакала. Не знаю, от чего. То ли от прозрения, то ли от необычного признания. «Вот что, вытри слезы и почаще улыбайся», — мягко приказала Полина. «Ты не представляешь, как тебя украшают веснушки. Просто прелесть. Я не представляю тебя без них. Правда, они тебе очень идут». После такого откровенного разговора я еще больше привязалась к Полине. Она стала частым гостем в нашей семье. Мы много говорили о жизни, о вечности, о Боге. Случилось так, что в один день у нас было свободное время между уроками, и мы с Полиной решили эти полтора часа просто погулять по городу. Стояла золотая осень. Мы шли и собирали облетевшие листья, любовались их видом, с интересом выискивали необыкновенные оттенки. Теплый ветер разносил легкую липкую паутину и нежный аромат последних увядающих цветов. Увлекшись разговором, мы незаметно вошли в парк и вдруг, как по команде, остановились. В нескольких шагах от нас на краю аллеи сидело существо с огромной головой и большими печальными глазами. Мы не видели ни рук, ни ног. Туловище было обернуто в непонятного цвета ткань. Если бы это существо в упор не смотрело на нас, его можно было принять за чучело. Но это живой человек ждал от нас подаяния. Мы долго шли молча. Несчастный остался далеко позади. Мы так и не поняли, кто это был – мужчина, женщина или ребенок. «Теперь ты видела урода?» Дрогнувшим голосом спросила Полина. «Вот, оказывается, какие бывают люди. А у тебя есть руки, ноги, разум, все. А это настоящий урод». Перед моими глазами все еще стояла ужасная картина. И я не могла успокоиться от мысли, что грешила, считая себя уродом. Ведь это недовольство на Бога. Закрыв лицо руками, я заплакала. «Ладно», — обняла меня Полина. «Все хотят быть красивыми. Но знаешь, то еще не настоящая красота, что видна всем. А такую красоту часто разбиваются. Настоящая красота другая. Она изнутри светится, и ее ничем не заметишь. Ах, как ты этого не понимаешь?» Мне стало стыдно. Меня обличала неверующая девушка. «Ну, теперь ты поняла, что такое неполноценность?» — серьезно спросила Полина и остановилась. «Скажи, поняла?» «Поняла», — одними губами прошептала я. «Я действительно поняла, что мое отношение к себе было греховным. Исповедание дало мне силы освободиться от угнетающей скованности и успокоиться. Совсем по-другому стали звучать для меня слова, которые я прежде относила почему-то только к тем, кто вступает в брак. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Что представляет собой эта красота, я стала понимать с годами. Пришлось мне как-то познакомиться с одной сестрой. «Какая некрасивая!» — промелькнула у меня мысль. Ее лицо уродовала заячья губа. Речь была невнятная. Изредка мы встречались, и чем больше я узнавала ее, тем больше она располагала к себе и становилась красивее. Да, красивее! Конечно же, ее внешность оставалась прежней, но какая-то необъяснимая красота светилась из самого сердца. Казалось, из ее уст льются живые потоки. Большие голубые глаза светились неизменным счастьем, и от всего ее облика веяло скромностью и даже каким-то утешением. «Сколько в ней богатства!» — восхищалась я. «Вот, оказывается, какая она! Нетленная красота духа!» Вот почему такое большое значение Бог придает сердцу —
его состоянию. Он хочет работать над ним, чтобы сделать красивым. И все, что он делает, делает красиво. Тогда я по-настоящему поняла, что миловидность обманчива, а люди, облеченные в Господа и боящиеся Его, не просто красивы, а прекрасны. Путь к этой красоте через праведность, святость и истину доступен каждому христианину.

и сяду на скамеечке. Пусть скажет мама, не пойму, что с дочкой приключилось. А я отвечу, у Христа всему я научилась.

Про волка всякий охотник скажет: умный и злой зверь. Про зайца – труслив косой, про лису – хитра. А вот про медведя спросишь охотников, мнутся, в затылках чешут. Нет у охотников о медведе единого мнения. Одни говорят: зол и свиреп, как волк. Другие – хитер, как лиса. А третьи даже уверяют: трусоват Мишка, что твой заяц. Сам я медведей на воле не встречал. Случай не представился. А очень хотелось. Хотелось самому решить, какой у медведя характер. Случай – душа охоты. Пробирался я раз по горному склону, поросшему редкими пихтами и березками, и вижу – медведь. Лежит под обрывом ската на уступе в тени пихточки и спит. Близко медведь, в бинокль видно, как шевелятся от дыхания травинки у медвежьего носа и как скачут на медвежьей шкуре веселые солнечные зайчики. Но медведь у меня не учуять, ветер-то дует снизу вверх, а я его наверху чую, пахнет кислятиной и нагретой мокрой шерстью. Я упал на землю, навел на зверя бинокль и замер. Сутки пролежу, а уж узнаю, какой он, медведь. Медведь спал недолго, вот он поднял голову, повел носом, но ничего не учуял. Тогда потер морду о лапу. Лапу полизал, перевернулся на брюхо и уткнул нос в землю. Видно, сыт, вставать незачем. Вот лень и одолела. Но вдруг зверь вздрогнул и зашарил носом по земле. Что-то унюхал.

Мне, конечно, сверху не видно, но догадываюсь. Жучок прохожий защекотал медведя по носу. Жучишка удирает, а медведь голову склонил на бок и одним глазом на него смотрит. Отполз жук, а Мишка его носом прижал и к себе пододвинул. Жук опять удирать, торопится. Наверное, карабкается через разные там веточки и бугорочки. Жук карабкается, а медведь его разглядывает. Серьезно глядит, губы в трубку вытянул. Отползет жучишка, медведь его носом назад, чтобы видней. Я ружье в сторону отложил. Ни к чему оно, стрелять не сезон, а смотреть безопасно. Медведь-то выходит и впрямь, вроде любопытной лисички. Жуком верзил и игру затеял. Прижал медведь носом жука, да как фыркнет, пыль вверх, а жук так и отлетел. Мне жука не видно. Вижу только, как медведь лапу вперед вытянул и к себе гребнул. Жука хочет подтащить. Да лапища-то здоровенная, когтище-то зубья у граблей. Видно, проскочил жук между когтей. Рассердился медведь, напрягся весь, уши насторожил. Куда и лень девалась? Лапищу во всю длину вытянул, накрыл жука, да как гребнет к себе. Только когти по камню шаркнули, а жучок опять между когтей. Убегает, Мишке уже лапы не достать. По земле носом шарит, жука ищет. Сердится, ворчит, нос сморщил, клыки белые видно. Эге! Думаю, как бы это игрун меня не нанюхал. Подтянул я к себе ружье, курки проверил. Не найдет медведь жука. Камни поворачивает, топчется на одном месте и ревет глухо, будто гром вдали. На каменную глыбу навалился, вывернул. Загрохотала глыба под уклон, а жука все нет. Дыбом встала тут у зверя грива на горбу. Поднялся он на задние лапы и вдруг заорал громко и грозно. В скалах рявкнуло эхо. Медведь шагнул вперед, облапил пихточку, да так ее рванул, что старые шишки градом посыпались на землю. Бросил пихточку, березку схватил. Замоталась у березки вершинка, как при сильном ветре. Бушует медведь, ревет. Озлел, пена на морде, свиреп, как волк. Я ружье схватил, курки взвел, за камни пригнулся. Такой-то зверь кому не страшен? Сломал медведь березку. С лапы на лапу переступает, глазами ищет, что еще схватить, сломать, опрокинуть. Поджался, как кошка. А когтище, а селище! Еще в мою сторону бросится. Да скорее поднял вверх ружье и выпалил из обоих стволов сразу. И тут мохнатое страшилище охнуло по бабье, присело, да вдруг прижав уши, дало такого стрекача, что зайцу впору. Вот и сам своими глазами видел медведя. А если кто спросит, какой же у него нрав, я, как и другие охотники, буду чесать в затылке. Кто его разберет? То свиреп и зол, как волк, то и гриб, как лиса, и труслив, как заяц. Но одно бесспорно – интересный зверь.